0: Новости бизнеса.
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Ну, во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю.

0: Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупость и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки. А вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день настоящего времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях, например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у меня сегодня в гостях невероятно интересный человек с потрясающей судьбой и с невероятными совершенно успехами — Оскар Хартман, который входит в 1000 самых богатых людей Германии, но при этом большую часть времени проводит, после самолетов, проводит в России и, в общем, очень много делает для развития российской экономики. Хотя, конечно же, там и мировой экономики, и международному сотрудничеству, несмотря на все санкции, видите, человек, который является мостом между нами и Германией, нами и Штатами, нами и Силиконовой долиной.
2: И ниточкой.
1: Да.
2: Ниточкой.
1: Да, ну, сейчас ниточкой, да, но... Да, трубопровод. Тонким, но трубопроводом. И у меня много вопросов к тебе. Вот я не бизнесмен, и хочу тебе задать, как не бизнесмен. Сейчас сначала задам вопрос как психолог. Скажи, предприниматель, это все-таки какой-то набор генетически обусловленных качеств, либо это воспитываемое мышление?
3: Я думаю, это похоже на счастье. 50% генетическое, 50% много чему надо научиться. Ключевая генетическая часть, которая плохо совместима с предпринимательством, это низкая толерантность к риску. А толерантность к риску и вообще...
1: Неопределенности, да?
3: Да, да. Она сильно генетическая. Есть люди, которые легче переносят неопределенность, легче идти, они не замирают. Высокая толерантность к риску и даже стремление. Это вот те люди, которые хотят всегда посмотреть, что за следующей горой, а то там, что там еще. Это очень важная составляющая. Очень
1: такая,
3: важно.
1: Помнишь, как у Стивена Кови, да, проактивность? Да, у меня, когда мне спрашивают, что такое проактивность, я всегда говорю, знаете, я объясню это простой фразой. Пошлешь дурака за водкой, он одну бутылку и купит. Это проактивность, это понимать, что одной бутылкой все не закончится, и сразу купить много.
3: Это про, ну, это есть, недавно открыли такой ген воина. Это определенные люди, которые готовы с мечом бежать вот в массовую драку. Есть люди, которые не способны на это. Да? Много про это изучил. Ну, как бы это действительно... Вот если я много тестов провожу с собой, мне нравится самопознание, и у меня самый крайний... Вот, там, где я вхожу в 0,001 percentile, да, самый редкий, это толерантность к риску. Я действительно не чувствую, я легко, для меня это легко, я не страдаю от того, что у меня очень много неизвестности, да. И для многих людей это ад. Для многих людей, если бы они поменяли со мной местами, для них это был бы ад. Потому что слишком много волатильности, слишком много вещей, которые ты не контролируешь. Слишком... Вот возьми сейчас развитие искусственного интеллекта. Да? Но невозможно в эту игру не играть. Ну, играют все одновременно, все крупные компании, все маленькие, миллион команд. Ты не можешь, ты просто... Надо вбежать в полную неизвестность, в драку. И может быть что-то получится. Не все способны на это. Поэтому вот такой... Тест можно сделать, можно посмотреть свою толерантность к рискам, это легко проверяется. И действительно, если низкая толерантность к риску, в предпринимательстве будет сложно. Но кроме этого, я думаю, предприниматели настолько же разнообразны, как весь мир. Потому что вся деятельность мира, под одним словом бизнес, есть самые разные вещи, да, которые только можно себе представить. И естественно, есть очень разные люди, которые могут делать разный бизнес.
1: Когда-то Суворова назвали везунчиком, и он по поводу везения ответил следующим образом: один раз везение, второй раз везение, помилуй Бог, когда же умение? Вот насколько в бизнесе зависит от везения, а насколько от умения? Все-таки бизнес – это... Ну, такая высокоинтеллектуальная деятельность, нужно очень много информации. Вот как раз про то, куда катится мир, туда, в сторону черных лебедей, в сторону роста неопределенности, мы видим, как с каждым днем, да, если раньше по прошлому можно было как-то предсказать будущее, сейчас это сделать уже невозможно. И поэтому одно из основных качеств, которые вот мы говорим, что нужно воспитывать в себе и воспитывать в своих детях, это толерантность неопределенности. К счастью, есть много активностей, которые позволяют эту толерантность сформировать, например, спорт. Согласись, спорт формирует личность, и вот не случайно бизнесмены очень увлечены спортом. Заметьте, во время ковида, когда нельзя было в бизнесе поставить цели, наши с тобой коллеги все куда-то ушли в триатлон.
3: Спорт успокаивает.
1: Марафонство, яхтинг, я не знаю, гольф, теннис, фристайл, греблю, кайт, виндсерфинг, парашют. Да. Куда-то пошли, где, во-первых, этот кортизол, чтобы выбрасывался, с адреналином. Да. А с другой стороны, для того, чтобы все-таки была возможность ставить цели, к ним двигаться. Но всегда в спорте есть элементы неопределенности, которые тренируют
3: тебя. Но меньше, чем в бизнесе. Бизнес – это самый конкурентный спорт, и в нем самое большое количество игроков.
1: Не 11 против тебя играют.
3: А 500 против 500 или 1500 против 1500. 500
1: тысяч против 500 тысяч.
3: Да, огромное. И они не 90 минут играют, они играют 100 часов в неделю, бесперерывно, пока ты спишь, кто-то играет, забивает тебе голы. Естественно, для меня гребля выполняла функцию мира, в котором все под моим контролем. Соответственно, вот я знаю, какую мощность мне надо выдавать, движение, я знаю, какие тренировки нужно сделать. Это полностью под моим контролем. Да, я когда установил мировой рекорд, у меня был чек-лист из 60 пунктов. Я просто вот... В бизнесе это невозможно. Да, вот в гребле у меня был чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек-чек. И я знал, что я сделаю результат. Я знал, 100% уже было известно. Даже когда гребцы выходят, я могу прям спросить 3 вопроса, и я уже знаю, кто выиграет. Так как бы в гребле. Футбол, больше неопределенности, всякое, хаос есть, элемент хаоса. Но есть виды спорта, в котором очень сильно под твоим контролем, многие олимпийские спорты очень сильно. Я сейчас тоже люблю, мне нравится спринт сейчас, спринт-бег, тоже все под твоим контролем. Там травма, там вопрос, выдержишь ты или не выдержишь. Это самая главная неопределенность, выдержишь ты или не выдержишь нагрузку. Вот цель. Что сделать, понятно. Когда ты потом стоишь штангой 240 килограмм.
1: Или подняться на Эверест.
3: Или подняться на Эверест.
1: Потому что никто не может предсказать, как ты поведет организм.
3: Поэтому спорт привлекает предпринимателей в том числе за счет того, что там ты больше контролируешь свою судьбу, нежели в бизнесе. В бизнесе, везение. Вот моя самая успешная компания сейчас в Германии. Мы ее продали за 1 миллиард евро. Это быстрая доставка напитков. Компания была создана в 2016 году. Я купил там существенную долю. И она очень трудно развивалась. Трудно, там тяжело. Но потом случился коронавирус. Всех посадили на дом. И вся страна пошла заказывать все на дом. Напитки, быстрая доставка. Естественно, мы были огромные бенефициары. Могли мы это предсказать? Нет. Но у нас был вот вектор. И пришла волна, и нас захватил. И везение играет огромную роль, поэтому это видно по моему поведению. Если бы везение не играло роль, я бы мог выбрать один вектор и в нем фокусироваться. Но у меня сейчас на данный момент 75 портфельных компаний. У меня есть 4 макротезиса важных.
1: У тебя из них 14 миллиардных.
3: Да, есть много крупных. Но у меня, образно говоря, очень много ловушек. 4 основные тезиса, которые я верю, что придут. Если я буду не прав по одному, если буду прав по всем, это будет экстраординарный результат в мировом сравнении. Если я буду прав не в одном, 3, но если буду прав буду не прав во всех 4, это будет больно. Я упаду до своей базы, но база все равно достаточно высокая. Но у меня 4 тезиса, и внутри каждого тезиса множество разных компаний. Да? Поэтому у меня диверсификация и по людям, и по странам, и по бизнес-моделям. Это говорит о том, что я не знаю, где волна придет. Ну, это называется закон опциональности. Ты держишь огромное количество опций. И вероятность, что все мои текущие ловушки не сработают, практически нулевая.
1: Вот когда-то наш великий Гумилев сын гениальных родителей, сказал слово «поток», пассионарность. Есть потоки геополитические. Мы видим, как сейчас определенные регионы, территории, страны получают какую-то внутреннюю энергетику, да, скорость развития.
3: Деглобализация. Мы сейчас видим тренд деглобализации.
1: Да. И очевидно совершенно, что если раньше мы интегрировали какой-нибудь опыт там, американский, там, систему сбалансированных показателей, там, управление по результатам, потом японские технологии бережливого производства, 6 сигма, я за эти трансформации в Сбербанке отвечал в том числе, то сейчас, судя по всему, придется создавать agile.ru, да, kaizen.ru, система сбалансированных показателей .ru, 6sigma.ru.
3: Да, все свое, конечно.
1: Краудсорсинг.ру, потому что действительно идет деглобализация.
3: Свои нейросети, свои обученные, все абсолютно. Но это большое преимущество, потому что можно учиться на всех экспериментах и быстро повторять успешный эксперимент.
1: Есть геополитические потоки пассионарные, есть потоки экономических условий. Ну, сейчас мы видим, как Дубай, да, создали хорошие экономические условия, или Маврикий, да, туда все европейцы бегут, или для айтишников, да, создают хабы сейчас, там, в Берлине хаб, или там на Кипре хаб, там, в Турции хаб, там, сейчас много таких территорий. А, есть технологические потоки, ну, понятно, что это сейчас 3D, дополненная реальность, это искусственный интеллект. Да, это...
3: Искусственный интеллект самое важное.
1: Да, финансовые потоки, финансовые, крипта та же, да, блокчейн. И есть потоки личностные. Ну и вот когда я вдруг недавно отвечал на вопрос на одной из своих лекций, а кого я считаю потоками, не удивляйся, я назвал тебя.
3: Спасибо.
1: Ну, во-первых, достижения, которые ты делаешь, а во-вторых, ты же транслятор, ты хочешь заразить еще огромное количество людей своим стилем мышления, да, своими результатами. Ты как пример, вот то есть, знаешь, success story. Притом, ты не боишься говорить о трудностях. А вот что тебя сделало потоком? Что тебя сделало потоком? Вот несколько лет назад был скандал. Скандал связан с тем, что в мире появилось огромное количество лидерских программ. Лидеры 21 века, лидеры третьего тысячелетия, лидеры госуправления, лидеры там, социальных реформ. Чего только не было, каких бы только не было лидеров во всех школах MBA, бизнес-школах, университетах. Лидерские программы, лидерские тренинги. И тут появляется группа американцев, которые проводят исследования, чтобы изучить результаты деятельности за большой период времени выпускников лидерских программ. И вдруг оказывается, что эти выпускники не показали никаких статистических отличий от выпускников обычных MBA, обычных курсов, обычных тренингов, без слова лидерства. Да. И когда пришли к генетикам, показали результаты, говорится, как так? Ну, это же вот специальные программы. Их встречали ли с лидерами, они читали книжки, тренинги проходили. Как же так? Почему результата-то нет? А генетики улыбнулись и говорят, да мы им 50 лет уже говорим. Лидерству научить нельзя. Ты правильно сказал,
3: можно отобрать, по поводу
1: 50 на 50.
3: Их функция должна быть отбор этих лидерских программ. Они должны отбирать людей. Но, видимо, они плохо отбирали. Но есть более страшная статистика.
1: И плюс эти лидерские программы поставились своей целью помогать лидерам.
3: Да, да.
1: А лидерство на 50% – это генетика. Как ты сказал, да, по поводу своего успеха. То есть ты прям попал в точку с цифрой. А на 50% это результат жизненного пути. Никакими лекциями, встречами ты детство не изменишь. Лидерство, вот генетика, это материал пружинки. Вот я взял 5 пружинок. Вот материал пружинки, это и есть генетика. Стеклянную взял, нажал чуть-чуть, жизнь нажала, хрусь, сломался. Что не было у тебя знакомых, друзей, кого первые же испытания сломали? Знаешь, сколько у меня спилось одноклассников, когда начался кризис 91 года? А вот чугунная. Она тоже сломается, просто надо сильно надавить. А вот медная, вот нажал, вот докуда нажал, там осталось. А вот эта пластилиновая, нажал, и уже клякса, уже совсем даже не пружинка. А вот стальная пружинка, ты на нее нажимаешь, чем больше нажмешь, тем выше прыгнет. Вот он, материал лидерства. А теперь наоборот. Тяну стеклянную, хрусть сломалась. Тяну чугунную, не поддается, но когда сильно потянул, сломается. А вот медная, дотянул, отпустил, а она не двигается, она вот докуда дотащил, там осталась. А вот эта пластилиновая, тяну, и а уже не пружинка, уже сосулька. А вот стальная, тяну ее, и чем больше туда ее растяну, тем она сильнее уйдет обратно. Самое страшное, что можешь делать с лидерами, это им помогать.
3: Это агрессивная селекция. Сразу отбираешь, если ты отбираешь людей, которые нуждаются в помощи, ты отбираешь, у тебя антиселекция.
1: Да. И помогать лидерам не надо, надо их провоцировать.
3: Да.
1: Скажи, пожалуйста, какие события твоей жизни были вот этим, этой провокацией, что твоя генетика смогла взлететь?
3: Да. Но я не психолог, может быть, ты мне подскажешь. Я так глубоко не копался. Я больше смотрю вперед, иду вперед. Кстати, по лидерству есть еще более страшная статистика. Взяли все компании, которые выросли, новые великие компании, больше, чем миллиард долларов капитализации, их там 1500 штук за последние 15 лет, и посмотрели на всех основателей, их глубоко изучили. И там выявилась интересная вещь. По сравнению со средними людьми, какие образовательные истории больше, чем если все в среднем один, какие предметы повышают вероятность, что ты создашь единорога, а какие понижают, да? Самый низкий, практически нулевой шанс — это лингвисты, педагоги, учителя и так далее. Очень-очень низкий шанс. Самая высокая, как ты думаешь, вероятность выше 5,5 раз, чем средний по стране.
1: Технические науки.
3: Ну да, это компьютер-сайенс самое высокое, это компьютерная
1: технология. Системное мышление.
3: Да. Математика, физика и химия.
1: Технические науки.
3: А теперь, внимание, вопрос. Бизнес, MBA.
1: 0,5.
3: Если ты учишься на MBA, у тебя в два раза ниже, чем если ты бросишь... там рандомный выберешь курс, да? Это потому что их слишком много, они не делают правильно.
1: Ну, во-первых, MBA, я сам был научным руководителем MBA вышки, мы же обязаны учить тому, что в стандарте MBA, yeah. Стандарт MBA бесконечно отстал.
3: Ну, он легкий и легко. Я честно скажу, я учился в Америке на MBA, это детский сад, но это очень легко. Это несложно. Закончить физтех – это сложно. Это тяжелая полоса препятствий. Если ты прошел такую тяжелую полосу препятствий, построить бизнес – это тоже тяжелая полоса препятствий. Если ты доказал, что ты умеешь проходить трудные полосы препятствий, ты в будущем их тоже будешь проходить.
1: Ну, вот здесь спорт, да, как раз помогает, да,
3: спорт,
1: тренировать?
3: Спорт, да, Лю, я вот… Ну, вот как объяснить, вот, что моя генетика проявилась?
1: На что тебя спровоцировало?
3: На мой взгляд, самый главный слой… Вот каждый человек – это космос вот этих всех вещей, да, там… Детские травмы, образование, где ты жил, какие родители. Но в итоге это все должно… превращаться в действие, да. У меня ключевое, наверное, событие, что я в молодом возрасте, когда я искал свое конкурентное преимущество в мире, да, я вот думал, чем же я могу отличиться, да, вот пацан из Казахстана, из деревни, как Теректь, ну, чем я могу конкурировать в этом большом мире. Я каким-то образом догадался, что я буду отличаться тем, что я больше делаю, чем другие. Вот этот, вот, обычно, чтобы делать, нам надо что-то знать, как мотивация, состояние. Я просто сфокусировался на слой действия. Я всегда делал больше всех. В спорте я делал, если все тренировались 4 раза в неделю, я тренировался там 11 раз в неделю.
1: Если когда ну, все, то есть труд.
3: Когда, я все, да, когда все знакомились с девушками, все знакомились там с одной, я знакомился со всеми. Ну, как бы, да, у меня, я заставлял себя действовать намного больше. Я думал тогда, когда был маленький, что это из-за того, что я не самый красивый, Я не самый высокий. Все моей семье выше меня. Да? Как бы я из-за того, что много спортом занимался, у меня замедлился рост. Я не самый высокий. У меня старший брат был самый умный. Он уже в 5 лет все стихи там наизусть знал, Пушкина, все там. Ну, очень умный, да? Соответственно, я, получается, окей, и так, не самый умный, не самый высокий, не самый красивый и так далее. Чем я буду отличаться? В чем я буду конкурировать, да? И я вот, это я свое детское мышление объясняю. Я тогда выбрал, окей, я буду фокусироваться на то, что я тупо больше делаю, чем другие. И это, этот фокус, я даже не мог себе представить, насколько это невероятно сильное конкурентное преимущество. Я недооценивал, насколько у людей богатый внутренний мир, который не превращается в действие. Люди знают очень много, как правильно есть, как правильно воспитывать, и все. А действие, слой действия, вот в итоге вот этот космос внутренний, он должен где-то реализоваться по законам физики. И здесь разрыв, вот раньше говорили, знание – это пол ума. Это пословица такая, по-моему, да, есть? Нет, не пол, даже не 1%. Просто как бы вот слишком много других вещей стоят. Твое состояние, твои эмоции, твои картины. Но в итоге, когда ты начинаешь действовать, вот этот внутренний космос, он подстраивается. Он подстраивается, да, и вот это моя главная, наверное, отличие, вот то, что мне помогло больше всего.
1: Я тебе скажу еще одну твою черту, которую я, изучая твою историю, которую я вывел, я тебе подскажу еще одну твою пружину. Готовность, способность и смелость все начать с нуля. Ты вырос в Советском Союзе,
3: да,
1: и вдруг приезжаешь в Германию, где ты не знал никого.
3: Да.
1: Ни языка, ни людей, ни друзей, ну, никого с нуля. Да. Потом, не зная английского, ты уезжаешь в Америку, да, начинаешь там с нуля, никого не знал, никто.
3: Да, ноль. Я даже не знал, куда поеду.
1: Никто, да. Потом возвращаешься в Германию, где ты уже потерял все свои связи, потому что учился там. А потом приезжаешь в Россию, где у тебя ничего вообще не осталось. Ну, ты же из Казахстана, это другая страна.
3: Да.
1: И вот эта способность приехать, начать с нуля, ну, это та же самая там, да, толерация, да, с неопределенностью, да? Ты приехал туда, где я даже не знал, за что зацепиться.
3: И это, да, действительно мне повезло. Я вообще вечный мигрант, я даже продолжаю. Для меня это все станция. Когда мы переезжали из Казахстана в Германию, меня перевезли родители. Потом внутри Германии мы переезжали 4 раза, потому что там была программа распределения, чтобы размазать этих казахских немцев по всей Германии, чтобы не кучкались они в одном месте, размазали. И нас перевезли 4 раза, и мы оказались в деревне на юго-западе. Я попал в новый мир, да. И вот ты, когда живешь, как...
1: А ты же немецкого не знал,
3: наверное. Да, ну, меня воспитывали по-немецки, бабушка воспитывала меня по-немецки, я быстро очень знал немецкий, но самое главное, что ты, когда рождаешься, ты думаешь, вот он такой мир, и вот такие правила, вот такие законы, и потом ты попадаешь в абсолютно как будто параллельную вселенную, в которой просто другие правила, другие законы, и там, и ты уже понимаешь, вот это на самом деле вот все, что там... казалось, это вот правда, это на самом деле не единственная правда, да, и вот, а потом я в 17 лет уже самостоятельно принял решение уехать в Америку, это уже мое решение было, и в Америке я вообще увидел абсолютно другую вселенную, да, там, в Огайо, в маленькой деревне, я жил, вот, и самое главное, что я стал другим человеком. У меня в течение 3 месяцев перестроился мозг, я полностью стал думать на английском языке.
1: То есть лобильность является, вот, да, способность к лобильности вот к этой?
3: Нет, это вот, вот в 17 лет я понял, что очень многие вещи, которые нам объясняли с детства, там не факт, что они верны во всем космосе, да, там тоже вот ставишь под сомнение какие-то там глобальные тезисы, что там наша судьба только работать на других или что-то. Я увидел предпринимателей, я увидел добрых предпринимателей в Америке, я увидел, что можно быть бизнесменом и добрым человеком, и очень, ну как бы, я увидел факты, которые я уже не мог отрицать, они все. И вот я, прожив вот эти 3 абсолютно разные жизни, абсолютно, я понял, что жизнь может быть не длинный роман, где все истекает из всего, а это может быть такой сборник
1: рассказов.
3: Да. И каждый рассказ, вот сам по себе, у меня вот было вот это полтора года в Америке, и это вау! И это сама по себе единица. И когда я там работал в детской клинической больнице, да, там 27-е отделение, это, я просто медбрат, носил кровь, там, смерил давление. Это было отдельно, там, мы с медсестрами там все праздники отмечали. Это отдельная мини-жизнь, вот такая классная мини-жизнь. Она сама по себе достойная, ей не нужно для чего-то другого, она сама по себе. Вот у меня появилось вот это глубокое убеждение, что можно проживать разные жизни. И я продолжаю это делать. Я вот как бы я думаю, еще много что впереди, разные. Вот хочу прожить жизнь стендапера. Вот это может быть не на год.
1: Да, я недавно тут услышал, что ты пообещал, что ты выступишь стендапером. Притом пообещал сначала приехать в Самару. Я
3: знаю. А это сложно, потому что немцы, у немцев генетически самые худшие данные для юмора, потому что самая несмешная нация в мире – немцы. Поэтому мне придется бороться против законов вселенной.
1: Я с нетерпением жду.
3: Да. Не, я хочу это прожить. Я прожил жизнь спортсмена. Это возможность переопределить себя, новую самоидентичность, новые принципы, новые законы. Ты можешь полностью себя заново изобрести. Полностью. Это очень привлекательно. Я даже, когда какое-то время нахожусь в одном месте, я прям чувствую, что меня тянет. Я жил в Токио. Я кроме тех станций, которые ты сказал, я еще жил в Малайзии, я жил на Гавайях, да? Я жил в Киеве. У меня на самом деле много станций в жизни. Каждая эта жизнь, она для меня феноменальная. Я вот мечтаю, кем я могу еще стать, да? Что я могу еще испытать. И вот это действительно пришло ко мне как следствие вот этого путь мигранта. У мигранта действительно есть половина единорогов мира создана мигрантами, 50%. Это очень большая доля, намного выше, чем их процент в населении. Потому что есть настрой ума у мигранта, в котором есть базовые компоненты, которые отсутствуют у тех людей, которые живут всегда в одном месте. Да, первая компонента – это что то место, где ты находишься, тебе ничего не должно вообще. Ничего. У тебя нет никаких привилегированных прав, вот образа, я когда приехал, например...
1: Гарантированных.
3: Вообще ничего. Я когда приехал в Москву, я начал слышать, что здесь есть москвичи, да, там вот у них там три поколения или что-то, а вот я здесь никто. Ну, как бы у меня, я стою ровно столько, сколько ценностей я создаю для людей. Точка. У меня нет ничего, кроме этого. Никаких.
1: Да, деньги это мерило того, что то, что ты делаешь, кому-то нужно.
3: Да, никаких прав, поэтому мигранты приезжают, и они начинают, они все работяги, тем более немцы, но они как бы ультраработяги. Там вообще нет задачи закончить работу, есть только задача делать работу, да, как бы. И мигранты, они вот нам всегда говорили, вот в Казахстане нам говорили, вы немцы, вы здесь гости, надо чтить, надо больше делать, чем коренные жители, вы должны больше работать и так далее. А когда приехали в Германию, опять, я говорю, бабушка, теперь мы здесь среди своих? Нет. Мы здесь приезжие, ты должен в два раза больше делать других, чтобы получить то же самое. Здесь никто тебе ничего не должен, ты здесь должен сначала. И так получается, вот это базовое, тебе никто ничего не должен, да, вот это настрой иммигрантов, да, когда они, и потом они строят новую жизнь. Ты в новом месте, ты думаешь... Окей, я строю новую жизнь себе. Какое у меня окружение? И ты начинаешь осознанно, не попадаешь в нее. Ты не попадаешь в жизнь как-то органически, да? А ты думаешь уже. В 17 лет ты думал, хорошо, я хочу идти в футбол или в плавание, где там, вот с какими группами я хочу дружить и так далее. И ты построил себе вот какую-то жизнь. И когда человек построил себе новую жизнь, у него автоматически возникает идея, а что я еще могу построить? И в 4 раза чаще иммигранты делают свой бизнес, чем коренные жители, несмотря на то, что у них связи нет и так далее. Ну вот, я думаю, что вот это такой подарок, что вот нас воспитывали вот так, да, как бы философия немецкая, там Кант, Шиллер, Гёте, там работа, труд, но при этом мы постоянно переезжали, и я понимал, что вот действительно ничего страшного в этом нет. Более того, ты очень самый даже базовый человек понимает, ух ты, здесь есть что-то, вот, например, в новом месте нет того, что я видел в другом месте. Сразу приходит идея, я это сделаю, я это сделаю. И у меня это произошло 18 лет. Я в Америке увидел столько всего, чего не было в Германии, и это было очевидно, что это сработает. Это было... У меня было ощущение риска ноль. Ну, просто ноль. У меня было полное ощущение, вот если это здесь сделать, это будет работать. Не было такого ощущения, что мир уже готов, он такой, как есть, все, что нужно, уже построено, все, что не построено, это не нужно. Я думаю, да, это действительно очень заманчиво. И у многих иммигрантов, они потом остановиться не могут. Они просто...
1: Ну, потому Америка и развивалась, да, потому что мигранты как раз и были вот этими драйверами.
3: Они продолжают. Ты знаешь, что в Америке они переезжают, у них там постоянно.
1: Человек живет там, где работает.
3: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь, это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз касы ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. И если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельная
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так. Между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
2: Валовый продукт. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
2: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
2: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
2: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, амортизаторы не срабатывают. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так...
2: Возможно, перешла.
1: Возможно.
2: Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
2: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
2: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория. Есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
2: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили: и, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung, и другие чеболи, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший, все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
2: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
2: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год, два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
2: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
2: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не... передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть? Имею в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
2: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась.
1: Угу.
2: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно.
1: Это факт, да.
2: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 20 из единицы разнообразия, свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помни две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Да, слушай, ты так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
1: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
2: Абсолютно так.
1: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и меня, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
2: Да.
1: Во сколько лет все случилось?
2: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто. В принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить. Но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома,

0: Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. А, вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
0: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
0: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
0: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
0: Okay, это не... вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
0: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Как вы, да, такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
0: Да, да.
1: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
0: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
0: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... ну, нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
1: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
0: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тинькофф, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее,
0: да,
1: вы
0: да.
1: такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует
0: да.
1: и ставит под сомнение.
0: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти...

0: компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
0: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? Почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
0: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Тервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
0: Да, да, да. Ну вот я так считаю.
1: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
0: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что тебе, что ей надо сделать.
1: Да-да.
0: Она же должна понять, что ей надо
1: сделать.
0: Задачи
1: нужно поставить.
0: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, конечно.
0: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже, давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю эту программу.
0: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Про когнитивные процессы. Когда мы сталкиваемся с объективной реальностью, это формирует наш жизненный опыт. До 3 лет, например, дети познают мир, они все на вкус пробуют, рассматривают. К 7 годам уже у них логика, они уже развивается даже абстрактное мышление, то есть они осознают то, что нельзя потрогать. Есть мнение, что вот эти все процессы в детстве, они пройдены, а уже когда ты взрослый человек, у тебя уже там все сформировалось, и делать уже ничего не надо. Человек, который будет целыми днями лежать на диване, через какое-то время просто с этого дивана не встанет. Потому что нужно себя заставлять трудиться не только свое тело, чтобы оно не потеряло силу, здоровье, но и свой мозг. Что, собственно, надо делать? То есть, чтобы новые нейронные связи устанавливались. Например, какие-то логические задачки, какие-то даже те же кроссворды и игра в шахматы. Все это развивает наши мозги. Вот еще какие-то наиболее действенные, на ваш взгляд, способы взрослому человеку, уже сформированному, помогут все-таки свой мозг почувствовать иначе?
2: Я думаю, что если не брать там ученых, которые, ну вот я знаю там математиков нескольких, которые для них просто большего счастья и удовольствия, там чуть ли не физического удовольствия от того, чтобы решать какую-нибудь сложную математическую задачу, просто они не могут себе представить, что может быть лучше этого. Понимаете? Поэтому это же индивидуальные вещи. Поэтому когда им задаешь вопрос: «А может, там можете отдохнуть немножко?» Он говорит: «Это лучшее, что может быть, понимаете? Это не работа для него, а это прекрасный мир». Так вот, если не говорить о них, а говорить просто о людях, то я думаю, что чтение серьезных книг, понимание сложных фильмов, сложных пьес, сложного искусства, сложной музыки – вот эта дорога. Чтобы у тебя не ухо открыто было для этой музыки, которая туда как физический сигнал летит, а мозг был открыт, я должен понять, что в этой музыке такого. Это огромное напряжение и гигантская когнитивная работа. Вот это надо делать. У меня вчера кто-то... А, дети, я выступала в... Есть такой в Ленинградской области центр «Интеллект» называется. Ну, типа «Сириуса». Очень замечательное место. И там эти дети, значит, собрались. Я им там про мозг рассказывала. И они замечательные вопросы, между прочим, мне задавали. И я к тому говорю, что дети не хотят простых ситуаций. Им интересно сложное, понимаете? А взрослый человек, он считает, что уже все, он учебу прошел. Ну, короче говоря, один из этих детей задал мне вопрос: что вы читаете? Постоянно. Нет, он как-то иначе спросил. Наверное, он имел в виду, какого типа литературу и так далее. Но у меня-то был конкретный вопрос. Я сказала: я постоянно читаю Гоголя. Я уж его наизусть, этого Гоголя, знаю. И, как вы понимаете, не сюжет. Мне интересен. Но он такой виртуоз. Понимаете, то, как он, что он делает со словами, то, как он описывает мир, это просто вообще крыша сносит у тебя, когда ты это читаешь. Ну, вот, например, нос. Он ведь, когда этот нос несет в тряпице, потому что отрезанный нос, который он в хлебе нашел, это же вообще безумное произведение. Много ли в реке рыбы бегает? Но это что вообще такое? Ну, это же великолепие просто он делает с языком. Я к чему говорю? К тому, что не то, что нужно наращивать количество прочтенных книг, а нужно их сложно читать. Вот это вам и протачивает там все, что надо.
1: А если вот человек, вот у меня есть такие знакомые, они постоянно читают бизнес, литературу, ходят на тренинги, но не читают художественную литературу.
2: Ну, ничего не выйдет. Тратят время и деньги впустую, можете им передать. Это им не поможет. Им поможет знание жизни, как ее описали гении, сделавшие нашу цивилизацию, точка. У меня была история, знаете, я когда из университета, после университета ушла и перешла в Академию наук, там была одна дама, такая светская вполне, доктор наук, профессор, страшно глупая, просто редко встречаешь таких глупых людей. Ну и я после филфака, такая штучка там пришла, она ко мне подошла, имея в виду со мной завязать знакомство, значит, со светским вопросом ко мне подошла. Она такая: «Скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете?» Я ненавижу такие вопросы. Всегда ненавидела. «Что вы сейчас читаете?» Я ей говорю: «Шекспира». Это была правда. Я ей сказала правду. Она на меня обиделась года на три. считая, что я со своим снобизмом не нашла нужным ей ответить как-то что-то всерьез, а просто ее отшила таким образом. Это к вопросу о диалоге, понимаете? Она считала, что я ее обидела, а я ей просто ответила, что на самом деле. Я хочу сказать, что вот Шекспира-то попробуйте почитать. Страшно сложная вещь. Вот эти, которые на бизнес-тренинги ходят, ничего не изменилось. Что у Шекспира написано, то каждый божий день происходит везде.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

Дорожные новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила

0: 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев, а лично старшина Кадиабакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И просто вот 23-й год была плохая коллекция.
2: Да.
1: Ты сделала выводы, поменяла команду.
2: Я сделала выводы, поменяла команду. И сейчас 24-й год мы...
1: А сколько раз ты ошибки себе такие можешь позволить? Ну, например, одна коллекция, вторая, пропустила, зима плохая, весна плохая.
2: Не-не-не, там вот надо быстро реагировать. Я на самом деле даже немножко ругаю себя, что не настолько быстро отреагировала. Ну, просто у тебя получается...
1: Ну, а тебе не было страшно, у меня 23-й мимо, у тебя там стоки, цифры, и вот...
2: Мне было очень страшно.
1: А если 24-й пошел бы опять не так?
2: Оскар, мне было очень страшно, но я же предприниматель. И вся моя жизнь, она построена на риске. И просто надо реагировать быстрее. Это единственное, что я должна делать, это реагировать быстрее. Единственный вывод, который я делала из этого, вот что ты говоришь, вот не так, Алиса, что реагировать надо быстрее.
1: А какой у тебя стратегический запас ресурсов, чтобы вот быть готовым?
2: Ну, не знаю, стратегический запас, ну, не больше года, конечно, при таких, ну, при ошибках. Но ты не должен допускать, что у тебя были ошибки больше,
1: это
2: чем...
1: Это вот для многих вопрос, они...
2: Один год.
1: Был хороший год, они все себе выплатили дивидендами, а потом следующий год...
2: Обязательно должна быть подушка безопасности, да. Подушка
1: вот безопасности вот как определить размер подушки безопасности? Фот умножить на 12 или...
2: Я не знаю, вот это я просто считаю, когда я считаю P&L, мы прикидываем, я считаю пессимистично
1: 80%. 80% хуже.
2: Нет, что я сделаю не 100% плана, а 80%.
1: Да.
2: И под эти 80% я считаю ДДС. Прохожу, не прохожу. Вот, что я
1: это,
2: делаю.
1: Это неплохо, да. Такой худший сценарий, и
2: да.
1: Даже при этом худшем сценарии нам средств хватает,
2: да.
1: Чтобы и пройти, и еще запустить следующий цикл. Мне кажется, вот это как раз следствие, причина банкротства огромного количества, потому что фэшн все равно цикличный.
2: Все считают, что думают, что только
1: и все,
2: что будет всегда.
1: И всегда будет вот так, да.
2: Да, 100 не будет всегда, но... Будет год, когда будет больше 100, если ты сделаешь классную коллекцию и удачное маркетинговое продвижение, то будет больше 100. Ну, то есть главное вот из своих ошибок делать выводы, превращать их в опыт и использовать его для того, чтобы
1: двигаться
2: дальше.
1: Таким образом ты учишься, и твоя команда учится. Но ты вот на команде сфокусирована. Хорошо. Какую правду про людей ты знаешь, которые большинство других не знают?
2: Не знаю. Я вообще на самом деле людьми очень очаровываюсь. Это моя, наверное, одна из моих ошибок. Я очаровываюсь сильно. Потом разочаровываюсь.
1: Ну и что?
2: Но при этом...
1: Видимо, в этом есть сила.
2: В этом есть сила, да. Я...
1: Какая в этом? Вот я такой же, как ты.
2: Одну книжку интересную. Мне посоветовал мой коуч «К себе нежно». И там было такое задание. Надо было позвонить людям, которые тебя любят, и спросить, в чем твоя суперсила. И мы все знаем, да, что нас больше всего в других людях бесит свои собственные недостатки.
1: Да.
2: Но тут я узнала обратную сторону, что, оказывается, я обзвонила, ну, своих детей, там, своих друзей, и мне, когда говорили про в чем моя суперсила, все назвали совершенно разное, но каждый сказал то качество, которое есть у него. То есть нас бесят в других собственные недостатки, но и восхищают собственные же достоинства в других
1: как
2: людях.
1: Интересно.
2: Это интересно. Вот это про это я нигде никогда не читала. Это чисто мое наблюдение за жизнью. Да, и мне один из сыновей сказал, что моя суперсила в том, что я безумно доверяю людям. И люди, они чувствуют это. Их это настолько вдохновляет,
1: да.
2: Что они стараются это доверие не обмануть, не оправдать это доверие. И выкладываются больше, чем... в обычных обстоятельствах. И что это моя суперсила. Я стараюсь доверять людям до последнего, до тех пор, пока я уже не поняла, что все. До свидания.
1: И, конечно, человек, когда получает вот такую веру в себя, обычно проявляет очень сильное желание проявить лучшую версию себя.
2: Да.
1: Лучшую. Вот. Конечно, есть... хронические люди, которые воспользуются этим доверием, но их мало.
2: С ними надо расставаться. Надо вот в том-то и дело, надо вовремя расставаться с
1: вот
2: людьми.
1: Вот как вовремя, да, вот как не прожить в этих иллюзиях долго?
2: Ну, чем я становлюсь старше, тем я быстрее расстаюсь и легче. Я в какой-то момент услышала фразу, что вся жизнь состоит из встреч и расставаний, и не надо вот цепляться. И я сейчас расстаюсь гораздо быстрее, легче и...
1: Ну, в какой момент для тебя знак, что твои иллюзии не и реальность не совпадают?
2: Ну, нет, там, слушай, нет такого, вот, вот этот знак, и вот мы побежали. Всякий раз это все разное. И понимаешь, что, ну, все, с этим человеком надо расстаться. Ну, я же его не в тюрьму отправляю, в конце концов.
1: Вот это большая дилемма, потому что очень многие люди мне вот постоянно объясняют, 7 раз проверяй, там надо жесткий контроль, постоянные аудиты. И даже человек, когда доверяет, у меня есть знакомые, они даже когда доверяют, сразу же приходит внутренний аудит и начинает там...
2: Ну и все, человек не будет выкладываться при такой раскладе. Я, да, вот я ошибаюсь. Вот у меня, я говорю, 23-й год была ужасно, ну, в моем понимании, ужасная, не такая коллекция, как хотелось бы, да? И продажи это показали. Но если бы я не доверяла этим людям, да, я бы, ну, если бы я не доверяла людям, вообще бы никакого бизнеса не построила. Никакого. То есть, да, у тебя бывают провалы, когда ты доверился не тем. Но, значит, потом будет взлет, когда ты доверился тем. Главное просто...
1: Ну да, это просто неизбежное... Потому что если у тебя концепция полного контроля, ты упираешься очень рано в потолок, ты, значит, не можешь открываться в других городах, ты, значит, не можешь делать вот это. Ты, вообще у тебя сразу уже очень низкий.
2: Что-то, что больше, чем 16 часов твоего времени. Все. Это потолок. Потолок 16 часов в день. Выше не прыгнешь.
1: Можно меньше спать чуть-чуть.
2: Ну, скорее, кушать.
1: Быстрее спать. Кушать во время встречи. Зум-встречи для чего сделаны?
2: Ага.
1: Для еды.
2: Для еды, понятно.
1: Да, это получается, ты говоришь, что ну, не, это неизбежное
2: это
1: просто
2: неизбежно,
1: последствие.
2: Да, то есть неизбежно у тебя будут взлеты и падения, просто у каждого, ну, кто-то гиперконтролит, я нет, я отпускаю, я доверяю. Ну, и...
1: Я тоже, я постоянно влюбляюсь в людей, вот постоянно встречаюсь, вдохновляюсь, и мне прям... Я очень часто чувствую вот это притяжение для инвестиций, да, как бы, что вот мне очень хочется в этой миссии поучаствовать, и мне даже рядом нужен кто-то, кто будет меня тормозить чуть-чуть, да, потому что я...
2: Очевидно,
1: вот...
2: это твоя жена.
1: Моя первая реакция, какой классный человек, ну, вот такая базовая, я очень много аванса даю. Ну, и поэтому мне все люди постоянно объясняют, что так нельзя, там есть много плохих людей, ты можешь награбить. Ну, вот это вся история.
2: Ну, рядом с тобой должен быть кто-то, кто более, с более трезвым взглядом, но если не влюбляться в людей, по крайней мере, в твоей профессии,
1: ты,
2: да,
1: ничего
2: как
1: не сделаешь,
2: ты
1: нет,
2: вообще
1: нет,
2: ничего не сделаешь, просто
1: нет,
2: абсолютно ничего.
1: Вообще,
2: это...
1: Я знаю таких людей аналитического склада ума, они, да, классно аналитики, ну, они в итоге ничего не делают. Ну,
2: да.
1: В итоге... Классно.
2: Ты должен ошибаться. Ты должен ошибаться, иначе это не бизнес, а это
1: да.
2: Непонятно что.
1: И иногда даже бизнесы с ошибками. Вот меня сейчас удивила просто эта история. Carvana в Америке, компания оценивалась 50 миллиард, и она упала в 100 раз до уровня 500 миллионов. При этом там у них денег на счетах был миллиард долларов, и их там выявили две схемы воровства. Они... сток продавали своей же компании соседней, где они его потом реализовывали, и часть плохих кредитов выводили, чтобы показала компания лучше казалась, чем она на самом деле была перед IPO, чтобы... В общем, это прям...
2: Скандал.
1: Это скандал был. Но они каким-то образом смогли пройти, и я вчера смотрю, капитализация вернулась в 46 миллиард, и они... отыграли и сделали. И получается не то, что там все истории успеха прям такие чистые, чистейшие. Люди делают ошибки, ну, как бы выводы какие-то, да. Там серые зоны, вот Adidas, ты рассказывала, как они сильно, ну, как бы. Получается, это не то, что все истории успеха в мире были сделаны, где все было идеально.
2: Я не знаю ни одной, назови мне хоть одну историю успеха, которая была идеальной. Я просто ни одной не знаю. Может быть, ты расскажешь нам идеальную историю успеха?
1: Возможно, да, это нереально. Получается, да, окей, вот я тоже расстраиваюсь, вот воровство меня бесит. Ну, вот просто воровство меня даже не бесит, оно убивает мою веру в человечество.
2: Оно тебя вытасывает энергию.
1: Да, да.
2: Я когда-то давно, очень, когда я была молоденькая, я ходила, училась у Тарасова. Была такая таллинская бизнес-школа, Владимир Константинович Тарасов, и он читал лекции, и потом можно было задавать вопросы. Я, значит, ему написала вопрос, и думаю, сейчас он мой вопрос не прочитает, потому что на него нет ответа. Вопрос был, как бороться с воровством? А у меня был уже склад, там были какие-то колдовщики, которые что-то воровали, пытались воровать, еще что-то. И он ответил. Когда он был молодой, он работал в пекарне. И он сначала работал в одной пекарне, там было принято, каждый берет хлеба, сколько ему надо, а в конце месяца делит недостачу на всех. Ну и каждый старался, конечно, вынести побольше. А в другой было принято, забрал булку, положить сразу там 20 копеек, сколько она стоила. Не надо задавать тенденцию к воровству. Нельзя. Если нет тенденции, то нет воровства. Вот я могу сказать, я много сотрудников посадила, которые пытались воровать. Но у нас в компанию не устраиваются уже те, кто пришел воровать, потому что у меня есть имидж, что я буду сажать тех, кто ворует. Соответственно, если ты хочешь воровать, ты пойдешь, наверное, куда-то в другое место, где более мягкий и добрый собственник.
1: К инстабрендам.
2: А?
1: К инстабрендам.
2: Не знаю, куда, в общем, но не ко мне. Вот. У меня работают честные сотрудники.
1: Но все равно есть серая зона всегда, я уверен.
2: Ну, ее надо контролить, и вот тут надо быть жестким, однозначно быть жестким, потому что, как сказал Глеб Жеглов, не из твоего детства, наверное, вор должен сидеть.
1: Да.
2: Да.
1: И делать это своей задачей, да, чтобы так было.
2: Ну, задача не задача, но, по крайней мере, не задавать тенденцию к тому, это, что в твоей компании
1: Бог
2: можно...
1: Бог тебе судья, я просто организую встречу.
2: Воровать нельзя.
1: Да, это 10 заповедей. Ты на самом деле создаешь несправедливость, потому что более честные люди начинают проигрывать.
2: Да, и ну начинают, то есть вот там как первая история с первой пекарни, да, вот начинают все брать побольше, ну, чтобы потом да. не платить за других.
1: Да, и говорят просто... Я когда приехал в Россию работать, и я все делал в белую, и потом я сидел на встречах, где мне другие предприниматели говорили: «Оскар, серые схемы всегда будут побеждать белые схемы. Всегда».
2: Где они сейчас?
1: И я ощущал несправедливость. Кстати, одна из таких компаний была Wildberries.
2: Ну, Wildberries — это по факту серая схема, там же все дробят бизнес, но сейчас вышел закон.
1: Ну, там и много другого было.
2: Вышел закон о том, что нельзя дробить бизнес, и я знаю, что много предпринимателей, таких вот сейлеров, у которых обороты там по миллиарду, в срочном порядке объединяются, потому что боятся уголовной ответственности.
1: Ну, это очевидно, все это легко прослеживается тогда. Я просто про несправедливость, то, образа, когда ты создаешь систему, где люди внутри твоей компании будут говорить честным. Ну, кто берет 3 килограмма хлеба каждый день, объясняет другому, ну, ты дурак. Ну, как бы, да. Здесь это получается, ты, когда ты строгая, ты создаешь справедливость.
2: Yeah.
1: Кому-то делаешь больно, кто ну, заслужил, но создаешь справедливость. Я понял твою логику.
2: Uh-huh.
1: Какие еще тебе жесткие вещи надо делать?
2: Увольнять людей, с которыми ты проработал много-много лет, потому что они стали тормозить развитие.
1: Вот и днем вот кого-то посадила, потом кого-то уволила, потом приехала домой к своим детям. И такая чуть-чуть, да? Как это работает?
2: Посадила я вора, уволила я человека, тоже уволила, я живу не...
1: Но все равно это же это тяжело, же... эмоционально. Чисто.
2: Это эмоционально тяжело, но у нас сейчас такая отрицательная безработица, ты просто выходишь из одной двери, и тут же тебя берут в другое место, какие проблемы. Сейчас нет безработицы.
1: Сейчас легче стало увольнять, потому что ты знаешь, что этот человек сразу найдет работу.
2: А мне кажется, что в нашей стране, я не припомню, там, может быть, были какие-то редкие короткие периоды, когда сложно было найти работу, но, в принципе, безработица всегда на достаточно низком уровне была. За исключением там 90-х, да, когда все развалилось.
1: Почему нет такой платформы репутации? Вот есть репутация работодателя. Почему, ну, почему нет платформы, где можно посмотреть, вот, кучу людей, которые воровали, приходят в другие компании, в другие.
2: Почему же? Ну, все всегда звонят. Мне вот буквально, ну, у меня еженедельно кто-то пишет из знакомых, вот, сотрудник у тебя работал, порекомендуй. Мне кажется, ну, просто все сотрудники, которые уходят, они должны понимать, что обязательно в тот момент, когда он выходит куда-то на собеседование, у меня раздается звонок, и мне задают вопрос. И причем иногда до смешного, то есть ты сотрудника уже 10 лет не видел, а тебе все еще спрашивают про него.
1: Это называется reference call. Такая. Но в основном это делают профессиональные компании, а кто это не делает, это в основном маленькие компании, которые... И они уже радуются, что кого-то нашли, и получается, селекцию получают самую худшую.
2: Mm-hmm.
1: Все, кто в хороших компаниях, уже работать не может. Вот, ну, хорошо. Вот сейчас молодые разные предприниматели смотрят, может быть, в рынке, не в рынке. Сейчас огромное количество людей хотят войти в этот рынок или не знают, что делать. Вот очень много вот этих людей, у которых цифры стали плохими. Какая твоя рекомендация вообще вот для участников?
2: Мне кажется, что сейчас, когда деньги можно положить в банки на 22% годовых,
1: А ты почему это не делаешь?
2: Так я уже в игре. Я уже все, уже куда деться? Я уже плыву в этой лодке. Я уже прохожу этот барьерный риф. Поэтому те, кто уже плывет этот рафтинг, да, те уже плывут. А вот те, кто сейчас с деньгами, они, по-моему, никто не торопится не входить ни в какие бизнесы.
1: Кстати, денег юридических лиц в депозитах больше, чем от физических лиц. Получается, юридические лица тоже говорят, ну...
2: При таком раскладе,
1: да, конечно. Зачем нам покупать там следующую коллекцию, давай мы просто положим в депозит и то же самое.
2: Но с точки зрения сейлеров на ВБ, это однозначно выигрышная стратегия, точно, потому что они могут выйти в любой момент. Ты не можешь выйти, у тебя команда, у тебя магазины, у тебя, ну, у тебя бренд, у тебя бизнес. А вот те, кто может выйти, они сейчас выходят. Они факт выходят и несут деньги в банк. Другое дело, что если ставка опустится, они оттуда их заберут, что будет? И в этой связи, не знаю, все говорят, что заморозят их банки, эти деньги, и дадут их забрать. Потому что если их дадут забрать, то это будет полная...
1: Это будет следующая гигантская волна инфляции.
2: Это будет Армагеддон.
1: Ну, их, я не думаю, что их прям заморозят, но будут делать очень плавные движения, чтобы вот этот выход этой массы денег был плавный.
2: Угу.
1: Потому что однозначно товаров нет. Соответственно, если они будут выходить, инфляция пойдет. Опять то, что пытались остановить, опять пойдет. И инвестиционных продуктов тоже недостаточное количество. Получается, опять все пойдет либо в недвижимость, опять будет волна инфляции в недвижимости, и люди будет недоступная. Ну, в общем... Очень сложный.
2: Сейчас время, да, мне удивляют люди, которые берут под там 37%.
1: Это в основном, кстати, селлеры.
2: Ипотеки?
1: Ну, не, ипотеку мало кто берет, но селлеры...
2: Ну, есть такие кейсы, когда берут, я вот меня вот это удивляет.
1: Под какой процент берут?
2: Под 37.
1: Ну, это нереально.
2: Нереально,
1: абсолютно. Зачем тебе брать ипотеку под 37?
2: Я не знаю, это же, я просто не знаю этих людей. Я знаю, что эти кейсы есть, мне бы самой было интересно.
1: Но это только может быть, если человек верит, что через 2 года будет обесценен рубль, и он сможет продать одну кожаную куртку и вернуть эти деньги, ну, образно говоря.
2: Ну,
1: что это будут просто фантики-бантики.
2: Ну, в общем, ситуация сейчас интересная, как обычно в нашей стране.
1: Хорошо, но все-таки, если бы, образно говоря, тебя сейчас лишили всего, у тебя ничего нет.
2: Угу.
1: Ты знаешь очень хорошо фэшн-рынок. Какие ты видишь возможности для входа?
2: Не знаю, мне очень нравится мой сегмент.
1: Это
2: средний плюс.
1: Средний плюс.
2: Качественная премиум. Одежда премиального качества. Ну, то есть премиальное качество по средней цене. Вот так бы я сказала.
1: Рациональный сегмент.
2: Да, мы поэтому очень хорошо продавались в Германии. У нас
1: все же всегда говорят, что самый худший – это средний сегмент.
2: Да, он худший,
1: потому что лакшери, там, LVMH всегда в топе.
2: Надо же... Вопрос, кроме того, чтобы выбрать лучший сегмент, надо делать то, что тебе нравится, то, что ты любишь, то, к чему у тебя лежит душа. Если мы пытались...
1: Кто клиент? Есть ли эти клиенты этого среднего сегмента? Потому что Есть богатые люди, у которых вот они становятся еще богаче, и они
2: ну,
1: вот.
2: Ну как же, очень много. Ну, это и топ-менеджеры, и менеджеры среднего звена, это и молодые предприниматели, это и вот сейчас рабочие профессии очень много зарабатывают. Я тут услышала, что то ли крановщик, то ли сварщик под 1 000 000 зарабатывает рублей в месяц.
1: Угу.
2: Вот.
1: Окей, ты вошла бы опять в сегмент, где у тебя качество топ.
2: Да. И среднее.
1: Кстати, качество оно уже растет, но потом просто цена растет дальше, а качество уже, ну, образ, если у тебя лучшие ткани, дальше
2: да,
1: у
2: да,
1: тебя
2: да.
1: образ какой-нибудь пиджак.
2: Лен хлопок, он и лен, и хлопок.
1: Да. Да.
2: Да.
1: И тебя устраивает, тебя устраивает вот это высшее качество, ну, умножаешь ты не на 100, как
2: да.
1: какие-то самые-самые да. дорогие бренды.
2: Да. Мне нравится.
1: И ты бы вот в этом сегменте делала что? Если с нуля сейчас.
2: Одежду. Одежду. Мы сейчас начали выпускать обувь, производить, но в ней я пока что чувствую себя неуверенно. А одежда, да. Мне единственное, что сейчас мы начинаем производить спортивную одежду. Мне очень интересен этот сегмент, потому что я сама занимаюсь спортом, ну, можно сказать, 7... Ну, не могу сказать 7 дней в неделю, а могу сказать, что я занимаюсь спортом 7 часов в неделю минимум, да? Это если я в Москве, а mm-hmm. это если...
1: Это самый минимум 7
2: самый
1: часов.
2: Самый минимум, да, у меня 7 часов в неделю. Вот сейчас проходит турнир, проходил международный по падлу. Yeah. Финфлэйр выступил партнером. Мы одеваем спортсменов топовых, кто падла финфлэйровать вот нашу новую коллекцию. Мы брендируем корты, мы выступали партнерами сквош-турнира и продолжаем быть партнерами сквош.
1: Какой спонсорские штуки. Это вообще работает спонсорство? Многие не любят делать спонсорство, потому что ну, есть перформанс-маркетинг, ты точно знаешь, вот я заплатил, вот трафик, вот конверсия. И есть вот такие спонсорские штуки.
2: Ну, я маркетинговым директором работаю 1-2 месяца. 1-3 месяца. Поэтому я расскажу тебе в следующий раз, через 4 года, что работает, а что нет. И мы смотрим. Но... Если ты хочешь зайти в новый бизнес, а спортивная одежда для Финфлэйр – это забытый да. старый, но опять новый. Да, это в 70-х годах, это был спортивный бренд. Мы заходим опять заново. И нам нужно заявить о себе. Поэтому мы являемся партнерами соревнований там, по сквошу, по падлу, и мы одеваем спортсмена.
1: Да. Ну, я смотрю, сейчас среди единорогов очень много новых спортивных брендов появилось. В целом вообще сегмент растет, и появляются новые бренды. И те, которых какие-то селебрити продвинули достаточно далеко, и вообще новые какие-то функциональные, просто лучше делают что-то, и
2: да,
1: опять...
2: Да-да-да, тут очень важно чувствовать, а поскольку я сама занимаюсь много спортом, я чувствую, что надо, что должно быть. Мне это интересно. Я вообще заметила, что... Единственный магазин, в который я люблю ездить, у нас там, я в Испании когда бываю, рядом аутлет большой, огромный. И вот с какими пакетами я оттуда уезжаю? Under Armour, Nike, Asics, Hoka. Да. Вот. Ну вот это то, что я люблю покупать, то где я трачу да. свои деньги.
1: Это сейчас вообще тренд такой, это в Нью-Йорке, везде, где я сейчас бываю, там они утром сходили на пилатес или куда-нибудь, а одежду, в которой они тренировались, снимают, видимо, в 4 часа дня. Они потом в кафе в этой одежде идут, дальше за ноутбуком там и получается вот этот лук, им очень нравится, они его носят. Ну, вот вообще, это, во-первых, ну, это красиво действительно, да, вот этот лук. А в Берлине сейчас везде эти клубы, где бегают, они...
2: Мы сейчас купили на Авито все старые костюмы 70-х, 80-х годов Финфлэйр и делаем ретро-капсулу. Очень
1: повторяете эти вещи, которые...
2: Да,
1: ну, это такая традицию показать, такой мостик сделать.
2: Мостик сделать, потому что Финфлэйр был очень-очень спортивный бренд. Мы работали с Коха, мы работали... Ну, у нас были продажи и в Германии, и в Америке, и в Норвегии, и, в общем, по всему миру именно, и в Россию, в СССР Финфлэйр заходил через спортивную одежду. Поэтому мне очень хочется этот мостик перекинуть.
1: Ну да, там это достаточно технологично, потому что
2: технологично.
1: Сейчас...
2: Технологично. У нас вся одежда технологична, даже
1: материалы,
2: простые какие-то куртки.
1: Действительно сейчас большая разница. Ну, вот я тоже очень много спортом занимаюсь.
2: У нас, например, просто пуховики, у нас подкладка дышит. Я думаю, что на нашем рынке подкладка дышит только у нас и у очень жесткого люкса. Потому что она стоит 2,5 раза дороже. У нас есть айлики для вывода пота, у нас есть всякие штучки, чтобы прикрепить подтяжки, там, чтобы такие специальные для пуховиков по торговому центру ходить, чтобы он сзади был. Капюшон там отстегивается, пристегивается, вот эти всякие вот такие мелочи. Флис внутри карманов. То есть это все технологии, которые используют люкс, мы используем для производства нашей одежды.
1: Да. Хорошо, последний вопрос, Леня. Все твои путешествия, когда у тебя в конце жизни все хуже и хуже будет память, какие 3 путешествия ты забудешь последними?
2: Ну, самое яркое путешествие, которое у меня есть, это было в Северную Корею. Оно было уже лет, наверное, 15 назад. Я не знаю, может, оно с тех пор изменилось. Мы приехали 2 девчонки. У нас сопровождающий был водитель, КГБшник и гид. Я так понимаю, что водители и гид тоже КГБшники. Нас никуда не отпускали. Это ощущение полностью, что ты приехал на экскурсию в тюрьму. Мы пошли на день рождения Ким Чен Ира. Оно отмечалось на стадионе. 100 тысяч актеров. Одновременно на сцене на стадионе 10 тысяч, например, детей одного роста, примерно 8 лет. И они делают живые картины. И ни один не споткнется. У меня первый раз в жизни, последний, наверное, встали волосы дыбом. Я думала, что это фигура речи. Это была жуть. И я улетала оттуда. Я даже последнюю ночь не спала. Я боялась пропустить самолет, просто вот на свободу вырваться. Это было самое яркое впечатление из всех моих путешествий. Мне очень понравилась Новая Зеландия. Она необыкновенно красивая, то есть она вроде маленькая, но там как будто вот как Россия, там есть и ледники, и да, как больше, чем Россия, там есть рейнфорест, там есть море, там есть баджи-джампинг, чего там только нету, там нереальная страна. Вот, и не знаю, вот, наверное, в Уганду я недавно ездила, ну, год назад уже прошел больше года. Там тоже там гориллы, ты идешь под джунглем, тебе мачете прорубают дорогу гориллам. Ну и много-много всего другого. Мне очень понравилась Уганда. Казалось бы, страна прям в топ 10-15 снизу, но при этом люди веселые, улыбаются. А на заправках такие чистые туалеты, каких я в Англии никогда в жизни не видела.
1: Спасибо тебе огромное, что делишься.
2: Да.
1: Что продолжаешь делать дело своей жизни. Очень круто за тобой наблюдать.
2: Спасибо.
1: Будем ждать. Буду теперь тоже везде замечать твою мечту. Профист.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану внесло организацию «Планета Сервис» в список недобросовестных поставщиков. По данным ведомства, компания не выполнила обязательства по договору на предоставление медицинских услуг для сотрудников социального фонда. Информация о компании будет храниться в реестре в течение 2 лет. Дербентский городской суд принял решение в пользу Роспотребнадзора, признав деятельность частного детского сада «Сказочный город» незаконной. Образовательный процесс приостановлен до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики. Проверка, проведенная в феврале этого года, выявила, что учреждение работало без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Налогоплательщики в России начали получать уведомления о необходимости уплаты налога на доходы по вкладам за прошлый год. Уведомления рассылает Федеральная налоговая служба. В этом году налог обязаны уплатить те, чей доход по депозитам превысил 210 тысяч рублей. Блогер Оксана Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с иском об ограничении родительских прав своего супруга, рэпера Джигана. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Марина Дубровская. Юрист уточнила, что иск также содержит требования о том, чтобы несовершеннолетние дети остались проживать с матерью. Представители Самойловой не стали давать дополнительных комментариев. Россияне в этом году активно приобретают Lamborghini. Продажи новых спортивных автомобилей могут достичь рекордных показателей. Так, за первые 8 месяцев этого года было реализовано 141 модель Lamborghini, что уже превзошло результаты 2021 года, отмечает агентство «Автостат». В Махачкале планируют установить мировой рекорд по количеству людей, одновременно прыгающих через скакалку. Об этом сообщили в Управлении спорта городской администрации. Акция пройдет 27 сентября на центральной площади города. Участвовать в мероприятии могут только женщины. Сбор участниц назначен на 8:30. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Финансовые организации начнут сокращать кэшбэк для физлиц, которые являются для них убыточными клиентами. Необходимость платить НДС с банковских комиссий по карточным операциям, изменение условий кредитования и отток депозитов заставляют все-таки крупнейшие банки пересматривать программы лояльности. Что изменится в этом году, выясняла Юлия Савина.
1: Кэшбэк на покупку ювелирных украшений из алюминия, поход в салон красоты на Луне или аренду авто в Антарктиде. Уже в этом году клиенты банков, которые не генерируют прибыль и считаются убыточными, начнут получать возврат денежных средств и баллов по самым невыгодным категориям. Кэшбэк в популярных группах, где тратятся большие суммы, останется только для привилегированных потребителей. У финансовых организаций нет нужды привлекать новых и удерживать всех подряд старых клиентов, как это было в период расцвета кредитования, констатирует гендиректор Фрэнк Арджи Юрий Грибанов.
2: Банки будут работать с теми клиентами, которые приносят им прибыль, более пристально, чем с клиентами, которые прибыль им не приносят. Банки научились сегментировать свою базу достаточно детально. Технологически банки к этому подготовлены. Будет вестись не ковровая работа с клиентской базой, а более точечная. И те клиенты, с которыми банк хочет продолжать отношения, будут получать интересные предложения, в том числе и по кэшбэкам, в хорошей категории, спецусловия по другим банковским продуктам. Чуть-чуть ставка повыше. Во вкладе чуть поменьше, в ипотеку.
1: В прошлом году суммарный объем поощрений клиентов, по подсчетам газеты «Ведомости», достиг 450-500 миллиардов рублей, удвоившись за последние два года. Однако рост выплат не связан с щедростью банков, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
3: Кэшбэки всегда были у банков на первом месте для удержания клиентов. И, соответственно, эти программы будут существовать и дальше. Другое дело то, что размер кэшбэков может как увеличиваться, так и снижаться. Но в целом рост, который мы наблюдаем в последнее время, он во многом связан не просто с увеличением выплат, а с фактической инфляцией. Цены растут, и, соответственно, увеличиваются и выплаты для держателей карт. Сейчас наличие нескольких карт создает уже возможность использовать самые выгодные предложения по тем же кэшбэкам. Соответственно, люди просто перекачивают средства из одного банка в другой и пользуются той платежной системой, которая приносит наибольший возврат денег.
1: По данным банка «Русский стандарт», топ-5 категорий трат в прошлом году в России – это супермаркеты, фастфуд и рестораны, одежда и обувь, магазины парфюмерии и косметики и АЗС. Согласно исследованию Центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД, 9 транзакций из 10 сегодня проходят безналично. На стимулирующие маркетинговые активности у банков больше нет средств, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа Капитал» Владимир Брагин.
4: Есть простая вещь. Бесплатных завтраков не бывает.

0: рассказали коммерсанту, что суммарно платежи достигают 60% от стоимости товара. Куда теперь будут завлекать клиентов, расскажет Александр Мезенцев.
1: Прежде маркетплейсы только расширяли долю на рынке. Аналитики Data Insight указывают, что и в этот раз ожидали небольшого, но все же роста, которого не случилось. Сделали продажи убыточными комиссии площадок, считает основатель магазина Skiff Music Борис Колесников.
2: Население не богатеет, люди начинают те же самые товары пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
1: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
3: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
1: По данным МТС Эдтех, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина наличники.ком Иван Хафизов рассказал Коммерсант ФМ, как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
4: На выставке говорит человек: а вы есть на Озоне? Я говорю: есть. Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижают из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
1: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская Налинч.
5: Это в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, доплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
1: В целом, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
0: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
6: Anthropic – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Anthropic не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
7: Как вы тестировать? Посадить людей, вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, об облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей, и вообще ничем не ограничено. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичные системы создавать для защиты IT-инфраструктуры.
6: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 кодекс, и в тех документации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль

0: роль в создании самой себя. Склонны ИИ и к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
1: В 2025 году были слиты практически все запросы пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
0: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4GX Сергей Кузнецов.
2: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
0: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании AI-эксперт Роман Душкин.
3: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязчивое состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности и угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
0: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с ИИ.

0: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
1: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, списать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы не работали на конкурентов.
1: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
3: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
1: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
1: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
5: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не где-то скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
1: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
0: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
1: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
6: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах. И уже по цене магазина ее не купить.
1: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно. Да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
7: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше, плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется с перепроизводством. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу, или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача — просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, то эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
1: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. А чтобы удержать клиентов, компании переходят в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
8: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные. Сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
1: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
0: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали Коммерсанту рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
1: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «ИЛКАТ» Максим Третьяков.
9: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
1: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считает руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
10: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование, идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
1: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
11: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нету. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
1: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
12: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва. Но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, чтобы зарабатывать не получается.
1: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса «Работа.ру» и «Сберподбора», в этом году испытывают 65% компаний.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 25 сентября 1887 года Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. На первый взгляд, просто новый способ слушать музыку. Но для бизнеса это был настоящий тектонический сдвиг. Из редкого чуда техники звук превратился в массовый товар. До этого был фонограф Эдисона с цилиндрами. Их сложно тиражировать, они хрупкие, и каждая запись почти штучная вещь. Берлинер сделал ставку на плоский диск. И вот тут начинается экономика. Диск можно штамповать сотнями и тысячами с одной матрицы. Себестоимость падает, объемы растут, появляется настоящая индустрия звукозаписи. И, пожалуй, самый важный бизнес-урок – Берлинер не просто улучшил технологию, а создал масштабируемую модель. Он понял, что деньги приносят не сам аппарат, а контент на носителе и удобство его распространения. Сегодня мы называем это бизнес-модель с подпиской и контентом. А тогда это был прорыв, который показал, инновации окупаются, когда они делают продукт массовым и доступным.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Занятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FintechLab Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефон окажется, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
5: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее, значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторое исключение. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
7: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по IMEI, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
5: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
8: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
5: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди ТУПов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
9: ТОПов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности. Но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
10: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
9: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
11: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли или тем более вас, ушли. Вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
9: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов. Число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
12: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительно оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, и, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
9: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

Личный коуч. Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражаются в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри. И это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс. Второе. Дайте карту развития. Прозрачный карьерный путь. Человек не будет с энтузиазмом идти вперед, если не видит цели и не понимает маршрута. Абстрактное обещание «хорошо работай и все будет хорошо» – это пустой звук для сильного специалиста. Ему нужна ясная, понятная карта его будущего внутри вашей компании. Прозрачный карьерный путь – это не просто мотивация, это ваш главный инструмент удержания талантов. Третье. Поставьте зеркало. Система честной обратной связи. Человек не может стать лучше, если не понимает, где он находится сейчас. Ему нужно видеть свои сильные стороны, чтобы на них опереться, и зоны роста, чтобы их подтянуть. И ваша задача как лидера – дать ему это чистое, неискаженное зеркало. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Для сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно, я знаю. Это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела.
если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть, а желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию, просто потому что это правильно, в моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему, мы ввели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Альберт Хасаулов стал временно исполняющим обязанности зампредседателя правительства республики. Соответствующий указ был подписан в РИО главы Дагестана Федором Щукиным. Ранее Хасаулов занимал руководящие позиции в структурах правоохранительных органов. Муфтий Дагестана предостерег от заключения браков с людьми, страдающими наркотической зависимостью, до их излечения. Шейх Ахмад Афанди подчеркнул, что заключение брака не способно устранить проблему зависимости, и поспешное решение может создать трудности для обеих семей. Российское правительство внесло изменения в программу «Семейная ипотека». Основное нововведение касается учета количества детей и региона проживания при определении условий. Процентные ставки будут варьироваться от 2 до 12%. Новые условия начнут применяться к договорам, подписанным с 1 октября. Мошенники придумали новую схему, которая заставляет россиян самим выходить на контакт с преступниками. С помощью фишинга они создают видимость взлома портала госуслуги и отправляют жертвам ложные уведомления о налоговых долгах, побуждая их звонить в поддельную службу техподдержки. В ответ на это провайдеры начали блокировать не только входящие, но и исходящие подозрительные звонки абонентов. Минэкономразвитие прогнозирует, что к концу года курс доллара составит около 86 рублей. По прогнозам ведомства, в следующем году средний курс будет равен 87 рублям, а к 2028 году он достигнет 92 рублей. В 2029, как ожидается, доллар будет стоить 96 рублей. Кроме этого, Минэкономразвитие ожидает, что инфляция в России в этом году достигнет 6,8%, а к концу следующего года снизится до 4%. Рост ВВП страны в этом году составит 0,6%, что выше предыдущей оценки в 0,4%. В следующем году ожидается увеличение ВВП на 1,4%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
5: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедина, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
6: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его переписке перепродаже, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
5: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
5: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
8: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, под защите граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо делать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
5: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
4: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
9: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
10: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
9: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
11: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможность покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонт.

0: маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
1: А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
2: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.
1: Но глобально рынок франчайзинга начал снижаться. Причем впервые за 7 лет.
3: Бизнес стал чаще нанимать ИИ специалистов. За год число таких вакансий выросло вдвое. Об этом подсчитали аналитики headhunter.ru. Сотрудники, которые разбираются в нейросетях, уже зарабатывают так же, как и айтишники. Только вот эксперты сомневаются, что работодателям действительно нужен такой персонал. Тему продолжит Аулита Курмукова.
4: Нейрокреатор, ИИ-фасилитатор, архитектор AI-решений – это лишь часть новых профессий, которые породил искусственный интеллект. Аналитики ХХРУ насчитали топ-7 специальностей, востребованных сейчас у работодателей. Самые дорогие – MI-инженеры. Они же специалисты по машинному обучению. Диапазон медианной зарплаты – от 180 до 350 тысяч. AI-инженеры – они внедряют все решения на базе ИИ под запросы компании – стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
5: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
4: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
6: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалиста в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда за тратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
4: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
7: ИИшка прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров в IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче, строят ИИ в свой бизнес.
4: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 25 сентября 2018 года мир моды вздрогнул. Американский модный дом Michael Kors покупает итальянский люксовый бренд Versace за более 2 миллиардов долларов. Сумма, от которой захватывает дух. Но если не смотреть не на глянец, а на экономику, это не про платье и каблуки. Это про стратегию выживания и перекройку рынка. Так что за этими миллиардами не просто чек, это карта новой индустрии. Мода становится индустрией масштаба, где сила в объединении. Если раньше мы смотрели на бренд и думали, какой у него дизайн, то теперь смотрим и на его владельца. Кто стоит за кулисами и какие ресурсы он может дать. А значит, главный бизнес-урок этой даты прост. В современной экономике даже самые яркие имена выигрывают, когда становятся частью большой системы. Не потому, что теряют индивидуальность, а потому, что получают возможность раскрыться по-новому.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон.

0: товара пытаться найти в другом месте, но это в любом случае пока еще не системная история, но в целом будет продолжаться, и селлеры будут продолжать поднимать цены на товары, покупатели будут продолжать пытаться найти дешевле.
1: Самостоятельно наладить логистику сложно. Как жалуются продавцы, у служб доставки нет столько пунктов выдачи, сколько открывается под брендами крупнейших маркетплейсов. Более того, площадки пошли на опережение и, контролируя рынок доставки, предложили уходящим селлерам новые услуги, говорит гендиректор производителя кожаных аксессуаров Reels Иван Петраков.
2: Мы были готовы в прошлом году, вложили много денег в собственный сайт. Никаких проблем, честно говоря, инфраструктурных нет. У Озона, например, есть сервис альтернативной доставки непосредственно с их склада. Самый важный момент, что комиссия за выдачу таких заказов кратно меньше, в 5-6 раз. Яндекс тоже выпустил альтернативный продукт, конструктор для сайтов. Там у них интегрированная система их эквайринга, авторизация через их личный кабинет происходит. То есть, по факту, они получают от вас пользовательские данные клиентов.
1: По данным МТС EdTech, лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами. Трудно ли увести клиентов на другие площадки? Основатель музея и магазина наличники.ком Иван Хафизов рассказал Коммерсант ФМ, как пытался покинуть одну из крупнейших платформ, но в итоге был вынужден остаться. И принял решение сделать товары там сразу на 30% дороже, чем в собственном интернет-магазине.
3: На выставке говорит человек: а вы есть на Озоне? Я говорю: есть. Он тут же заходит, видит там цену выше и покупает на выставке. Я воспринимаю Озон как дополнительную рекламную платформу. Да, мои товары занижаются из-за этого в поиске, потому что Озон тоже не дураки, они мониторят интернет, видят, что можно купить дешевле. Я проигрываю, они проигрывают. Что же делать? На самом деле меня удивляет ситуация, в которой производитель, я могу продавать у себя на сайте, могу продавать на Озоне. Озон же требует, чтобы цены были одинаковые. То тогда я работаю в ноль. Озон забирает ровно ту разницу вплоть до цены производства.
1: Кроме комиссии, в уходе продавцов стоит винить непрозрачность политики некоторых маркетплейсов, считается учредитель компании 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Налинч.
4: Где-то в сентябре мы не понимали, что происходит. Карточки, которые стояли на первых 3-10 продающих страницах, они улетели на какие-нибудь 40-е, 100-е страницы. Маркетплейс предлагает, что, пожалуйста, снова платите за рекламу, заплатим, но мы видим, что нас не поднимают. Когда появилась информация, что Валберес купил Ревгош и продает ее на своей площадке, ну да, тут понятно.
1: В целом доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%. Но даже такое снижение на 2 пункта эксперты уже называют историческим событием. Александр Мезенцев.
5: Шантаж, вирусы, химоружие, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – всем этим занимались нейросети. Можно ли привлечь к ответственности искусственный интеллект? И какие еще угрозы он несет? Разбиралась Екатерина Вихарева.
6: Антропик – первый разработчик моделей ИИ, которые Пентагон мог использовать в секретных операциях, узнала Wall Street Journal. Сама компания это не комментирует. Но, как отмечает издание, в венесуэльской операции могли быть задействованы и другие ИИ-инструменты для несекретных задач – от документа оборота до управления дронами. По оценкам Bloomberg, похищение Мадуро обошлось Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Антропик не впервые критикует за неэтичное применение их инструментов. Сама компания признавала, что ее технологии использовались для кибератак, а на выходных рассказала, что ее флагманская Claude Opus 4.6 в редких случаях может совершать действия без прямых указаний и поддерживать вредные сценарии, включая разработку химоружия. А причина в экономии, считает эксперт по нейросетям сервиса Bittrex24 Александр Сербул.
7: Как вы тестировали? Посадить людей вместе тестировать. А сейчас как делают? Берут одну нейросеть, и одна проверяет другую. Так же дешево. И то, что нейросети потом себя ведут странно, это не потому, что проблема обучения, а потому, что их никто не проверяет. Для них нет закона. Для них есть контент в интернете. Они научились генерить продолжение этого контента. Если говорить, например, о облачных нейросетях, там пытаются такие запросы как-то блокировать. Это существует множество открытых нейросетей, и вообще ничем не ограничены. И будет ускоряться преступность взломами. Надо аналогичную систему создавать для защиты IT-инфраструктуры.
6: Участвуют нейросети не только в тестах. В начале февраля OpenAI выпустила GPT-5.3 Codex, и в техдокументации говорится, что это первая модель, которая сыграла важную роль в создании самой себя. Склонны ИИ к шантажу. В прошлом году Claude Opus 4 в рамках теста получил доступ к электронным письмам, в которых была информация о якобы измене одного из инженеров. А узнав, что модель планируется заменить на другую, Opus пригрозил раскрытием компромата. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, чем вы делитесь с нейросетями, говорит руководитель направления стратегический консалтинг и замдиректора в ARB Pro Роман Копасов.
8: В 2025 году были слиты практически все

0: пользователей из нейросети Илона Маска и Даркнете, они оказались тут же. Законодательной базы нет, ограничений от государства пока нет. В общем-то, по большому счету, это очень большое белое пятно в юриспруденции, в законе о защите персональных данных.
1: Регулировать и можно, но начать нужно с людей, отмечает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов.
2: Как это контролировать? Я боюсь, что только штрафами, несмотря на то, что это не самая полезная штука в мире. Вопрос скорее в человеческом факторе. Если люди не будут загружать секретные документы в нейросетки, если в Пентагоне не будут подключать любую агентскую историю, которая может ползать по всем файлам, наверное, совсем уж секретные файлы в открытом доступе не окажутся.
1: Но и регуляторика не панацея, указывает гендиректор IT-компании «АЯ-эксперт» Роман Душкин.
3: Это инструменты в руках людей. И люди злоумышляют против других людей. Сложно ждать, что навязчивое состояние установится завтра, поскольку завтра новые модели появятся и новые возможности угрозы. Поэтому здесь вот начинается гонка самой человеческой цивилизации с технологиями. Вот эти модели, особенно опенсорсные, их можно развернуть у себя на серверах да вперед.
1: На прошлой неделе, в том числе по этическим соображениям, из Anthropic и OpenAI ушли несколько руководителей направлений. Как отмечают инвесторы в сфере технологий, еще никогда столько тех специалистов так сильно, часто и с такой обеспокоенностью не выражали свои опасения, как в случае с Питни.

0: Дорожные новости.
1: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: 75% россиян совмещают несколько работ, и каждый третий скрывает этот факт от руководства. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше зарабатывать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям и какие есть варианты на рынке труда, разбиралась Аулита Кормакова.
3: Россиянам не хватает одной зарплаты. Это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Только на ХХРУ работодатели разместили почти 20 тысяч вакансий подработки. Каждая четвертая в московском регионе с доходом до 350 тысяч. На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно в рабочее время отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тысяч. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению, но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
4: Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он это делал очень хорошо. Свободное от работы время, получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать, вплоть до того, что артелью, семьей лепим вареники на продажу. Нет таких ограничений. Главное, чтобы они работали на конкурентов.
3: Половина российских компаний, оказывается, знают о практике совмещения сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор компании «Оптимолог» Георгий Властопуло.
5: Крайне сложно совмещать. Оцифровано все. У меня было 2 таких случая, когда действительно мы обнаруживали, что сотрудник совмещает, и это было видно по его производительности. Она резко падала, сотрудник не вовремя приходил на работу, постоянно отпрашивался, обнаружили уже там в переписках, что сотрудник просто работает на 2 работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались. Либо сразу на входе обозначить работодателю, что ты будешь работать на 2 работах или на 3, тогда правильнее заключать не трудовой договор, а договор ГПХ.
3: Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ, и это уже похоже на мошенничество соискателей. Подчеркивает подчеркивает гендиректор облачного сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
6: Стало очень много запросов от кандидатов. А можно оформиться по ГПХ? А вот у меня есть ИП. Можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас электронные трудовые книжки, все это легко отслеживается. А как ИПшник или по договору ГПХ, в принципе, можно одновременно работать на несколько работодателей. Это вот, ну, фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. А для бизнеса чревато тем, что сотруднику дает условно 20% от того, на что рассчитывают. Пока это выяснится, пройдет там условно испытательный срок. За 3 месяца я зарплату получаю в нескольких местах. Я уже там в некотором плюсе оказался.
3: Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует гендиректор компании «Финфлеер» Ксения Рясова.
7: Это действительно большая проблема сейчас. Разговаривала с одним другом. Платил достаточно высокую зарплату сотрудникам СММ-отдела. Потом выяснилось, что они работали еще на 4 работах. Это прям бич. Особенно e-commerce, маркетинг. Люди работают не в полную силу, не где-то скрывают. И государство тоже должно как-то за это наказывать людей. Потому что сейчас получается, что это наша проблема, непорядочное поведение сотрудников.
3: Государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество сверхчасов вырастет вдвое, со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тысяч дополнительных работников.
8: Sold out практически сразу после релиза. Покупатели подозревают локальные фэшн-марки в искусственном дефиците коллекции. Артикулы так и остаются в виш-листе без возможности выкупа. Но при этом якобы распроданные вещи мгновенно всплывают на ресейлеры с завышенными ценниками. Кто зарабатывает на лимитированных коллекциях и почему их стало больше, выясняла Аэлита Курмукова.
3: Предзаказ все реже доходит до реального заказа. На это обращают внимание фэшн-блогеры, которые освещают предстоящие коллекции и ходят по закрытым показам. С одной стороны, российские марки создают ажиотаж вокруг новой капсулы, а с другой – бьют по лояльной аудитории. Схема простая. Выбираем вкладку «Скоро в продаже», кидаем в корзину нужный артикул, размер и ждем. Ежедневно мониторя. Итог – товар уже распродан. Но при этом есть на ресейле, говорит основатель сообщества стилистов и школы стиля Валерия Малькова.
9: У конечного потребителя рождается отрицательное отношение к бренду. Поводил клиента за нос, а продал все в промежуточному звену. Как, например, у компании Бифрит с одной моделью курток, которая даже не успела, как говорится, выйти на прилавки. Она была раскуплена теми самыми блогерами и стилистами. И вроде бы тоже хорошо. У компании есть выручка. Но эти куртки сейчас продаются цена X2 на разных платформах. И уже по цене магазина ее не купить.
3: Отследить посредников на ресейл-платформах практически невозможно, да и не нужно самим производителям. Чтобы отсечь селлеров, крупные игроки запустили собственные цифровые площадки перепродаж товаров класса люкс. Среди артикулов ушедших мировых брендов все чаще появляются лимитированные коллекции и коллаборации российских премиальных марок. Но гардероб теперь обновляют реже, поэтому и количество позиций в капсулах сокращается. Отсюда дефицит, отмечает основатель, креативный директор бренда BLCV Илья Булычев.
10: Это дефицит не искусственный, а реальный. Денег в обороте стало меньше. Плюс упал спрос. Чтобы не рисковать и не взрывать огромные деньги в товаре, модель нелимитированных капсул борется с перепроизводством. Партии делаются маленькие, и это обозначает то, что, ребят, вещей немного, кто успел, тот купил. Это некий гарант того, что бренд будет актуальным. Если мы смотрим там H&M, они делают какую-нибудь капсулу, или Uniqlo с Джонатаном Андерсоном, но это совсем другие объемы. Ключевая задача просчитывать этот дефицит так, чтобы это был действительно дефицитом. Если ты в среднем по сезону продаешь, не знаю, 100 штук, эту лимитированность нужно делать не больше 100 штук.
3: В прошлом году в России закрылось больше 25 брендов одежды и обуви. И в этом году список может сильно расшириться, не исключают собеседники «Коммерсант ФМ». А чтобы удержать клиентов, компания переходит в ручное управление, говорит гендиректор Dreams Retail Владимир Колесников.
11: Многие бренды, и мы в исключение, стараемся дать максимальный баланс между функциональностью, качеством, дизайном и вариативностью использования существующим гардеробом между прошлыми коллекциями, если это лояльный клиент постоянный, чтобы ему было проще комбинировать изделия, дать по максимуму за разумные деньги. Зашив маловероятен, все комплектующие материалы импортные, сейчас весенне-летний сезон, в феврале, в марте, какие-то артикула показывают сверхплановые скорости продаж, мы можем попытаться привести дополнительную партию этого артикула в конце мая, в июне. И то это большой риск, потому что клиенты рассчитывают уже к концу лета, если покупать, то с каким-то дисконтом.
3: Но покупать одежду стали реже даже на распродажах. По данным соцопроса платформы «Выбери.ру», половина респондентов от 25 до 35 лет отложили шопинг до лучших времен, пока не износятся старые вещи.
8: Все больше людей поколения Z выбирает работать на заводе. Об этом рассказали коммерсанту-рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустит экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.
3: На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. И там все еще рынок соискателя. Токарям обещают от 200 тысяч в месяц, а вот джунам-айтишникам, например, на старте платят теперь не больше 60. Центры профподготовки кадров запустили десятки экспресс-курсов рабочих профессий. В Москве, например, двухмесячная программа монтаж и сервис Сервисное обслуживание холодильного оборудования стоит от 45 тысяч, технолога мясопереработки от 60. Обещают диплом о переподготовке, что гарантирует трудоустройство. А это своего рода индикатор изменения ментальности. В тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Илкат» Максим Третьяков.
12: Бизнес-модель курсов и мотивация курсантов понятна. Сейчас колоссальный спрос на рабочие профессии. Есть определенный отсев по профилю. Хотите работать на каком-то хорошем заводе с большой зарплатой, но там нужны сварщики. А вы были учителем английского языка в школе. Ваше резюме искусственный интеллект просто выкидывает. Как этот вопрос решается? Вы идете на курсы, пишете, что вы теперь сварщик.
3: Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников – 63%. По данным Миноборнауки, в техникумы и колледжи поступили 1 300 000 ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считает руководитель проекта группы «Верми» Алексей Миронов.
13: Очень велика пропаганда. Не нужно получать высшее образование. Идти в 10-11 класс. Нужно получать профессии рабочих специалистов. Бизнес со своей стороны производства эти колледжи поддерживает, проводит образовательные программы, целевой набор и рассчитывает на то, что они придут работать. Но я видел примеры, когда люди, которые учились, грубо говоря, на сварщика и ходили на практику, ни один из них потом на предприятии работать не пришел.
3: Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желающих немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
14: Зарплатный коридор в среднем в сельском хозяйстве – это, наверное, 45-90 тысяч. Молодежи это неинтересно. Посещал колледжи, факультеты сельскохозяйственные, разговаривал с проректорами. Результата пока нет. Соответственно, приходится привлекать, у которых нет образования сельхозотрасли. 160 тысяч на входе человеку, который приходит без опыта. Когда им говоришь, вот надо это сделать, ой, я не умею, покажите. Но тогда у меня продукт будет стоить не 700 рублей, а 3 тысячи. Ну, то есть это повышается себестоимость в разы.
3: Но главный конкурент за кадры на производстве – государство, и бизнес в этой гонке проигрывает, считает гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков.
15: Недавно мы хотели закрыть вакансию оператора вилочного погрузчика. У нас вилка зарплат от 165 до 190 тысяч рублей. Не могу сказать, что это мало. Это хорошая белая зарплата в регион Москва, но Минобороны платят 300-350. В каком-нибудь ВПК-шном заводе, который грузит, допустим, снаряды, коммерция не может платить таких денег. Вам проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты, потому что зарабатывать не получается.
3: Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервиса работы.ру и Сберподбора, в этом году испытывают 65% компаний.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8.
2: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультант предлагает им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
3: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
4: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
3: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
5: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
3: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
3: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
2: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
7: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
8: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
7: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечают, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FintechLab Сергей Вильянов.
9: Это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
7: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
9: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
7: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
10: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
7: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
2: Уровень безработицы среди топов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
11: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более, что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства Edgers Роман Тышковский.
12: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают, почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров, в общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20%.
11: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники «Коммерсант ФМ». Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
13: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли, или тем более вас ушли, вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
11: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топом много, замечает управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
14: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо завалидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
11: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово миллионеры, миллиардеры. Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу – проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах. На планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры, также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1,5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка,
Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться. Вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас. Хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу. Самому главному, который никогда не восполняется. Лично.

0: Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сулейман Керимов предложен на должность сенатора от Дагестана. Решение было принято на заседании Президиума Политического совета Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Северокавказский федеральный округ лидирует в России по уровню плотности промышленной роботизации. Так, на каждые 10 тысяч работников в СКФО приходится 73 промышленных робота. Однако по общему количеству роботов округ значительно отстает от ведущих промышленных регионов страны. С 1 июля следующего года платежи по жилищно-коммунальным услугам увеличатся на 11%, что превышает планировавшиеся ранее 8,7%, установленные Минэкономразвития весной. В последующие годы также будет происходить повышение на 8,6% и 7,6% соответственно. Индексация этого года, запланированная на 1 октября, останется на уровне 9,9%. Таким образом, ЖКХ подорожает на более чем 58% за 4 года. С 1 декабря в России введут новый налог на технику. Владельцы устройств будут платить дополнительную сумму при покупке. За смартфон придется доплатить 496 рублей, за ноутбук – 992 рубля. Отмечается, что полученные средства будут направлены на поддержку отечественной электроники. После повышения утильсбора цены на автомобили «Лада» могут вырасти. Автопроизводители могут использовать запланированное увеличение сбора в следующем году в качестве основания для пересмотра цен. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куриный. Напомню, с 1 января сбор для легковых автомобилей вырастет на 10%. Помимо всего вышеописанного, в России также ожидается повышение цен на автомобильные шины. Евразийская экономическая комиссия установила антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Таиланда и Вьетнама в размере от 11 до 22% на 5 лет. По выводам комиссии, импорт этих товаров негативно сказался на загрузке и прибыли местных производителей, которые были вынуждены сдерживать цены. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Маркировки звонков не помогли от злоумышленников. Об этом признали в Госдуме. Я напомню, что абоненту теперь должны показываться наименование или категория звонящей компании, например, доставка или банк. Правила они еще вступили в силу в сентябре прошлого года. Платит ли за это бизнес операторам, тему продолжит Александр Мезенцев.
6: Маркировки звонков расставляют операторы. Большая четверка, Билайн, Мегафон, МТС и Т2 разработали для взаимодействия друг с другом по этому поводу специальный интерфейс, писали ведомости. Но судя по тому, что возмущения были высказаны даже в Госдуме, система идентификации в полную силу так и не заработала. Можно ли вообще гарантировать верные и конкретные маркировки? По мнению эксперта в сфере информационной безопасности Игоря Бедерова, только за счет еще большего сбора данных о компаниях и в режиме нон-стоп.
7: Уже сейчас я сталкиваюсь с прекрасно промаркированными звонками, которые связываются, например, с конкретным ИП или организацией, и по этим номерам звонит мошенник. Это означает, что какая-то организация создала или купила этот номер телефона и передала мошенникам. Либо она была специально создана под мошеннические цели. Здесь есть эта проблема и должна быть дополнительная верификация. Во всех остальных случаях мы будем постоянно сталкиваться с тем, что база данных будет не полна, и те или иные телефонные номера вместе с юридическим лицом при его перепродаже, при просто передаче постороннему человеку, они будут попадать к мошенникам.
6: Жаловаться начали банки. Маркировки звонков Сбера, ВТБ и Альфа-банка пропали, и абоненты перестали брать трубки. Как писал РБК, операторы 27 января отключили ее за то, что финансовые организации до сих пор не заключили договоры. Закон не обязывает предоставлять услугу бесплатно, и операторы устанавливают тарифы самостоятельно. Те же банки говорят о миллиардах рублей дополнительных расходов в год. В среднем около 30 копеек за звонок и еще может быть поминутная оплата за успешный вызов. Хотя такой рынок существовал еще до принятия закона, и спрос в определенных сегментах остался, если речь идет о добровольной основе, отмечает управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: Например, курьерской службе это благо большое, потому что люди настолько утомленные спам-звонками, что не берут телефон, в результате курьер стоит где-то под дверью и не может попасть. Нас похватываются уже люди позже. Целый ряд бизнесов, для которых это большое благо, и они продолжают этой услугой пользоваться. Речь идет о чем? Есть группы в этих маркировках, около 30, и не всегда они достаточно точные.
6: Без маркировок проходит около 40% звонков от компании, поделился с Коммерсант ФМ гендиректор аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Он видит причину в неточных формулировках законодательства. Теперь все добропорядочные игроки, и крупные банки, и малый бизнес, и некоммерческие организации платят операторам по тем же рыночным тарифам.
9: И написано, это должны быть договорные отношения на платной основе, на бесплатной основе, это должен быть какой-то реестр. По сути, по защите граждан мы как-то очень быстро переросли в платные отношения с оплатой за каждую минуту для корпоративных клиентов. Мне кажется, что надо сделать там какой-то реестр, где будет платное внесение, платное изменение, подтверждение, возможно, но не более того. Это позволит и бороться с мошенничеством, и не оплачивать компаниям огромные деньги за подобные услуги.
6: Прямых штрафов на звонки без маркировок нет ни для бизнеса, ни для операторов. Пока. Депутат Антон Горелкин в ответ на последние жалобы банков заключил, цитата, «можно пойти по пути введения штрафов, но хочется верить, что социальная ответственность находится выше административной».
5: На падающем рынке франшиз предприниматели сумели найти растущие сферы. В целом, количество заявок на покупку готового бизнеса сократилось на 20%. Об этом говорят опрошенные коммерсантом эксперты. На чем все же еще можно заработать, разбиралась Анжела Гаплевская.
10: Лучше всего себя чувствуют малобюджетные форматы франшиз. Инвестировать большие суммы, пока деньги дорогие, предприниматели не готовы. Поэтому то, куда раньше вложили бы 5-10 миллионов, упрощают и делают за один. При этом надо выбрать узкую и относительно свободную нишу, говорит руководитель каталога франшиза.ру Анна Рождественская.
11: Это совсем небольшой бизнес на несколько сотрудников, либо салоны красоты. Но салоны красоты очень сильно специализированы на одной конкретной услуги, то есть либо это ногти, подология, косметология с несложной аппаратурой, либо это детские развивающие центры, но рынок на сегодняшний день достаточно насыщен уже в своих регионах, и люди смотрят новые концепции в сфере детского образования, например, там франшиза баскетбольных школ.
10: Самой многообещающей из франшиз стала сфера строительства. Спрос на открытие такого бизнеса от магазинов мебели и ремонтных мастерских до фирм по установке натяжных потолков и сантехники вырос почти в 3 раза, подсчитали в сервисе Авито. Это понятные и гибкие форматы, в которых зачастую не нужны специальные знания, отмечает редактор портала businessmans.ru Евгений Звягин.
12: В последнее время большой интерес был к индивидуальному жилищному строительству. Плюс, если люди не имеют возможности покупать новые квартиры, они при этом не перестают делать ремонт в старых квартирах. То есть спрос еще большой. И плюс еще все видят, насколько сильно дорожают стройматериалы, насколько сильно дорожают вообще услуги строителей и ремонтников. И потенциальный покупатель такой франшизы видит, что его можно открыть теперь уже не имея опыта, и здесь потенциально высокая маржинальность получается.
10: Также наравне со сферой красоты и здоровья или детских курсов точкой роста франшиз стал автобизнес. При этом партнеры ищут франчайзи, которые могут предложить максимум поддержки и готовы на долгосрочные договоры, говорит директор Синергия Франчайзинг Николай Маркин.
13: Более гибкие условия люди ищут. Срочки повышенных взносов, снижение роялти на старте, какие-то каникулы по роялти, отказ от каких-то жестких условий закупки у поставщиков. Естественно, усиление поддержки. Сейчас очень многие переживают, что у них в будущем не получится. Больше, например, растет спрос на франшизу с гарантией. Либо открытие под ключ, когда команда франчайзера приезжает и запускает по всем правилам, по всем стандартам. Реально какая-то помощь с закупками, с маркетингом, с налоговым планированием, юридическое сопровождение.
10: А А вот по поводу состояния рынка общепита оценки экспертов расходятся. Некоторые говорят, что формат по-прежнему пользуется популярностью. Например, в конце января к развитию франшиз спустя 20 лет вернулся Теремок. Однако другие собеседники спорят и отмечают падение прибыли в секторе. Перспективы есть, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.
14: Сейчас начинают заполняться малые города. Раньше франшизы и запросы, и открытия были в основном в областных районных центрах. А в маленьких городках там было по-советски, по-тихому, свои магазины. Сейчас франчайзинг туда полез. Здесь есть куда расти. Даже в этой сфере, в ритейле, в общепите будет рост за счет малых городов.

0: Компании стоят в среднем 220 тысяч. А еще есть те, кто занимается обучением нейросетей, в том числе давать корректные ответы на запросы пользователей. Их называют AI-тренерами. Средний оклад – 100 тысяч. Чтобы не отстать от конкурентов, бизнес готов нанимать сразу несколько экспертов по ИИ, говорит гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
1: Нейросети – это длинный тренд, что называется. Наверное, не всем это нужно. Важно понимать, какую именно задачу будет решать человек, который работает с искусственным интеллектом. Что касается штатного расписания, сильно зависит от отрасли. Например, консультирую один стартап, грубо говоря, из 10 человек, которые, в принципе, занимаются продуктом, трое точно плотно занимаются именно работой с нейросетями. Больше в маркетинге и в креативных индустриях, например, снимать какие-то видеоролики или озвучивать быстрее и дешевле получается делать с помощью нейронки без какой-то большой потери качества.
0: Для специалистов по нейросетям сейчас на рынке тысячи вакансий, в том числе в химической промышленности. Число предложений только для MI-инженеров за год выросло втрое. И за таким масштабным наймом стоит в том числе экономия, подчеркивает IT-директор международного холдинга специальной системы и технологии Валентин Каськов.
2: Зачастую сами бизнесы не обладают компетенцией по оценке собственной готовности к внедрению высоких технологий. Они этот вопрос решают через найм специалистов для искусственного интеллекта для того, чтобы довольно быстро провести так называемое предпроектное обследование, нанимать команду консалтеров гораздо дороже, нежели чем нанять специалистов в штат. Вилка консалтинга от 5 до 25 миллионов, поэтому экономия может достигать 40-50% на круг вполне. Бизнес принимает для себя решение идти к этому пониманию через набор экспериментов. Иногда затратных, но тем не менее, которые показывают реальную картину готовности бизнеса к внедрению современных высоких технологий.
0: А такой запрос быстро подхватил и рынок образовательных услуг. Онлайн-курсы по нейросетям в зависимости от платформы стоят от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. Подобные проекты запустили маркетинговые компании как для своих сотрудников, так и фрилансеров. Без ИИ якобы сейчас сложно строить карьеру. IT-гиганты придумали сразу готовые решения – нейросети для бизнеса. Искусственный интеллект теперь всюду, замечает основатель рекрутингового агентства New HR Кира Кузьменко.
3: Яичко прикручивается куда угодно. Дейтинг для собак. Зачем? Почему? Потому что инвесторы дадут на это денег. Действительно, хайп есть, востребованность есть. Думаю, что пузырь будет постепенно сдуваться, и бизнесы будут формулировать и формировать более ясные роли, понимая лучше, кто нужен. Мне кажется, что нас в ближайшие годы ждет перестройка лидеров IT-индустрии, просто потому что действительно выживут те, кто сейчас быстрее и гибче строит и в свой бизнес.
0: По данным Финэкспертизы, на искусственный интеллект одна российская компания сейчас тратит в среднем 6 миллионов рублей в год.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит лучше. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
8: Особняки и усадьбы за год подорожали на четверть. Только, например, в Москве, как выяснил Коммерсант, сейчас продаются порядка 400 исторических зданий. Среди них дом, который принадлежал Тургеневу, там почти 1,5 миллиарда долларов. Особняк в переулке Старого Арбата он находится. Кто все-таки продает и покупает такую недвижимость и почему оттуда съезжает бизнес, разбиралась Аулита Курмакова.
9: Сотни уникальных адресов в центре Москвы ищут новых владельцев. Брокеры не исключают, что их просто не могут сдать, поэтому начали продавать. Но доступных вариантов практически не осталось. Первыми вымываются объекты в бюджете до 200 миллионов рублей. Они требуют серьезного ремонта и вложений минимум втрое больше. Отсюда и низкая цена. Это инвестиционная историческая недвижимость. А есть уже готовые объекты после реставрации. В Хамовниках, например, сейчас продается порядка 40 особняков, в том числе памятников архитектуры. Минимальный чек 300 миллионов рублей за дом на Смоленском бульваре. 500 квадратных метров вместе с арендатором, рестораном, что сидит там 10 лет. А в Староконюшенном переулке выставлен отреставрированный дом коллекционера и мецената Дмитрия Щукина. Двухэтажное здание с подземным уровнем и своим бассейном стоит 4,5 миллиарда рублей. Продается как частная резиденция на большую семью, где могут жить 3 поколения. У дома как раз столько отдельных входов. И никакой пентхаус не сравнится с собственным особняком в центре Москвы, подчеркивает владелец агентства элитной недвижимости Григорий Ашихмин.
10: Люди выросли ментально, люди имеют деньги и хотят обособиться. Это уже речь идет про статус конкретной семьи или про статус организации. Или у вас офис в Сити, один из многих, или в историческом особняке в центре Москвы. На рынке самая дорогая усадьба, наверное, которая сейчас представлена, в Орлово-Давыдковском переулке, порядка 5000 метров, комплекс зданий, стоит она 9 миллиардов. Под посольство и под штаб-квартиру, и под личность.
9: Такая резиденция, говоря языком риэлторов, трофейный объект, правда, со своими сложностями. У здания, признанных объектами культурного наследия, слишком много «но». Нельзя менять фасад, ремонт только согласования и периодические проверки Мосгорнаследия. Так что инвесторы неохотно заходят в такие проекты, если только речь не идет о меценатстве. А столичные власти стали чаще продавать историческую недвижимость, говорит старший консультант по особнякам агентства NF Group Нина Уколова.
11: На данный момент стало продавать порядка больше 300 объектов, особняков. Из них, может быть, 30 торгов и продает Москва, Дом РФ. Самая дешевая стоимость квадратного метра порядка 89 тысяч. Здание на Мясницкой. Например, на Вознесенском переулке стартовая цена торгов была 700 тысяч за квадратный метр. По верхней планке рынка продалось в районе 1 миллиона. Если, например, задачу компании посадить 100 человек в небольшой объект, мне нужно делать перепланировку. И, возможно, к таким задачам исторический особняк не подойдет. И объекты находятся для клиентов в разное время.
9: Средний особняк в Москве 1000 квадратных метров. Но после перепланировки там можно разместить максимум 50 сотрудников. Это если не делать отдельных кабинетов. Так что с точки зрения офисов, век особняков уже прошел, считает гендиректор агентства «Ремейн» Дмитрий Клапша.
12: Многие, кто сидел в особняках, выбирают какой-то верхний этаж в бизнес-центре, где есть инфраструктура, потому что особняки 50% – это потери на широкие коридоры, на лестнице. Много было банков, которые занимали особняки, и банки сейчас там многие тоже уменьшают розничную сеть, соответственно, банки освобождают тоже особняки. И в целом бизнес сейчас уже не стремится сидеть вот прямо в центре. Поэтому и так много на продажу выставлено. Не знаю, что с ними делать. Сейчас это какие-то фэмили-офисы, которым нужен какой-то вот прям прайвеси. Это какие-то инвестиционные организации, финансовые.
9: Арендаторы съезжают, но эти объекты, в том числе под медицинские центры и галереи, только растут в цене. За последние 4 года исторические особняки, как делятся собеседники, соседники «Коммерсант ФМ» подорожали вдвое, но продаются долго. Так, усадьбу Котова Фомина в районе Таганки московские власти пытаются продать с 2009 года. Очередные торги намечены на март. Стартовая цена почти 145 миллионов рублей за 1000 квадратных метров, что требует серьезного ремонта.
8: Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Reuters, такой тренд уже наблюдается среди нищевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят только лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла. Тему продолжит Станислав Крючков.
13: Цены на золото превысили 5600 долларов за тройскую унцию. Это вдвое выше, чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое 10-е золотое украшение на планете, а годовой рынок оценивается более чем в 130 миллиардов долларов. По данным Reuters, все активнее идут запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях пока могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев.
14: Серьезные достаточно скачки идут как в одну, так и в другую сторону. В сегменте массовки существенно. У кого продукция такая действительно эксклюзивная, высокомаржинальная, не так критична. Помимо металла есть еще и работа, то есть стоимость конечной изделия, она складывается из многих факторов. Глубина товаров на складе, она позволяет все моменты переждать.
13: Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретает кольцо с большим бриллиантом, экономить на золоте вряд ли будут.
15: Поскольку у клиентов определенный бюджет на покупки 300-400-500 тысяч рублей, я говорю про Россию, те, кто производит украшения в этом сегменте, у них есть какие варианты? Они могут взять золото, скажем, не 750-й пробы, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используют драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли там на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами, они примерно стоят столько, сколько и стоили.
13: Датский ювелирный бренд «Пандора», который ежегодно закупает более 300 тонн серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times, к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое, сейчас 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет, хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.
16: определенное снижение покупательской способности спроса на золотые изделия, мы не видим замещения. Переходить, допустим, на серебро тенденции не наблюдалось. Есть тенденция увеличения продаж серебра, да, это так, но это в первую очередь связано с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. Фактически произвели в прошлом году изделий золота меньше, изделий серебра больше. Технология производства пустотелых изделий существует давно. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес изделия, он где-то 1,8 грамма золотого. Стабильно на протяжении последних лет.
13: Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через 2-3 месяца, продолжает Вадим Серов.
16: То, что мы видим сейчас, даже из свежепроизведенных изделий, они куплены ранее, то есть из металла еще прошлого года. То, что сейчас там унция скакнула, никто просто не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на цене изделий на полке. Через 2-3 месяца мы это опять увидим в виде подорожания розничных цен, но не ранее. Сейчас коррекция будет, и опять же все вернется к каким-то показателям прошлого года, ну, соответственно, потребитель практически не заметит. Все подорожания, они так уже были.
13: Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении около 10%.
8: Шансон снова в моде, стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, а также группа «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателям увеличился и доход исполнителей шансона. С чем связан такой рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
17: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант ФМ, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантабанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
18: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушает сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
17: При этом спрос на концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
19: Шансон не терял своей популярности. Просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь, основаны на продаже билетов в концертах. А есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
17: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
20: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритм алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
17: Как отмечают собеседники Коммерсант ФМ, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получают после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники, сантехники. Те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доход заранее. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей, это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льготы, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
0: Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Поправки в закон о связи еще 10 февраля в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская.
5: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
6: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
5: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FinTechLab Сергей Вильянов.
7: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефоны окажутся, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
5: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
7: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось. Но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
5: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
8: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
5: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
0: Уровень безработицы среди топов достиг 20%, и к концу этого года этот показатель может увеличиться, не исключает опрошенные Коммерсантом рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией все-таки ЦО, и какие, кого ищут все-таки собственники бизнеса, разбиралась Аулита Курмакова.
9: Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс SEO-2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности, но тогда это связывали с уходом иностранных компаний. Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Эджерс» Роман Тышковский.
10: Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, кэш-потоке, не понимают почему. Ну или понимают, но считают, что SEO делают недостаточно. И это часто причина сменить. На масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового SEO все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика, ну и другие большие бизнесы, в которых за последнее время происходило много смен генеральных директоров. В общем объеме бизнеса это не такая большая цифра. Хотя по факту она, конечно, оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильно. Правильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию. Безработица среди людей с доходом более 1 миллиона рублей, думаю, сейчас составляет процентов 15-20.
9: Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники Коммерсант ФМ. Ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
11: Есть некое пресыщение вот этими молодыми, которые красивыми словами все рассказывают, допускают одну за другой ошибки. На позиции генеральных директоров 45+. Еще, если вы уже ушли или тем более вас, ушли. Вот эти поиски, они могут затянуться вообще на годы. Не каждый гендиректор имеет возможность так уйти, чтобы потом его предыдущие работодатели могли подтвердить его компетенции. Часто уходят, и им отношения не совсем безоблачные. Хотят найти тех, кто имеет доказанный опыт успешный. Как его проверить, это надо поговорить с предыдущими собственниками, а это не всегда объективное мнение.
9: От SEO ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ-специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тысяч. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
12: Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо залидировать новые направления, желательно с фотом до 1 миллиона рублей, не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов, которые запрашивают от 1,5 миллиона рублей, понимая груз ответственности, соответственно, разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе. Последние полгода отмечается тенденция, что топ-менеджеры стали соглашаться на 1-2 ступени по позициям ниже. Возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях.
9: На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компания усиливает внутренний найм. Он вырос на 10%. В прошлом году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. Если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Алексей Гулисов стал временно исполняющим обязанности замруководителя администрации главы правительства Дагестан и начальника управления делами. Соответствующий указ подписал в РИО главы республики Федор Щукин. Ранее Гулисов занимал должность временно исполняющего обязанности зампредседателя правительства республики. Верховный суд Дагестана заменил условный срок на реальный для застройщика ЖСК «Крепость», осужденного за мошенничество, на 44 миллиона рублей. С 2016 по 2021 годы он собирал деньги на строительство дома без разрешений. Здание оказалось самовольной постройкой с нарушениями сейсмостойкости и пожарной безопасности. В селе Новокаякент Каякентского района накануне прошло официальное открытие детского сада «Чебурашка», который был капитально отремонтирован и оснащен в рамках нацпроекта «Семья». Новое здание детского сада полностью отвечает современным стандартам, санитарным нормам и требованиям безопасности. В России фиксируется увеличение числа случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано 734 тысячи заболевших, что на 33% больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомстве отметили, что текущая эпидемобстановка по данным заболеваниям соответствует ранее сделанным прогнозам. Яндекс создал нейроюриста, способного самостоятельно справляться с трудными юридическими вопросами. Теперь, чтобы получить помощь, пользователю нужно лишь кратко изложить свою цель в одном запросе. Искусственный интеллект сам разработает план действий, выберет подходящие инструменты и, если потребуется, внесет изменения в свою стратегию. Чейраф Ашалаев стал финалистом чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В полуфинале весовой категории до 80 кг он одержал победу над англичанином Аладимеджи Шиту. Сегодня Ашалаев выйдет на ринг, чтобы сразиться за золотую медаль с сербским боксером Растко Симичем. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионка мира Юлия Чумгалакова выиграла европейское первенство по боксу в Софии, победив в финале весовой категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту единогласным решением судей. Для 28-летней спортсменки этот титул стал уже третьим в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах. Еще одну медаль высшей пробы в копилку российской команды добавил Дмитрий Карманов, победивший в финале весовой категории до 85 килограммов француза Жуниора Тада также единогласным судейским решением. Хоккеисты Акбарса в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли Сибирь 3-2. Благодаря этой победе казанцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидера Восточной конференции Магнитогорский Металлург. Тем временем Авангард в Москве в овертайме взял верх над Спартаком 2-1 и прервал серию из трех поражений подряд. Краснобелые же опустились на третье место на Западе, пропустив вперед нижегородская Торпеда, выигравшая на своем льду у Сочи 3-0. Лидирует здесь по-прежнему Локомотив. И в еще одном интересном матче московская Динамо дома в овертайме сломила сопротивление минских одноклубников 4-3. Испанский специалист Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Он пришел в команду еще в 2018 году в качестве тренера-аналитика, а в феврале возглавил ростовчан после того, как Валерий Карпин сосредоточился на работе в сборной России. В нынешнем сезоне Ростов после 9 туров набрал 8 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. Гандболисты краснодарского «Скифа» дома обыграли «СГАУ Саратов» 38-28 в матче пятого тура Суперлиги, одержав пятую победу подряд на старте чемпионата. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице с 10 очками, следом идет петербургский «Зенит», а на третье место вышел действующий чемпион России ЦСКА. Армейцы в родных стенах одержали победу над ставропольским «Виктором» 31-25. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Некуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш

0: что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да.

0: и 2,4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
0: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
1: Деньги дороги, как память.
0: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага», вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага», вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опоздание – признак неуважения к чужому времени. Если задерживаетесь больше, чем на 5 минут, обязательно предупредите. При этом «я буду через 5 минут» означает ровно 5 минут, а не полчаса. Если точно знаете, что не успеваете, лучше сразу перенести встречу.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем, но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их, или иметь постоянную текучку кадров. Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам. Личный

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сулейман Керимов предложен на должность сенатора от Дагестана. Решение было принято на заседании Президиума Политического совета Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Северокавказский федеральный округ лидирует в России по уровню плотности промышленной роботизации. Так, на каждые 10 тысяч работников в СКФО приходится 73 промышленных робота. Однако по общему количеству роботов округ значительно отстает от ведущих промышленных регионов страны. С 1 июля следующего года платежи по жилищно-коммунальным услугам увеличатся на 11%, что превышает планировавшиеся ранее 8,7%, установленные Минэкономразвития весной. В последующие годы также будет происходить повышение на 8,6% и 7,6% соответственно. Индексация этого года, запланированная на 1 октября, останется на уровне 9,9%. Таким образом, ЖКХ подорожает на более чем 58% за 4 года. С 1 декабря в России введут новый налог на технику. Владельцы устройств будут платить дополнительную сумму при покупке. За смартфон придется доплатить 496 рублей, за ноутбук – 992 рубля. Отмечается, что полученные средства будут направлены на поддержку отечественной электроники. После повышения утильсбора цены на автомобили «Лада» могут вырасти. Автопроизводители могут использовать запланированное увеличение сбора в следующем году в качестве основания для пересмотра цен. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куриный. Напомню, с 1 января сбор для легковых автомобилей вырастет на 10%. Помимо всего вышеописанного, в России также ожидается повышение цен на автомобильные шины. Евразийская экономическая комиссия установила антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Таиланда и Вьетнама в размере от 11 до 22% на 5 лет. По выводам комиссии, импорт этих товаров негативно сказался на загрузке и прибыли местных производителей, которые были вынуждены сдерживать цены. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наша программа «Актуальный вопрос», и мы опять обсуждаем очень важные и вопросы, которые тревожат наших радиослушателей. Напомню, у нас сегодня в программе Кадилаева Марият Ахметбековна, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И, Марият Ахметбековна, вот у меня к вам вопрос, который вот часто задают наши радиослушатели. Это вопрос, связанный с защитой от мошенников. Ну вот действительно, сейчас очень много об этом говорят. И это, ну, как бы животрепещущий момент. Как обезопасить свои данные и на что нужно обращать внимание при сделках с недвижимостью, как проверять. Вот я понимаю, мы об этом уже неоднократно говорили, но тем не менее.
7: Приветствую радиослушателей. Вот в очередной раз мы как бы встречаемся в прямом эфире. И, как Гульзада сказала, не первый раз поднимаем вопрос. На самом деле он самый близкий, самый животрепещущий, потому что если возникает такая ситуация, то это проблема на долгие, как говорится, годы, на которая влияет на окружение и вообще на образ жизни, даже можно сказать, владельца квартиры, если вдруг каким-то преступным образом ему пришлось с ней расстаться путем каких-то мошеннических действий со стороны третьих лиц. Мы уже неоднократно говорили, как защититься. И как бы анонсировали, что в следующий раз мы поговорим. Ну, я сейчас, конечно, затрону такие ключевые моменты, еще раз повторю. А так поговорим о том, как же судебная практика сложилась в этом плане, что нового, на что надо обратить внимание. Сейчас каждый человек, я думаю, что способен воспринимать информацию, которая есть в интернете, которая есть в открытом доступе, которая разъясняется, начиная от консультантов, экспертов и завершая законотворческими лицами, на которых ответственность принятия новых законов. И я думаю, в целом на общество это, конечно, влияет. И вот эти процессы, которые общество, и необходимо на них дать ответ, отрегулировать, на это реагирует, естественно, Верховный суд Российской Федерации, который проводит обобщение, обзоры. И я попозже скажу, что какой это был обзор очень важный и очень свежий, июльский, 1 июля, который расставляет многие как бы акценты, определяет там какие-то, конкретизирует некоторые моменты и очень будет помогать людям. А сейчас, ну, как защититься?
6: Ну, вы уже
7: во-первых,
6: вы уже говорили о том, что главное это проверять и еще раз проверять.
7: Данные проверять. Данные проверять нужно именно, если вы покупаете квартиру или земельный участок, или любой другой объект недвижимости, просить актуальную выписку на сегодняшний день.
6: Ну, у это продавца. Важно, обращая внимание на дату выдачи. Да.
7: Почему я не говорю, чтобы вы сами взяли? Потому что вам такую выписку не дадут, если не будет доверенности от продавца, потому что это сведения ограниченного доступа, которые на вопрос, кому принадлежит данное имущество, в графе будет просто физическое лицо или юридическое лицо. То есть вы не сможете сверить это там Алиев Магомед или там Омаров Абдулла, там, допустим, да? Поэтому просите от продавца, во-первых, гарант того, чтобы еще какую-то дополнительную гарантию, можно сказать, если сделка подписывается лично, а не по доверенности. Как с вашей стороны, так со стороны продавца. Чтобы с вашей стороны, чтобы вы точно знали, что никогда не будете выдавать доверенность, если есть такое намерение. А сейчас это рекомендуется и желательно.
6: Запрет на сделки без личного участия, установка на госуслугах.
7: То есть, когда есть такая отметка, это очень легко сделать через госуслуги, есть такая отметка, то регистратор, делающий сделку и видит, что она по доверенности, это уже проявляет такую бдительность, и такая сделка не пройдет. Она не проходит. Ну, что еще, конечно? Нотариально желательно сделать сделки. Мы сейчас так говорим, потому что очень много разных вариантов, как же отнять чужое имущество, появилось, что дополнительные гарантии мы считаем все-таки нотариальные сделки.
6: Во-первых, это третье лицо независимое, которое является свидетелем и может дать показания в пользу адекватности и продавца, и покупателя.
7: А во-вторых, есть такие обязательные проверки, которые нотариус делает перед удостоверением сделки. Он проверяет и законность, и дееспособность, и проверяет, есть ли давление какое-то. Ну, как он проверяет? То эти моменты как бы он учитывает и по документам. Документы чаще всего, конечно, подписываются сторонами, где подпись ставится, это они заявили и так далее. Вот, ну, на них ответственность. Но в нотариальных сделках есть, которые обязательные проверки. Поэтому, если их пройти, тоже это дополнительная гарантия, что не произойдет каких-то случаев. А что самое сейчас по времени относительно новая вещь? Даже если проверить там все запреты, аресты, наличие имущества этого, права, актуальность и так далее, может такое быть, что в течение 3 лет этот человек может подать на банкротство, то есть на него подать либо банк, либо другой кредитор.
6: Вы имеете в виду продавца?
7: На открытие процедуры банкротства, и в этот и все сделки финансовый управляющий, конкурсный управляющий может как бы за 3 года анализировать сделки.
6: Угу. Не аннулировать, а именно анализировать.
7: Сперва анализирует, ага. И потом из тех, если есть признаки того, что уводится имущество перед намеренным банкротством, тогда при представлении таких доказательств, обращаясь в суд, могут забрать это имущество. Поэтому мы советуем интернету опять-таки обратиться, завести данные человека, у которого вы покупаете, или у юридического лица, которого вы покупаете, в поиске суды, например, забить, долги забить. То есть максимальную информацию о том, что как бы у этого человека... Ну, какие-то слабые моменты, если есть, то вам нужно либо их исключить, то есть до конца посмотреть,

0: участники такой сделки.
1: Чтобы вывод
0: да,
1: средств.
0: И не применять последствия ее. Угу. Поэтому это уже как бы суд установит, и есть подтверждающие обстоятельства.
1: Но одной из гарантий может быть то, что это более-менее приличная кредитная история продавца, да? То есть,
0: как бы да.
1: Это можно проверить и по открытым источникам.
0: Уже давно в московском регионе мы даже сначала так говорили, ой, какие типа они продуманные, у нас более доверчивые люди, а сейчас мы видим, что лучше так и делать. Справка с психоневрологического диспансера – это не обязательный момент, но это, если на сделку идут, это в любом случае сделка – это соглашение, компромисс и итог, результат. То есть сторона говорит, я хочу убедиться, и принеси мне то-то, то-то. Если тот говорит, а не веришь мне, и там не принесу, там, я ищу другого покупателя, это его право. И не согласиться с этим отказом право покупателя. Вот такие, как бы, можно подсказать, какие кредиты вы брали у него, потому что вы же не сможете запросить, опять-таки, это персональные данные, его банковские какие-то моменты
1: взаимоотношения. Ну да, кредитную историю, да, вы самостоятельно не сможете запросить.
0: Поэтому, в общем...
1: А нотариус это может сделать? Проверить данные?
0: Может. Да,
1: то есть получается, в принципе, заключение сделки через нотариуса в том числе позволяет
0: все моменты, которые могут повлечь какие-то это, то есть законность сделки, ее как бы этот может обеспечить максимально нотариус. Единственный, конечно, минус — это затратно, более затратно, чем альтернативная прямая простая письменная форма. Но есть и обязательные формы. Мы уже говорили, что, например, с 25 года, с января, все сделки по дарению имущества должны быть нотариальные. Ну и так, есть, которые ранее тоже были обязательные нотариальные формы. Ну, в общем, принять все необходимые меры, которые подтверждают осмотрительность сторон при совершении сделки.
1: Но вот если мошенничество уже свершилось, да, то есть вот человек оказался перед фактом, что с его недвижимостью что-то не так, и вот прям явно, каков его алгоритм действий? Вот что вы советуете в первую делать? Бежать в милицию или звонить в Росреестр?
0: Ну, в милицию уже не добежишь, ее у нас уже нет просто. Полицию?
1: Ну да, в полицию.
0: Можно побежать. Да. Ну, органы, конечно, нужно подключить, если есть признаки того, что это преступным путем как это совершено. Если же человек считает, что его ввели в заблуждение. Преступным — это когда он не участвовал, подменили там биометрию, электронную подпись, либо подделали доверенность, либо какие-то моменты, вот такие бывают, конечно, да. Это когда вот преступным путем. А когда человек думает, при том, что подписал все, думает, что его ввели в заблуждение. Он потом очнулся и думает, что это было давление. Ой, я как бы это неправильно сделал.
1: Я не хотел продавать эту квартиру.
0: Да. И так далее.
1: А деньги вообще мошенники забрали, когда я по дороге домой шел.
0: Да, и вот эти случаи, как вы поняли, привели к тому, что Верховному суду было необходимо это обобщить. Сами знаете, резонансные дела, когда пошла волна того, что... пенсионеры.
1: Ее называли даже эффектом Долиной.
0: Эффект Долиной.
1: Да, это, по-моему, уже официальное название.
0: Это официальное название
1: эффекта седая ситуации.
0: Есть такое.
1: Потому что возник прецедент в суде, а раз есть прецедент, ну давайте так же будем все остальные дела решать так же.
0: Поэтому я вот еще раз хочу назвать вот этот обзор, утвержденный президиумом Верховного суда Российской Федерации 1 июля, номер 12. И по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекшим переход права собственности на жилые помещения. И не сколько что-то новое здесь говорит, обобщает, да, Верховный суд, сколько он все вот это гражданское право, которое...

0: касается сделок, он не перечитывает, не переиначивает, он просто конкретизирует и те моменты, которые были слабо отражены в судебной практике или в законотворчестве, законодательных моментах, нормотворчестве, они их просто вот как бы восполняют. Поэтому я вот сейчас основные аспекты его просто зачитаю на слух нашим слушателям, так, чтобы они вот где-то я это слышала, дайте-ка я это посмотрю и повнимательнее прочитаю хотя бы, чтобы было. То есть в этом обзоре мотивы не важны, если подписал договор, то продал. То есть вот то, что мы говорили, что я передумал далее, это уже
1: прокатит. То есть это побудительные мотивы твоего желания продать квартиру для суда не имеют никакого значения.
0: Это не является существенным для признания сделки недействительной. То есть это заблуждение относительно мотивов.
1: То есть это четко прописанная норма. Вы извините, Мария Тахминбековна, у нас буквально небольшая пауза. Почему я вас сейчас прерываю? Я думаю, что пока вы не начали бурное обсуждение.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы возвращаемся. Напомним нашим радиослушателям, у нас в гостях Мария Ахметбеговна Кадилаева, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И мы сейчас обсуждаем с вами законодательные, как правильно выразиться, Мария Ахметбеговна, законодательные...
0: Уточнения.
1: Уточнения, да, которые позволяют, скажем так, гражданам четче отстаивать свои права в судах и уже,
0: по крайней мере, знать, на что рассчитывать, потому что все-таки тот вектор, который заявлен в Верховном суде сейчас, это приоритет единообразия. Что оправдано, что мы поддерживаем, что просто замечательно.
1: Но этот же вектор единообразия привел к так называемому эффекту Долина тоже в свое время.
0: Нет, это
1: разве?
0: Чуть разные категории, плоскости. Поэтому единообразие – это вещь, которая сформировалась и которая обосновалась, обоснованная. Продолжу, что далее такой еще аспект этого обзора. Без судебно-психиатрической экспертизы иск не удовлетворить. Если необходимо доказать, что в момент совершения сделки находился в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то есть если это основа того, что просят признать сделку недействительной, то должно быть соответствующая экспертиза. Дальше. Существенность заблуждения или риэлтор отвечает за то, что не распознал заблуждение продавца. Вот впервые, когда характеристика субъектовая, то есть субъект, кто сторона был в конкретном деле, уже имеет значение. Это есть, и это признано тем, что должны это учитывать. вот на стороне вот этой доли на Лурье, вот Лурье – это был риэлтор. То есть, в принципе, человек, который не может не знать какие-то там моменты, какие-то, ну, упущения и так далее.
1: Который обладает опытом и знаниями, и возможностями узнать что-либо.
0: То есть это тоже будет приниматься во внимание. Дальше. Заключение экспертизы можно оспорить только через повторную экспертизу, а не через показания свидетелей. То есть, если есть какие-то несоответствия, несогласия, только повторная экспертиза. То есть суд уже не делает выводы в совокупности экспертиза и свидетельские показания. Должна быть другая. Подтверждающая либо опровергающая. Дальше по иску гражданина. Так, пока человек жив и дееспособен, родственники, потенциальные наследники не вправе оспаривать его сделки. То есть какой бы дееспособности он не был лишен, как бы не был признан, пока он жив, наследники не оспаривают сделки.
1: То есть, если даже дедушке 90 лет, он заключил сделку, но он находился в здравом уме и твердой памяти, а внуки ничего сделать.
0: Нет, даже если он не находился в такой-то памяти, то только его наследники могут оспаривать только вот как потенциальные наследники могут оспаривать только
1: после вступления в наследство.
0: После его смерти это разные моменты, можно открыть наследство и уже быть наследниками. А вообще наследство это имущество по наследству, оно возникает, право на него не с момента внесения записи в ЕГРН, да, а с момента открытия наследства. Это такие
1: Но это же оно открывается категории. Через полгода, то есть получается...
0: Нет, оно открывается с момента вот открытия,
1: с момента смерти.
0: А вот принятие наследства это в течение полгода, а дальше восстановление, если пропустили срок, и регистрация права.
1: Я боюсь, что это тема для отдельного вопроса. Давайте пока
0: потом как-нибудь это конкретнее обсудим. После смерти истца наследник вправе пересмотреть дело. Вот там лишает чуть-чуть, да, здесь как бы компенсируется. Наследник лица, по иску которого суд рассматривал дело о признании сделки по продаже недвижимого имущества недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения, вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре состоявшихся по этому делу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Но это конкретные обстоятельства в конкретных случаях, которые применяются. Если они попадают, суд удовлетворит, если нет, тогда отклонит. Далее, если покупатель знал об обмане продавца, сделку отменят. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим продавцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего при условии, что другой участник сделки знал или должен был знать об обмане. Далее, все как бы возвращается обратно. При наличии условий, позволяющих оспорить сделку, совершенную под влиянием обмана, суд применяет последствия недействительной сделки в виде двусторонней реституции. Для людей, может, это не так это что-то говорит, это то приведение в первоначальное состояние. Вот где стороны были, туда их переместить.
1: Отмотайте на шаг назад, Человеку, вернуться. Продавцу достается квартира обратно, покупатель. А если, например, продавец уже деньги...
0: Ну, это уже в гражданско-правовом другом процессуальном порядке деньги забираются. Суд вынесет обязанность, обязательства денежные в отношении этого, кто не вернул, кто не возвращает. Но это уже порядок и исполнительный и так далее. Сделку отменят, если покупатель знал об отсутствии согласия второго супруга. Да, у нас сейчас требовать, заставлять приносить согласие, такого нет, потому что, опять-таки, пришли к этому по результату правоприменения. Но вот заявляет человек, у меня нет супруги, все, мы ему как бы верим. И вдруг, если одна супруга это его, он берет на себя, то есть сделка оспоримая. Если же супруга потом выясняет, что
1: была
0: прошла без нее, и при этом они состояли в этот период в браке, она может это оспорить, но и, конечно, ее отменят чаще всего. Ну и может обстоятельства будут, которые какие-то процессуального характера. И ее отменят. А не советую никому так делать, писать, что нету. И потому что вот эта отметка на этой квартире, она останется. Мы, вот Росреестр вносит такую отметку, что отсутствует согласие.
1: Согласие второго.
0: Сделка не препятствует. Да, проводите сделку. Но эта пометка, которая будет отсутствие лиц, которые должны дать согласие. Если, например, собственники, общая собственность, это супруги.
1: Подождите, если собственность куплена, к примеру, на мужа, но куплена она в браке, то есть это же получается совместная собственность?
0: Это в силу закона совместная собственность.
1: Собственная собственность. Да. Но супруг, к примеру, если мужу исполнилось 45 лет, понятно, что в паспорте у него отметки нет, вот он на сделку приходит, говорит, я не женат. И
0: вот я и говорю, это его ответственность.
1: Его ответственность.
0: То есть, когда развалится эта сделка, возможно, что нет.
1: Ну,
0: возможно,
1: то есть жена решила обратить,
0: было какое-то устное согласие. А бывает, что намеренно так делают. Вот так без типа согласия, а через какое-то время там оспаривается.
1: Мы вам деньги вернем, а вы нам обратно квартиру.
0: Да, такие моменты тоже бывают. Но сейчас этим не злоупотребляют. Вот это ограничение, эта отметка, она портит историю квартиры. То есть, когда человек, опять, который мы вначале возвращаемся, к которому мы говорили, возьмите эту справку, возьмите сведения, посмотрите это ограничение, эти отметки и так далее, когда видит, что квартира была продана без согласия, то он уже может в перспективе прорисовать себе картину, что а вдруг появится и восстановит сроки. Может, она была где-то там за границей, вернулась, узнала.
1: Поэтому
0: может,
1: проверяйте соцсети продавца. Что еще сказать?
0: К соседям ходите,
1: да,
0: спрашивайте.
1: Иногда соседи лучший информатор. И все ли они официальные, с кем в ЗАГСе ходили.
0: Ну, это исключено, чтобы все были официальные. Но период разный может быть.
1: Да, кстати, а если вот я понимаю, что этот вопрос, я опять возвращаюсь, но все-таки вопрос, который наверняка есть у наших радиослушателей. Есть же в Гражданском кодексе 2 года, если вы прожили с человеком, и вас связывало общее ведение хозяйства, и вы можете это доказать, то этот брак тоже признается гражданский брак перед государством?
0: О, нисколько не так, нет. Чуть-чуть это уже дотянули
1: да.
0: до желаемого вывода, потому что нету такого приравненности. Есть то, что человек, живший в таком браке, в таких отношениях, имеет право на некоторые гражданские там льготы и эти блага.
1: Он может также опротестовать продажу, если может доказать, что часть его средств поступала в
0: если
1: том числе.
0: Если у них есть общий ребенок и так далее, какие-то моменты они могут.
1: То есть шансы какие-то
0: есть. Вот эту
1: есть.
0: Заключенную сделку, которая не была в их официальном браке, он стороной не является. Это оспоримая сделка, и на нее дается оспорить ее год сторонам. Стороны, когда могут оспорить, заключившие. Есть, которые могут те, чьи права нарушены, там, да, это 3 года, а если это незаконными действиями, 10 лет. Есть категория, которая без срока тоже. Но в любом случае можно каким-то образом восстановить сроки. И как бы восстановить справедливость.
1: Ну, скажем так, без ЗАГСа это будет гораздо сложнее, то есть все-таки ключевой момент.
0: Дальше. Мнимую сделку признают только при недобросовестности обеих сторон. То есть продавец и покупатель договариваются, говорят, что давай мы подписываем, что я тебе продал, а ты передал мне деньги. Но это и делается для того-то, там для того-то. Ну, логически, конечно, мнимая сделка не может быть, чтобы только одна сторона знала, да, либо притворная, либо мнимая. Но бывают такие случаи, поэтому, если бы их не было, Верховный суд на этом бы не остановился и не прописал бы. Ну, не то, что прописал, обобщил практику, обзор сделал.
1: То есть, если, например, получается, мне моя сделка, а протестовать ее может кто? Потому что если обе стороны...
0: Чьи права нарушены
1: в данной ситуации?
0: Вот эта ситуация. Если, например, мне эту квартиру кто-то обещал, там какой-то предварительный нотариальный договор был заложено в каком-то без указания надписи соответствующей и так далее, каким-то образом эта квартира принадлежала третьему
1: лицу. Была спорным объектом,
0: но вдруг оказалось, что чтобы ее увести... Часто бывает, что мужчины, я не знаю, как назвать можно так их в данной ситуации, чтобы не досталось в случае развода там супруги или кому-то, записывают имущество на мать, на сестру, дарят, подарили. Либо... И когда начинаются какие-то вопросы имущественного характера, супруги становятся вот так известно, не будем о грустном, давайте дальше.
1: Не будем о брачных отношениях в Дагестане.
0: Да, да, это сложный момент.
1: Я думаю, что да, в каждой семье есть свои.
0: Но сейчас я могу сама наблюдать, у нас более 2000, к 3000 подходят иски, споры о праве, из них очень большие споры бывают, к сожалению, и они вот в динамике растут между родственниками, что только не приходится наблюдать. И я сейчас наблюдаю, я могу сказать, что очень грамотные сейчас и женщины, и могут добиться, и мало кто сейчас хочет рисковать с последствиями. Поэтому так уменьшается. Вот эти попытки уменьшаются. Дальше. Расписка в получении денег не доказывает факт их передачи, если продавец был недееспособен. Далее. Заниженная цена не всегда означает неравноценность. Нужно смотреть на обстоятельства. Верховный суд предлагает каждое все-таки обстоятельство, имеющее значение, дать им оценку.
1: Заниженная цена. То есть, получается, если продавец ставит заведомо низкую цену или был вынужден поставить низкую цену, то потом впоследствии он может это оспорить или как? Я не совсем поняла.
0: Это имеет значение, например, в деле о банкротстве.
1: Угу. То есть, изначально могут заниженную цену поставить, чтобы потом, если на счета поступила меньшая сумма или как какой-то?
0: При установлении неравноценности встречного предоставления по договору купли-продажи, оспариваемом в деле о банкротстве, необходимо учитывать не только отклонение договорной цены от рыночной, но и все обстоятельства, имеющие значение для заключения сделки. То есть договорная, рыночная цена, их соотношение. Дарение родственнику при долгах считается попыткой скрыть имущество. То, о чем я говорила. Скрыть имущество может не только жадный муж, но и человек, который наделал долгов там, и который знает, что могут банкротство заявить в его отношении. После банкротства все документы в Росреестр подают только управляющие. Это всегда было, это, в принципе, сейчас просто утвердили. Потому что с момента вынесения судом, арбитражным судом исключительно, все банкротные дела рассматриваются арбитражным судом, с момента вынесения определения о признании банкротом, все, никаких заявлений, инициатив, лицо, в отношении которого процедура введена, не может. Только
1: даже если у него же все равно банкрота остается какое-то свое единственное жилье, даже в отношении этого своего единственного жилья никаких действий он производить больше не может в течение какого-то срока, правильно я понимаю?
0: Она может быть защищена исполнительским иммунитетом. Эта квартира единственная. Она должна быть признана судом таковой. Делается кредитная масса из всего имущества, а это может быть оттуда исключено, как это прописано. Так, решение суда – основание для регистрации перехода права собственности Росреестром. Вступившее в законную силу решение суда о признании сделки купли-продажи недействительное применение реституции является достаточным основанием для регистрации права собственности и аннулирования записи о регистрации перехода права собственности, произведенное по договору. Здесь я чуть остановлюсь, потому что есть какой-то момент, который мы хорошо как бы знаем. Было бы хорошо, если бы было... Ну, в принципе, это я весь обзор же не могу сейчас вам прочитать. Там, в принципе, до этого было постановление пленума, которое разъясняло, что применение последствий должно быть. Если право было прекращено в результате такой сделки, которая признана последующим недействительной, то суд применяет последствия и... ну, не то, что должен. В решении, в результативной части должно быть указано не только на прекращение права сейчас актуального у того, кого забирают, но и на восстановление права предыдущего собственника. То есть реституция – это поворот. Возвращение квартиры, то есть и право, соответственно. Но должно быть прописано слово «восстановить». Запись о праве, потому что в данном
1: в судебном
0: случае,
1: решении.
0: Да, в данном случае это полная реституция, и в таком документальном формате, и не нужно платить пошлину в данном случае. Потому что эта запись уже единожды была внесена в ЕГРН, она была оплачена, соответственно, и, естественно, при восстановлении она как бы не вновь создается, просто возвращается.
1: Какие еще, вот если вот подытожить вот самое основное?
0: Ну, я позволю скорректировать. Ну, во-первых, мы не на прецедентах остановились. Я думаю, что мы к прецедентам
1: вернемся с вами, да.
0: Эфирах, возможно,
1: вот,
0: какие-то
1: кстати, прецеденты
0: интересные
1: всех интересуют.
0: Возьму. А сейчас это обобщение.
1: Обобщение.
0: И это практика по России, и она ее может делать только Верховный суд Российской Федерации. Это практика
1: Верховного суда
0: обзор Верховного суда Российской Федерации. Вот я уже как бы заканчиваю основные, да, вот аспекты этого обзора, обобщения. И то, что касается именно что можно было сделать, то есть что мы вначале говорили, это тоже затронуто в настоящем документе. Заявление в Росреестр о мошеннических действиях заблокирует сделку. Поступление в регистрирующий орган заявления продавца объекта недвижимости о прекращении регистрации перехода права собственности в связи с совершением в его отношении мошеннических действий является основанием для отказа в осуществлении перехода права.
1: То есть, получается, если на этапе сделки продавец заподозрил
0: он каким-то образом... Есть такое, что на госуслугах приходит, вот, что ваша заявка-то там принята, да, и он говорит, что как я вроде ничего не подавал. Либо он подписал, но понял, что был введен в заблуждение. Либо, ну, то есть, пишет заявление о прекращении, это достаточно, чтобы ее заблокировать.
1: На любом этапе это можно сделать.
0: Пока не сделано. Сейчас нужно учитывать, что очень ускоренные сроки. Мы же идем к тому, чтобы быстрее регистрировать, чтобы люди не ждали там, чтобы могли реализовывать свои права.
1: Тут
0: далее,
1: такая двоякая ситуация.
0: Из этой же серии, как говорится, отметка в ЕГРН защищает от регистрации по доверенности. То, что мы говорили, без личного участия.
1: Да, это просто...
0: Невозможность сделки без личного участия. Тоже вполне действенная вещь. Вот все имущество можете... Вот вы намерены самому делать эти сделки? Ну, конечно, у кого много имущества, наверное, они все-таки это не ставят, потому что по доверенности, возможно, выдают им некогда или что-то.
1: Либо человек за границей, здесь вот кто-то должен управлять его имуществом.
0: А так, я думаю, что ее снять тоже не проблема, когда все-таки он, человек, решил выдать доверенность, ее, соответственно, заявлением снимается тоже. При продаже доли право на оставшуюся часть сохраняется. Это тоже ничего нового как бы нет. Это означает, если я из целого продал вам долю, то надо, чтобы было теперь две доли указаны. Я, например, 1/3 и 2/3. В итоге, которая составляет целое. И вот эта вещь, которую тоже мы озвучивали в ходе нашей беседы, что государственный регистратор не вправе в рамках правовой экспертизы документов проверять законность нотариально удостоверенного договора купли-продажи, а также ставить под сомнение права, возникающие на основании нотариально удостоверенной сделки. То есть проверка законности нотариальной сделки не является компетенцией Росреестра. Это всегда было. Угу. Просто это уже вот-вот
1: это закрепили.
0: Да, это было. И к нашей радости это было, потому что ответственность снята была. Правовая экспертиза почти что полностью она проведена. Регистратор просматривал ее только в конкретных категориях, в технологических, технических моментах.
1: Угу.
0: Вообще, конечно, если нотариус взял и удостоверил сделку на несуществующее в ЕГРН имущество, конечно, в данном случае ее технически невозможно совершить переход права, запись какую-то прикрепить или так далее. Вот такие моменты. А так, если нотариус посчитал, что это право возникает вследствие его там, этих переход права, право наследования, какие-то односторонние сделки заверять и так далее, то мы уже не должны переходить за пределы, установленные законом правовой экспертизы.
1: Угу. Ну, вот достаточно основном... много, да, действительно, изменений. И самое ключевое – это то, что, скажем, тех ситуаций, которые могли быть произойти, и которых было много, да, как и эффекта Долиной, уже это, вот…
0: Ну, возможно, что станет меньше. Нам вообще, конечно, нравится, что… Очень чутко и оперативно сейчас Верховный суд ощущает вот эти изменения в обществе, которые могут привести к негативным последствиям, если реакцию не выдать. И законодатель тоже. У нас законодатель, вот именно в касающейся регистрации недвижимости, Росреестр очень большую массу законодательных инициатив успешных провели. Это просто каждое то, с чем сталкиваемся, актуальные проблемы при реализации, да, законов, сразу же отображается и устраняется какой-то недочет, либо наоборот там укрепляется какой-то проект. В этом работа колоссальная Росреестра. Я могу сказать, даже самая такая видная и эффективная, чем у всех других федеральных органов исполнительной власти.
1: Спасибо вам большое, Мариэтта Ахмедбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете и расскажете нам о тех прецедентах, которыми вы сталкивались, или о которых вы знаете в практике. И я так понимаю, что это будет все связано с недвижимостью.
0: Ну, естественно, да. О чем еще я
1: вообще
0: могу заметила,
1: что характер дагестанцев, что это вот главное, вот кусок земли или крыша над головой должна быть у каждого. Естественно, вопрос защиты вот этого своего имущества, он актуален для, наверное, каждого из наших радиослушателей. Спасибо вам огромное. И напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире была начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Республике Дагестан. Да. Почетный работник Росреестра.
0: Да.
1: Мариэтта Ахмедбековна Кадилаева. Спасибо вам огромное.
0: Вам тоже спасибо. И всем удачи. И спокойных сделок, удачных.
1: До новых встреч в эфире.
9: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Реклама на Диалог ФМ.
10: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
11: Волною моря пена рождена.
2: и пеной прикрывается волна, так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
11: Притчи народов мира.
12: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины». «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
11: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей – это не больше богатства.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Заур Аскендеров получил единогласную поддержку на должность спикера парламента Дагестана. Президиум Политсовета регионального отделения «Единой России» на тайном голосовании одобрил кандидатуру Аскендерова как руководителя фракции и председателя Народного собрания 8-го созыва. Следственный комитет по Советскому району Махачкалы завершил расследование дела о реабилитации нацизма в интернете. Мужчина разместил в соцсети комментарии, оправдывающие преступления нацистской Германии. Проведены экспертизы, собраны доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд. Количество дел о банкротстве строительных организаций увеличилось на 33% за 3 месяца, пишут «Известия». Минстрой признает наличие трудностей в отрасли и уже отмечает риски невыполнения планов по вводу жилых объектов в некоторых регионах, включая Липецкую, Курскую, Орловскую и Ульяновскую области. Криптобиржа BitGet стала жертвой кибератаки. С ее кошельков было похищено около 351 миллиона криптоактивов. Компания выявила несанкционированные транзакции накануне. В связи с этим она временно ограничила вывод средств. Согласно данным BitGet, холодные кошельки остались нетронутыми, а убытки полностью компенсирует Фонд защиты пользователей, который располагает средствами в размере более 400 миллионов долларов. В России возникла проблема с охотой на медведей-людоедов. Охотники отказываются от промысла из-за огромных убытков. Теперь разрешение на отстрел дают только на месяц, а не на весь сезон. Его стоимость составляет в среднем 18 тысяч рублей, пишет база. По этой причине охотники не могут компенсировать свои расходы. Аналитический центр NAFI опубликовал результаты исследования, в котором россияне назвали свои любимые бренды. Лидерами стали Озон, Яндекс и Сбер. На 4-м и 5-м местах оказались Samsung и Adidas. Отмечается, что товары повседневного спроса занимают почти треть списка, а цифровые сервисы – 16% всего рейтинга. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хайяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда в весовой категории до 49 килограммов. 28-летний спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мечи на 32-й минуте, однако Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 25 сентября 1887 года Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. На первый взгляд, просто новый способ слушать музыку. Но для бизнеса это был настоящий тектонический сдвиг. Из редкого чуда техники звук превратился в массовый товар. До этого был фонограф Эдисона с цилиндрами. Их сложно тиражировать, они хрупкие, и каждая запись – почти штучная вещь. Берлинер сделал ставку на плоский диск. И вот тут начинается экономика. Диск можно штамповать сотнями и тысячами с одной матрицы. Себестоимость падает, объемы растут, появляется настоящая индустрия звукозаписи. И, пожалуй, самый важный бизнес-урок – Берлинер не просто улучшил технологию, а создал масштабируемую модель. Он понял, что деньги приносят не сам аппарат, а контент на носителе и удобство его распространения. Сегодня мы называем это бизнес-модель с подпиской и контентом. А тогда это был прорыв, который показал, инновации окупаются, когда они делают продукт массовым и доступным.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом пишет Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей. И в завершении выпуска: почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. Газета.ру ознакомилась с результатами исследования. По его данным, сильнее всего произвести впечатление помогает чувство юмора, так считает 55% опрошенных. На втором месте забота и внимание 48%, замыкает тройку внешность 42%. Также ценится умение слушать и поддерживать 40% и уверенность в себе 38%. Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали, их отметили только 22%. Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5000 рублей. До 1000 рублей готовы потратить 6%, от 1000 до 3 – 22%, от 3 до 5000 – столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшие недели. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
0: Цифра дня.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающий глаз от циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании. Возможности, которые открывает вакансия. Вознаграждение. Обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами, задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает искателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO — переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч.
3: Бонд. Джеймс Бонд.

0: James Bond.
1: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В 4 муниципалитетах Дагестана произошло аварийное отключение электричества в 28 населенных пунктах. С 8 утра начались работы по восстановлению электроснабжения. В них задействованы 4 бригады электриков. По данным Главного управления МЧС России по республике, восстановление планируется завершить к 18 часам. К 2029 году, по прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличится на 35% по сравнению с уровнем прошлого года и достигнет 137 тысяч рублей, пишут ведомости. Кроме того, реальные располагаемые доходы населения, согласно ожиданиям Минэка, вырастут на 1% в этом году и на 1,4% в следующем. В крупных городах России наблюдается сокращение числа ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество уменьшилось на 4,5%, пишет «Коммерсант». Некоторые небольшие компании покинули рынок. Оставшиеся сети вынуждены сокращать расходы из-за падения продаж и перераспределения спроса в сторону онлайн-платформ. С 15 октября операторы «Большой четверки» — это МТС, Мегафон, Билайн и Т2 — начнут блокировать звонки крупнейших российских банков, которые не заключили договоры на обязательную маркировку входящих вызовов. Отмечается, что в настоящее время более 90% банков и почти 100% других организаций уже подписали такие соглашения. Учительница математики из Иркутской области стала обладательницей 10 миллионов рублей благодаря вещему сну. В ночь перед выигрышем ей приснилось, что она обрела огромное состояние. Теперь она планирует потратить деньги на приобретение новой квартиры. Россияне стали реже жаловаться на профессиональное выгорание. Согласно данным Яндекс.Вордстат, количество запросов, связанных с этой темой, снизилось до минимума. При этом выросло число запросов, в которых люди ищут способы уволиться. Также заметно увеличилось количество запросов о смысле работы и о том, как найти свое призвание. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой, думает: кого отдать Богу? Семья? Не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя? Не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья? Не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня? Не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору, и взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор, не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи для типичной городской семьи со средним доходом, это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Создание запретительных или ограничительных мер в ходе регулирования деятельности финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка России. В свою очередь, было бы правильным, чтобы финансовые организации раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс, подчеркнули в регуляторе. Помимо этого, в Банке России полагают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться, добавили в пресс-службе Центробанка России. За год в российских городах-миллионников стало почти на 1% меньше бургерных – 2360 заведений. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные сервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в крупных городах России выросло в среднем на 47%. В Москве прирост составил 40%, а в Санкт-Петербурге – 55%. Теперь тренд развернулся в противоположную сторону, отмечает издание. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто может предложить качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции и повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу. И в завершении выпуска. Вечером 26 сентября взойдет урожайная луна. Полнолуние – ближайшее к осеннему равноденствию. Его особенность в том, что несколько вечеров подряд луна будет подниматься над горизонтом почти в одно и то же время, а с непривычным опозданием, рассказал эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Название пришло из аграрного календаря, когда электричества не было, а световой день укорачивался. Полная луна давала крестьянам лишние часы для работы. Работы в поле. У коренных народов Северной Америки это полнолуние зовут кукурузной луной. В Китае оно совпадает с праздником середины осени, в Корее – с чхусоком, а в Японии – с любованием луной – цукими. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В России принято приветствовать близких рукопожатием или поцелуем. А французы, испанцы, итальянцы и португальцы встречают друзей поцелуем в обе щеки. Когда вы знакомитесь с человеком из Азии, не спешите протягивать руку, вы можете нарушить его личное пространство, а это может вызвать дискомфорт у собеседника. Многие из них, особенно японцы, научились принимать рукопожатия при общении с западными людьми. Однако обычное приветствие в Японии – это легкий поклон головы.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве поваров в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпаний — это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов — постоянные посетители, для отелей — постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Личный

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Заур Аскендеров получил единогласную поддержку на должность спикера парламента Дагестана. Президиум Политсовета регионального отделения «Единой России» на тайном голосовании одобрил кандидатуру Аскендерова как руководителя фракции и председателя Народного собрания 8-го созыва. Следственный комитет по Советскому району Махачкалы завершил расследование дела о реабилитации нацизма в интернете. Мужчина разместил в соцсети комментарии, оправдывающие преступления нацистской Германии. Проведены экспертизы, собраны доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд. Количество дел о банкротстве строительных организаций увеличилось на 33% за 3 месяца, пишут «Известия». Минстрой признает наличие трудностей в отрасли и уже отмечает риски невыполнения планов по вводу жилых объектов в некоторых регионах, включая Липецкую, Курскую, Орловскую и Ульяновскую области. Криптобиржа BitGet стала жертвой кибератаки. С ее кошельков было похищено около 351 миллиона криптоактивов. Компания выявила несанкционированные транзакции накануне. В связи с этим она временно ограничила вывод средств. Согласно данным BitGet, холодные кошельки остались нетронутыми, а убытки полностью компенсирует Фонд защиты пользователей, который располагает средствами в размере более 400 миллионов долларов. В России возникла проблема с охотой на медведей-людоедов. Охотники отказываются от промысла из-за огромных убытков. Теперь разрешение на отстрел дают только на месяц, а не на весь сезон. Его стоимость составляет в среднем 18 тысяч рублей, пишет база. По этой причине охотники не могут компенсировать свои расходы. Аналитический центр «Нафи» опубликовал результаты исследования, в котором россияне назвали свои любимые бренды. Лидерами стали «Озон», «Яндекс» и «Сбер». На 4-м и 5-м местах оказались «Самсунг» и «Адидас». Отмечается, что товары повседневного спроса занимают почти треть списка, а цифровые сервисы – 16% всего рейтинга. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионка мира Юлия Чумгалакова выиграла европейское первенство по боксу в Софии, победив в финале весовой категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту единогласным решением судей. Для 28-летней спортсменки этот титул стал уже третьим в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах. Еще одну медаль высшей пробы в копилку российской команды добавил Дмитрий Карманов, победивший в финале весовой категории до 85 килограммов француза Жуниора Тада также единогласным судейским решением. Хоккеисты Акбарса в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли Сибирь 3-2. Благодаря этой победе казанцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидера Восточной конференции Магнитогорский Металлург. Тем временем Авангард в Москве в овертайме взял верх над Спартаком 2-1 и прервал серию из трех поражений подряд. Краснобелые же опустились на третье место на Западе, пропустив вперед нижегородская Торпеда, выигравшая на своем льду у Сочи 3-0. Лидирует здесь по-прежнему Локомотив. И в еще одном интересном матче московская Динамо дома в овертайме сломила сопротивление минских одноклубников 4-3. Испанский специалист Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Он пришел в команду еще в 2018 году в качестве тренера-аналитика, а в феврале возглавил ростовчан после того, как Валерий Карпин сосредоточился на работе в сборной России. В нынешнем сезоне Ростов после 9 туров набрал 8 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. Гандболисты краснодарского «Скифа» дома обыграли «СГАУ Саратов» 38-28 в матче пятого тура Суперлиги, одержав пятую победу подряд на старте чемпионата. Краснодарцы сохранили первое место в турнирной таблице с 10 очками, следом идет петербургский «Зенит», а на третье место вышел действующий чемпион России ЦСКА. Армейцы в родных стенах одержали победу над ставропольским «Виктором» 31-25. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 25 сентября 2018 года мир моды вздрогнул. Американский модный дом Michael Kors покупает итальянский люксовый бренд Versace за более 2 миллиардов долларов. Сумма, от которой захватывает дух. Но если не смотреть не на глянец, а на экономику, это не про платье и каблуки. Это про стратегию выживания и перекройку рынка. Так что за этими миллиардами не просто чек, это карта новой индустрии. Мода становится индустрией масштаба, где сила в объединении. Если раньше мы смотрели на бренд и думали, какой у него дизайн, то теперь смотрим и на его владельца. Кто стоит за кулисами и какие ресурсы он может дать. А значит, главный бизнес-урок этой даты прост. В современной экономике даже самые яркие имена выигрывают, когда становятся частью большой системы. Не потому, что теряют индивидуальность, а потому, что получают возможность раскрыться по-новому.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
3: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
2: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
3: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
2: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на Диалог.фм.
4: Реклама на Диалог.фм.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусно союз.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получают после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чол кхолонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чол кхолонив холив. Хамида тлилире кхолариб, чода хакибире кхолариб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кхолариб, чода хакибире кхолариб. Хубав хюриниса бад садавшим чохулариб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубав хюриниса бад садавшим чохулариб. Ведь раньше стасков хуялдесан кету гиберхуниб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стасков хуялдесан кету гиберхуниб. Вот антун харевчи хабат чагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабат чагу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем, зачем, вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем. И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
3: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
2: Супер.
3: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University, и также по первому образованию я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет, и также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why» – «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
2: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
3: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделил со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
2: Да.
3: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
2: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить, потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Uh-huh. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и, знаете, я такой всегда простой привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков, кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны. И мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим. Я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять. Я этим сильно горел. И у нас там произошли большие классные результаты благодаря мне, команде, всем нашим усилиям. Потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать. Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается. Ты думаешь, блин, а что мое? Пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно – это нормально. Или как?
3: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиною в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
2: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. А, вот и, все, вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
3: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом, в тот момент, когда мы будем реализовывать цель, в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
2: О, окей. Какие есть потребности основные?
3: Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да, наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать как можно больше разных интересных проектов. И есть еще третья важная потребность – это потребность ощущать свое место в мире. Место в мире, место в своей семье, место в обществе, то есть потребность осознания, кто я. И причем эта потребность с годами, она может несколько раз появляться у нас и требовать каких-то кардинальных перемен в жизни, как раз-таки кардинального поиска себя.
2: Окей, супер, хорошо. Как правильно поставить свою цель? Вот как это делается? Какая тут методология есть? Какие шаги?
3: К цели можно подходить по-разному. То есть первый вариант – это просто спросить себя, что меня сейчас больше всего смущает в моей жизни. И уже исходя из этого ответа, перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
2: А можно сейчас, вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируете, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этими кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
3: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
2: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
3: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
2: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision. Вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы. Это тоже, это вообще супер.
3: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
2: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь. Потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
3: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
2: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
3: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
2: Спокойствие — это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
3: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
2: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
3: Как тебе с этой картинкой?
2: Ну, мне она очень нравится, да. Приятно.
3: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то
2: да.
3: есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем.
2: Угу.
3: То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь «спокойствие», ты уже увидел эту картинку.
2: Да.
3: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое «зачем»
2: угу.
3: ближайшее.
2: Окей.
3: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего больше, и доходить как раз до той картинки, и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал «спокойствие», ты как будто так выдохнул.
2: Да, да, да.
3: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для Окей. своей цели.
2: Как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю, как есть. Вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию, вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
3: Да, есть одно мое самое любимое упражнение, оно как раз-таки про выявление ценностей, и это нужно для поддержания нашей энергии.
2: Так.
3: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
2: Супер. И... Так, дальше.
3: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи, как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
2: Так.
3: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
2: Типа, это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще, условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
3: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
2: Круто.
3: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
2: О, прикольно. Давайте сейчас практически, можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой... Дыхание, захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь. Это просто, наверное, из серии кайф, вот ради чего, типа, живу, да, вот этот момент. И еще это из серии мгновения, типа, когда ты вот ловишь моменты, типа, вау, это прекрасно, там, ты сидишь у речки, просто тебе хорошо. Вот примерно у меня вот такие категории. Легендарный движ, второе – это какие-то победы, и третье – это классные моменты. Вот у меня вот так, три категории.
3: Супер, очень интересные получились названия. И как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить. Поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день? Каждый день для того, чтобы воспроизводить эти ощущения.
2: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну вот раз в месяц, я думаю, да.
3: Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать. Можно выбрать действия, не обязательно связанные с прям конкретно с победой, а вот что-то похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
2: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Да, типа, да, вот да. Этот пример? А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное… придумать какие-то классные новые идеи, да.
3: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь эту осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
2: Супер, классно. Эту практику зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как дробление проявляется, как вскрывается в строительном бизнесе, к чему это может привести. Типичная схема. Строительная фирма вместо штатных рабочих набирает себе, ну, типа бригадиров с командой, оформляет на каждого ИП, либо они уже зашли к нам как самозанятые в итоге, якобы субподрядчики. На деле они работают только на одного генерального подрядчика, соблюдая его график, его требования, без самостоятельного поиска себе объектов. Налоговая при проверке замечает, что у ИПшек нет собственных ни материалов, ни каких-то мощностей, ни техники, ничего, ни рекламы, ну, то есть доходы только от одного заказчика, одной компании. Очевидно же, что это скрытые трудовые взаимоотношения и указывают, в том числе, и на дробление. Ситуация. Компания заключила договор с 5 ИПшками, типа бригады, которые не платят в белую зарплату, а просто собирают деньги за оказанные услуги. Проверка ФНС выяснила, что это те же самые сотрудники, только переоформленные как ИП. В итоге начисление НДС вместо упрощенки, налог на прибыль и так далее. И самое интересное, что вскрылись еще и вот эти вот скрытые трудовые взаимоотношения. Какие возможны последствия? Ну, во-первых, если суммарно сэкономили много налогов, может дойти до уголовного дела. 199 или 198 статья здесь не за горами Уголовного кодекса. В стройке субподрядчики – это нормально. Но когда все бригады – это бывшие сотрудники или те, которые работают очень долго только на одну компанию, на одного генподрядчика, то фискалы, конечно, видят фиктивное дробление. Впоследствии до начисления налог на прибыль либо НДС, либо НДФЛ. Ну, в общем, здесь будет известно только по итогу. На что я обратил бы ваше внимание? Смотрите, уважаемые строители, дайте бригадам самостоятельность. Пускай субподрядчики, если и работают как ИП, то тогда пускай они ищут себе еще объекты, покупают материалы сами, покупают какие-то мощности, технику. Ну, они же как бы самостоятельные, да? Не держите всех как ИПшек. Если реально это ваши сотрудники, оформляйте трудовые договора. Так, во-первых, безопаснее. Во-вторых, вы удержите людей. В-третьих, ну, это всегда будет дешевле, чем когда проверка пойдет. Проверка будет выходить дороже однозначно. Ну и, конечно, анализируйте риски. Вы же люди взрослые. Если вся выручка бригады идет от одного генподрядчика, налоговая однозначно переквалифицирует это в трудовые отношения.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». В Дагестане 16 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
2: В 4 муниципалитетах Дагестана произошло аварийное отключение электричества в 28 населенных пунктах. С 8 утра начались работы по восстановлению электроснабжения. В них задействованы 4 бригады электриков. По данным Главного управления МЧС России по республике, восстановление планируется завершить к 18 часам. К 2029 году, по прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличится на 35% по сравнению с уровнем прошлого года и достигнет 137 тысяч рублей, пишут ведомости. Кроме того, реальные располагаемые доходы населения, согласно ожиданиям Минэка, вырастут на 1% в этом году и на 1,4% в следующем. В крупных городах России наблюдается сокращение числа ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество уменьшилось на 4,5%, пишет «Коммерсант». Некоторые небольшие компании покинули рынок. Оставшиеся сети вынуждены сокращать расходы из-за падения продаж и перераспределения спроса в сторону онлайн-платформ. С 15 октября операторы «Большой четверки» — это МТС, Мегафон, Билайн и Т2 — начнут блокировать звонки крупнейших российских банков, которые не заключили договоры на обязательную маркировку входящих вызовов. Отмечается, что в настоящее время более 90% банков и почти 100% других организаций уже подписали такие соглашения. Учительница математики из Иркутской области стала обладательницей 10 миллионов рублей благодаря вещему сну. В ночь перед выигрышем ей приснилось, что она обрела огромное состояние. Теперь она планирует потратить деньги на приобретение новой квартиры. Россияне стали реже жаловаться на профессиональное выгорание. Согласно данным Яндекс.Вордстат, количество запросов, связанных с этой темой, снизилось до минимума. При этом выросло число запросов, в которых люди ищут способы уволиться. Также заметно увеличилось количество запросов о смысле работы и о том, как найти свое призвание. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с «Газетой.ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к ариде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% — нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе. За заработок они стремятся заработать больше. За здоровье. Пытаются найти работу получше. Пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношение. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор, Турман Флит, также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознание мозг, но это не так. Доктор Флит сказал: «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал: «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия, и эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная, она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть. А у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан-Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники – 2-3 километра. Площадь – около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка «Сарыкум» означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году Бархан-Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане планируют впервые провести обширную инвентаризацию прибрежных территорий. Проект охватит 63 квартала в 9 муниципалитетах, среди которых Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент. Для выполнения работ была проведена аэрофотосъемка на площади 15 тысяч гектаров. Обработаны данные по 2,9 тысячам объектов из общего числа около 30 тысяч. В Совете Безопасности России подчеркнули, что отказ Армении от поставок российского газа нанесет стране более значимый ущерб, чем Германии и другим европейским государствам. Отмечается, что стоимость российского газа для Армении значительно ниже, чем при закупках из других стран. Согласно данным Минэкономразвития, в следующем году тарифы на электроэнергию для жителей России вырастут на 14%. Согласно прогнозам ведомства, к 2028 году стоимость электроэнергии увеличится на 12%. Россия и Вьетнам достигли соглашения об увеличении числа авиарейсов между странами до 105 раз в неделю для каждой из сторон. Об этом сообщили в Минтранспорта России. На текущий момент российские авиакомпании выполняют 39 авиарейсов во Вьетнам каждую неделю, в то время как вьетнамские перевозчики обслуживают 31 рейс еженедельно. Volkswagen и его дочерняя компания Audi отзывают более 2 миллионов автомобилей по всему миру из-за неисправности в системе управления. Об этом сообщили в общегерманском автомобильном клубе. Дефект может вызвать отказ рулевого управления, что представляет серьезную опасность для водителей. В Германии под отзыв попадают около 960 тысяч автомобилей, из которых 900 тысяч принадлежат Volkswagen и почти 60 тысяч Audi. По итогам 9 месяцев этого года российские фильмы привлекли 77% зрителей в кинотеатрах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что санкции способствовали росту международной дистрибуции российского кино на новых рынках. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хаяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда в весовой категории до 49 килограммов. 28-летняя спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Нмичи на 32-й минуте, однако Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей, но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага» – вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13.30 до 16.30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13.30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21.00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. А это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на улице Пушкина от Ливаневского до Иракского на 3 дня будет перекрыто движение. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие продлится до 23 часов 27 сентября. Оно связано с проведением ежегодной ярмарки, приуроченной ко Дню города. У аэропорта Махачкалы появится бесплатная парковка. Как заявил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов, новая стоянка, рассчитанная на 96 автомобилей, будет расположена вдали от терминала. Решение позволит избежать пробок и обеспечит свободный доступ к зоне высадки пассажиров. Общая стоимость строительства и монтажных работ составляет более 97 миллионов рублей. Каякенский районный суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. Выяснилось, что на участке размером более 500 квадратных метров незаконно размещен объект капитального строительства. Прокурор обратился в суд с требованием освободить территорию и восстановить земли. Суд удовлетворил данное требование. В Дербенте подходит к концу строительство самой крупной школы в городе, расположенной на улице Тагиева. Новое учебное заведение будет включать в себя несколько корпусов, столовую, актовый зал, просторный спортивный зал и 2 современных бассейна. Школа рассчитана на 1200 учеников и возводится в рамках нацпроекта «Образование». После Нового года ожидается значительный рост цен на пиво и вино из-за повышения акцизов. По данным Интерфакса, ставки увеличатся до 6,8%. Так, крепкое пиво подорожает с 33 до 35 рублей за литр, обычное вино со 148 до 158 рублей, игристое до 170 рублей за литр. В Каспийске 10 октября состоится боксерский поединок между юношескими командами Дагестана и Кабардино-Балкарии. Соревнование в формате «стенка на стенку» пройдет в спортивном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Мероприятие посвящено 50-летию первого олимпийского чемпиона по боксу на Северном Кавказе Гайдарбека Гайдарбекова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Прежде чем мы посвятим свое сердце достижению какой-либо цели, давайте посмотрим, насколько счастливы те, кто уже достиг этой цели. Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндир гурат чухул ибил, чиярат бестал ибил. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндир гурат чухул ибил, чиярат бестал ибил. Хехапшим растасы шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасы шулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом пишет Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей. И в завершении выпуска: почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. Газета «Ру» ознакомилась с результатами исследования. По его данным, сильнее всего произвести впечатление помогает чувство юмора, так считает 55% опрошенных. На втором месте забота и внимание 48%, замыкает тройку внешность 42%. Также ценится умение слушать и поддерживать 40% и уверенность в себе 38%. Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали, их отметили только 22%. Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5000 рублей. До 1000 рублей готовы потратить 6%, от 1000 до 3 – 22%, от 3 до 5000 – столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 8 месяцев этого года российские банки вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств, что более чем в 2,5 раза превышает общий показатель за весь прошлый год, об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что успех стал возможен благодаря внедрению в конце предыдущего года процедуры выплаты вознаграждения банку за возврат украденных средств. Кроме этого, на рост возвратов через платежную систему НСПК повлияло увеличение числа банков, подключенных к данному сервису. В результате банковским клиентам удалось вернуть около 6% от общей суммы, похищенной мошенниками.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени? Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку, ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч. Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
1: IQ 140? Мы вам перезвоним.
0: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
1: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
0: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
1: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
0: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
1: Вдохновляйте.
0: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами.
2: Личный коуч. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Дагестане будет создана специализированная площадка для обучения волонтеров действиям в чрезвычайных ситуациях. По словам премьер-министра республики Магомеда Рамазанова, такая подготовка крайне важна для регионов, подверженных рискам ЧС, поскольку волонтеры должны уметь оперативно реагировать и действовать эффективно в сложных обстоятельствах. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на заседании Президиума объявил, что первая сессия нового 8-го созыва парламента, согласно указу Врелглавы Республики, состоится 1 октября в 10:00. Аскендеров вручил депутатам и сотрудникам аппарата парламента госнаграды России и Дагестана, а также именные часы председателя Народного собрания. В Республиканском диагностическом центре Махачкалы впервые на Северном Кавказе открылась роботизированная лаборатория. Новейшее аналитическое устройство МТ-8000 полностью автоматизирует процесс лабораторных исследований, начиная с загрузки образцов и заканчивая выдачей результатов, что существенно снижает вероятность ошибок и значительно повышает скорость выполнения анализов. Дагестан занял 5-е место среди регионов России по числу проданных туров с детьми на ближайшие осенние каникулы. По данным сервиса «Слетать.ру», на республику приходится около 4% всех детских туров, реализованных по стране. В этом рейтинге Дагестан уступает Краснодарскому краю, Московской области, Приморскому краю и Кавказским Минводам. С 1 октября жители и гости Дагестана могут бесплатно посетить новый музей регионального отделения Банка России, который открылся в Махачкале. Экспозиция включает в себя монеты, банкноты, архивные документы, фотографии и кассовую технику. Все предметы демонстрируют, как эволюционировало банковское дело в регионе. Махачкалинская «Динамо» заключила соглашение с Далиром Кузяевым. Контракт с 33-летним футболистом действует до конца сезона. Кузяев, ранее выступавший за сборную России, сыграл 51 матч за национальную команду и участвовал в чемпионате мира 2018 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
2: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержке. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail показал, что для ощущения счастья 31% респондентов требуется доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. 22% указали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до миллиона, а 12% заявили, что им необходимо более миллиона рублей. Лишь 4% участников опроса считают достаточным доход менее 50 тысяч рублей. Высокий доход как главный фактор счастья отметили 13% опрошенных. Чаще всего респонденты выбирали здоровье, семью и близких и уверенность в завтрашнем дне в качестве ключевых составляющих счастья. Путешествия и новые впечатления указали 12%, любимое дело и самореализацию – 10%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Создание запретительных или ограничительных мер в ходе регулирования деятельности финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка России. В свою очередь, было бы правильным, чтобы финансовые организации раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс, подчеркнули в регуляторе. Помимо этого, в Банке России полагают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться, добавили в пресс-службе Центробанка России. За год в российских городах-миллионников стало почти на 1% меньше бургерных – 2360 заведений. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные сервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в крупных городах России выросло в среднем на 47%. В Москве прирост составил 40%, а в Санкт-Петербурге – 55%. Теперь тренд развернулся в противоположную сторону, отмечает издание. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто может предложить качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции и повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу. И в завершении выпуска. Вечером 26 сентября взойдет урожайная луна. Полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Его особенность в том, что несколько вечеров подряд луна будет подниматься над горизонтом почти в одно и то же время, а с непривычным опозданием, рассказал эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Название пришло из аграрного календаря, когда электричества не было, а световой день укорачивался. Полная луна давала крестьянам лишние часы для работы в поле. У коренных народов Северной Америки это полнолуние зовут кукурузной луной. В Китае оно совпадает с праздником середины осени, в Корее с чхусоком, а в Японии с любованием луной цукими. И на этом пока.

0: Все, Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Зачастую отодвигание или задвигание стула сопровождается страшным звуком. В этикете есть маленький лайфхак. Достаточно слегка наклонить стул так, чтобы он остался на одной ножке, и аккуратно повернуть его.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкают человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Несколько компаний о заявке клиента все равно обрабатывает один и тот же отдел. Покупатель-то на самом деле не видит ничего, нет никакой разницы, все идет через общую команду продаж. Но для налоговой это такой прямо серьезный звоночек. Представьте себе, что у вас 3-4 компании, но есть один колл-центр и один отдел продаж. Менеджеры принимают заявки, звонки по единому номеру, заносят данные в CRM-ку в общую и тут же могут продавать там услугу или товар там, от компании А или компании Б. Все зависит от того, насколько сейчас выгодно выписывать счет, чтобы не превышать лимит по выручке. И налоговая что делает? Она видит, разве это вообще реально независимая компания? Если все управление продажами сосредоточено в одной службе, то что это означает? Общий бизнес. Это усиливает подозрение, что бизнес просто раздробили несколько юридических лиц. Вот таким простым языком я как бы вам и пытаюсь разъяснить, что видит налоговая. Допустим, в группе компаний есть единый отдел продаж. К нам приходит компания, там клиент ему звонит, в одну точку ему выставляет счет от ООО, там «Ромашка» или «Лютик». Как удобно руководству, то есть сам бухгалтер распределяет. И при проверке ФНС отметила, что все продажи были централизованы. То есть менеджеры те же, база клиентов общая, и услуги продаются одни и те же. Явно не независимая компания. В итоге что? Начисление налогов, пени и штрафы. По статистике, смотрите, что получается. По данным ФНС, до 20% всех этих схем дробления в коммерции выявляются именно через вот такой вот анализ управления продажами. То есть общий контакт или колл-центр, единая воронка, одни и те же менеджеры, общий состав сотрудников. Если налоговая убедится, что у вас единая команда продаж, это 100% будет таким серьезным шагом для того, чтобы объединить бизнес в общем. И начисление налогов, пени, штрафы и, скорее всего, лишение всех льгот. Даже если на бумаге у вас разные предприятия, но единый отдел какой-нибудь, он объединяет, по сути, все и в одну организацию. Просто все разделили для оптимизации налогообложения. Что нужно пересмотреть, чтобы я советовал сделать. Разделить, во-первых, службы. То есть, если компании реально независимы, давайте так, по-честному, у вас должен быть отдельно номера, отдельно CRM-ки, отдельно менеджеры. Если это аутсорсинговые менеджеры, то на аутсорсе и так далее. То есть, разные компании, разные договора. Плюс четкое разграничение клиентов. В каждой компании свои контакты, договоры, продажи и не единая база, ни в коем случае. И, конечно же, избегать перезаписи счетов, чтобы не переключали вы клиента с одной компании на другую компанию, просто для соблюдения лимита. Это сразу бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане планируют впервые провести обширную инвентаризацию прибрежных территорий. Проект охватит 63 квартала в 9 муниципалитетах, среди которых Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент. Для выполнения работ была проведена аэрофотосъемка на площади 15 тысяч гектаров. Обработаны данные по 2,9 тысячам объектов из общего числа около 30 тысяч. В Совете Безопасности России подчеркнули, что отказ Армении от поставок российского газа нанесет стране более значимый ущерб, чем Германии и другим европейским государствам. Отмечается, что стоимость российского газа для Армении значительно ниже, чем при закупках из других стран. Согласно данным Минэкономразвития, в следующем году тарифы на электроэнергию для жителей России вырастут на 14%. Согласно прогнозам ведомства, к 2028 году стоимость электроэнергии увеличится на 12%. Россия и Вьетнам достигли соглашения об увеличении числа авиарейсов между странами до 105 раз в неделю для каждой из сторон. Об этом сообщили в Минтранспорта России. На текущий момент российские авиакомпании выполняют 39 авиарейсов во Вьетнам каждую неделю, в то время как вьетнамские перевозчики обслуживают 31 рейс еженедельно. Volkswagen и его дочерняя компания Audi отзывают более 2 миллионов автомобилей по всему миру из-за неисправности в системе управления. Об этом сообщили в общегерманском автомобильном клубе. Дефект может вызвать отказ рулевого управления, что представляет серьезную опасность для водителей. В Германии под отзыв попадают около 960 тысяч автомобилей, из которых 900 тысяч принадлежат Volkswagen и почти 60 тысяч Audi. По итогам 9 месяцев этого года российские фильмы привлекли 77% зрителей в кинотеатрах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что санкции способствовали росту международной дистрибуции российского кино на новых рынках. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидаталь. У села Кванхидаталь, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидаталь составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чагер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Притчи народов мира.
3: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что вы слушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
3: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с... Первого, по-моему, или с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Угу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. А компания FinFlare была... Это была фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой-модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlare. Flare, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив, достаточно так, финская вспышка, будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlare. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Костюм FinFlare я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный в моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все, Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Вот, это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом Finflare самостоятельно. Вот, моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Вот, сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
2: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого вы можете рассказать? Расскажите.
3: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
2: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
3: 1400, по-моему, где-то так.
2: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
3: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
2: Понятно. Окей, все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
3: 119.
2: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
3: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
2: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом. Потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
3: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби. Мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
2: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе? И там,
3: слушайте,
2: и там вы нужны.
3: Мне прекрасно рассказала историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный, и его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его трехлетняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось. Вопрос приоритета исключительно.
2: Ну...
3: И, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
2: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
3: Да, мы дружим.
2: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна, да, то что...
3: Абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей.
2: Да.
3: И она прекрасная мать, вот, и я ее вижу в семье, я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе, и, ну, это мать в первую очередь.
2: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, какой, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
3: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, то есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
2: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь уловить, потому что у меня... Я, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
3: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню первый раз, я с первым ребенком 2 была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2, по-моему, 2 или 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 бесценные потратить?
2: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
3: Выход в другую вселенную, абсолютно.
2: А что для вас вообще семья и дети?
3: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
2: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это личное исключительно?
3: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
2: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно, как бы, выходящее за среднестатистические рамки действия.
3: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломат, и мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема – торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот, а вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
2: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
3: Я же говорю, нам негде было жить.
2: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
3: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
2: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
3: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
2: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
3: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
2: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
3: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. И я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
2: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
3: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
2: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
3: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась с детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот. Я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видны.
2: Здорово, Ваня, у меня три раза был Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
3: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Mm-hmm. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Mm-hmm. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэра». Поняла, что на «Финфлэре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Mm-hmm. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на «Финфлэр».
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на улице Пушкина от Ливаневского до Иракского на 3 дня будет перекрыто движение. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие продлится до 23 часов 27 сентября. Оно связано с проведением ежегодной ярмарки, приуроченной ко дню города. У аэропорта Махачкалы появится бесплатная парковка. Как заявил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов, новая стоянка, рассчитанная на 96 автомобилей, будет расположена вдали от терминала. Решение позволит избежать пробок и обеспечит свободный доступ к зоне высадки пассажиров. Общая стоимость строительства и монтажных работ составляет более 97 миллионов рублей. Каякенский районный суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. Выяснилось, что на участке размером более 500 квадратных метров незаконно размещен объект капитального строительства. Прокурор обратился в суд с требованием освободить территорию и восстановить земли. Суд удовлетворил данное требование. В Дербенте подходит к концу строительство самой крупной школы в городе, расположенной на улице Тагиева. Новое учебное заведение будет включать в себя несколько корпусов – столовую, актовый зал, просторный спортивный зал и 2 современных бассейна. Школа рассчитана на 1200 учеников и возводится в рамках нацпроекта «Образование». После Нового года ожидается значительный рост цен на пиво и вино из-за повышения акцизов. По данным Интерфакса, ставки увеличатся до 6,8%. Так, крепкое пиво подорожает с 33 до 35 рублей за литр, обычное вино со 148 до 158 рублей, игристое до 170 рублей за литр. В Каспийске 10 октября состоится боксерский поединок между юношескими командами Дагестана и Кабардино-Балкарии. Соревнование в формате «стенка на стенку» пройдет в спортивном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Мероприятие посвящено 50-летию первого олимпийского чемпиона по боксу на Северном Кавказе Гайдарбека Гайдарбекова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюдо будет находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1,5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно, зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
3: Кесип фии хамам де муркуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам де муркуна. Тур види, гордан зидия. Меч твой, шея моя. Тур види, гордан зиди. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафлан. Пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафлан. Фики не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаид анжеда, и тим хунух гереке.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Uh-huh. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. Uh-huh. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило, даже чисто технически было невозможно. Uh-huh. То есть клиенты должны были, не знаю, там прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Ну, финансовый сектор вообще, он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Mm-hmm. Это, правда, очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и там и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовой организации раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. Вот в таком-то объеме. Uh-huh. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают каким-то какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. И очень, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
2: Смотри, во-первых, это потрясающий... я начну с себя самого. Ага. Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. В чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они говорят, нет, вот так нельзя сделать, так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
2: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку и... Меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто со своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
2: к тому, что да. к этому. Можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопатой будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть, там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот тем, я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. То есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так, они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там $10,000 в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле там в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего $1500 в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулы в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот, давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот, что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет рассудебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему тема того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek. Почему это имеет такую важность для стран?
2: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Мы можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
2: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее. И ну, странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно круче, да, чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
2: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Я, сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
2: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть... вендору твоему не очень интересны, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее, ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе — это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Uh-huh. Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго. Мы несчастливы от того, что это безумно дорого. И тоже долго, и клиенты несчастливы. То есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно. выгодно при этом, как бы из-за... Вот, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там, ChatGPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильных промптах, но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
2: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, чтобы клиенту запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот... скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все. Я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома. Тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее, на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
2: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот эту вот уровень, растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Да, они одни из основных инвесторов вообще.
2: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, Для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляется новый инструмент, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей жизни.
1: Оно не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути,
3: как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими. Да? Появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
2: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто, когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, mm-hmm. Когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
3: Ну да,
2: было
3: согласен.
2: Мало.
3: Люди смотрели как на AI, наверняка же, да? Я сейчас
2: абсолютно.
3: Уже сложно
2: вспомнить. То есть количество людей, которые этим инструментом пользовался, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
3: Mm, конкурентное преимущество большое получили.
2: Потом оно насытилось, понятно, превратилось в некий алый океан. Условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать. А потом это тоже задистраптится все. Ну, там, мне кажется, очевидно. К сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемое такси.
3: Ну, когда
2: такси,
3: все
2: да,
3: водители пойдут.
2: Да, когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим. Да. На самом деле им точно найдется работа. То есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать, но условно, то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейсы, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже, ну, какая-то гигантская ниша для бизнеса. И вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы. Там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. Этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая, большая, длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
3: Маленькие циклы яркие, да?
2: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно на самом деле хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, вот понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В Дагестане будет создана специализированная площадка для обучения волонтеров действиям в чрезвычайных ситуациях. По словам премьер-министра республики Магомеда Рамазанова, такая подготовка крайне важна для регионов, подверженных рискам ЧС, поскольку волонтеры должны уметь оперативно реагировать и действовать эффективно в сложных обстоятельствах. Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров на заседании Президиума объявил, что первая сессия нового 8-го созыва парламента, согласно указу Врелглавы Республики, состоится 1 октября в 10:00. Аскендеров вручил депутатам и сотрудникам аппарата парламента госнаграды России и Дагестана, а также именные часы председателя Народного собрания. В Республиканском диагностическом центре Махачкалы впервые на Северном Кавказе открылась роботизированная лаборатория. Новейшее аналитическое устройство МТ-8000 полностью автоматизирует процесс лабораторных исследований, начиная с загрузки образцов и заканчивая выдачей результатов, что существенно снижает вероятность ошибок и значительно повышает скорость выполнения анализов. Дагестан занял 5-е место среди регионов России по числу проданных туров с детьми на ближайшие осенние каникулы. По данным сервиса «Слетать.ру», на республику приходится около 4% всех детских туров, реализованных по стране. В этом рейтинге Дагестан уступает Краснодарскому краю, Московской области, Приморскому краю и Кавказским Минводам. С 1 октября жители и гости Дагестана могут бесплатно посетить новый музей регионального отделения Банка России, который открылся в Махачкале. Экспозиция включает в себя монеты, банкноты, архивные документы, фотографии и кассовую технику. Все предметы демонстрируют, как эволюционировало банковское дело в регионе. Махачкалинская «Динамо» заключила соглашение с Далером Кузяевым. Контракт с 33-летним футболистом действует до конца сезона. Кузяев, ранее выступавший за сборную России, сыграл 51 матч за национальную команду и участвовал в чемпионате мира 2018 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, языки вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности. Угу. Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: Чисто как инструмент.
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Да. Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Да. Мы в телеграм-канале, в инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да. Но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Угу. Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там да. Ну, разный арбитраж
1: между
2: бывает.
1: Странами,
2: между
1: да.
2: странами. Какой... Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Есть на еще одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Надо там быть. Такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд. Да. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать. Да. Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Вот гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это
2: алгоритмическая
1: торговля. Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина, одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент.

0: говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
1: Зачем?
0: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста, проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
1: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
0: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
1: Ты знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
0: Даже если запомнил, но ничего не понял.
1: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А ты помнишь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
0: Да, да, да.
1: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там, бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать надо. И все, и я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
0: Вот этот Антон, который...
1: Ну, знаешь, да. Антон, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруги. Да. И вкусно же было, да?
0: Очень вкусно, очень. Лена, вот. Спасибо.
1: Да, и он, значит, мне говорит, вот он мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе, не ему, а системе, есть система.
0: Да.
1: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
0: Ой,
1: ты знаешь, я тебе скажу честно, когда начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, я такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам дам...
0: Там у него, по-моему, 2 книги.
1: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джек. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже вторичный продукт, потому что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, то есть ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем система. Да. У тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, это твой папа.
0: Да,
1: родители не выбирают. То есть мы во всем всегда... должны быть системными.
0: Абсолютно правильно.
1: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все. Вот у тебя есть кружок. Вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери. И вот в этом кружке они должны вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
0: А вот вопрос еще, Александр. А вот что для тебя деньги? Вот просто
1: ничего.
0: Для, чтобы молодежь...
1: Спорт.
0: Вот человек с деньгами,
1: отвечу,
0: что для тебя...
1: Спорт. Вопрос? Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос, любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей,

0: Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Прямо мой сосед от соседнего дома. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги – это автомобиль передвижения. Больше денег – качественнее автомобиль. Меньше денег – автомобиль меньше качества. То есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там… Одежда вообще, вот честно, видишь, у меня ничего нет. Я ничего не ношу. Я не ювелирные изделия. У меня очень много часов я не ношу. Там мне понадарили коллекцию. Я люблю машины. Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одета красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера... Я пришел, я же... Ну, должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник и сказать, ребят, ну я же там миллионер, но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение. Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному, я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность там давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация. Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останется там консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал, значит завязал.
1: Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечное. Классный разговор.
0: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь... принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такая же, такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиция – это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино.
0: По сути, бизнес просто обнажает твои проблемы. Всегда. И трейдинг тоже самое.
1: Кстати, трейдинг тебе трейдинге, показывает кто-то. Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва
0: 100%. Знаешь, как я всегда говорю? Пойди в трейдинг на 3 месяца, ты будешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня моя одна из любимейших книг в плане трейдинга – это «Reminiscence of
0: Stock Operator».
1: Stock Operator. Да.
0: Это... Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
1: И Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Почитайте.
0: Знаешь, посмеешься? В общем, 5 лет назад приезжаю, вот это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте. Да? Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
0: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой. У него 2 огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я тебе не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Ну, это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
0: Я клянусь тебе, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
0: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был. Луис Барселина, Стив Каладжан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Калладжианом там дружим. У Стивена Калладжиана вообще отец. У Луиса Борселлино папа бандит был. Мафиозник итальянский. Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу, думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное, а вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, вот эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
0: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
0: Да.
1: И...
0: Интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, по-моему, 3 книги у него.
0: Все шикарные. И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. Там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
0: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
0: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
2: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом. И второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
0: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену, ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
2: Ваш любимый кейс из студентов.
0: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, кататься, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1,5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
1: Угу.
0: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное... У меня много очень, очень толковых ребят, но это в чем хорошо? Этот человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
1: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается, обычно потом...
0: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
1: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
0: Везде. И в бизнесе тоже.
1: Везде, да.
0: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в 1-й год. Потому что люди просто не готовы.
1: Да.
0: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
1: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
0: Правильно? Да. Не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
1: Да.
0: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою и буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед. и буду их высиживать. Все. Да. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать.
2: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя.
0: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
1: Да.
0: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, вот сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут и скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Конечно, шаурму. И все. Да. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
1: В любом. Всегда просто держите в голове. Основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
0: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
1: да.
0: Оно плохо никогда не получится.
1: Однозначно.
0: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
1: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие. Но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником двух президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с четой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотра фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желания в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Махачкале на улице Пушкина от Ливаневского до Иракского на 3 дня будет перекрыто движение. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие продлится до 23 часов 27 сентября. Оно связано с проведением ежегодной ярмарки, приуроченной ко дню города. У аэропорта Махачкалы появится бесплатная парковка. Как заявил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов, новая стоянка, рассчитанная на 96 автомобилей, будет расположена вдали от терминала. Решение позволит избежать пробок и обеспечит свободный доступ к зоне высадки пассажиров. Общая стоимость строительства и монтажных работ составляет более 97 миллионов рублей. Каякенский районный суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. Выяснилось, что на участке размером более 500 квадратных метров незаконно размещен объект капитального строительства. Прокурор обратился в суд с требованием освободить территорию и восстановить земли. Суд удовлетворил данное требование. В Дербенте подходит к концу строительство самой крупной школы в городе, расположенной на улице Тагиева. Новое учебное заведение будет включать в себя несколько корпусов – столовую, актовый зал, просторный спортивный зал и два современных бассейна. Школа рассчитана на 1200 учеников и возводится в рамках нацпроекта «Образование». После Нового года ожидается значительный рост цен на пиво и вино из-за повышения акцизов. По данным Интерфакса, ставки увеличатся до 6,8%. Так, крепкое пиво подорожает с 33 до 35 рублей за литр, обычное вино со 148 до 158 рублей, игристое до 170 рублей за литр. В Каспийске 10 октября состоится боксерский поединок между юношескими командами Дагестана и Кабардино-Балкарии. Соревнование в формате «стенка на стенку» пройдет в спортивном комплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Мероприятие посвящено 50-летию первого олимпийского чемпиона по боксу на Северном Кавказе Гайдарбека Гайдарбекова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии. Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал: «Страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать». Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее. Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать – это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Весь интернет смеется над фотографией в социальных сетях. Американская команда по математике впервые победила на Всемирной математической олимпиаде.
2: А там все китайцы.
1: И фотография. А там 5 китайцев.
2: Да.
1: И что с этим делать? Сегодня в Китае гениальных детей с коэффициентом интеллекта, который можно назвать гениальностью, больше, чем детей в США вообще. Это без генетических еще экспериментов. А когда эти все подрастут, да, в которых встроили геном. И непонятно, что с этим делать. И уже будет не догнать. И вот скажи, пожалуйста, а как на нас повлияет? Ты уже сказал, да? Вот когда-то там Советский Союз сформировался тем, что русская языковая культура, литература, научная мысль, да, обогатила мышление, культуры, технологии, экономику, социальную сферу тех республик, которые вошли в Советский Союз, вот это то, что называется постсоветское пространство. Ну, действительно, были там какие-то территории были менее развиты,
2: да, это
1: и
2: правда.
1: Вот накрыло, да, и подняло промышленность, экономику, социальную сферу, медицину, образование. А вот сейчас не получится, что китайское так накроет нас.
2: Да?
1: Посмотри.
2: Я хочу сказать, да, получится, да.
1: Вот, посмотри, мы все больше увлекаемся именно иньскими видами спорта.
2: Да.
1: Да, где-то беговые лыжи сейчас, фристайл, да, это иньский вид спорта, не нужна внутренняя энергия. Фристайл, кайт, виндсерфинг, да, это иньские виды спорта. Посмотри, сколько людей увлекаются, да, цзюань, цигунь.
2: Да.
1: Китайскими гимнастиками, да, как много людей хочет поехать туда, в Шаолинь учиться. Ты же преподавал на каких-то актерских курсах, притом преподавал дыхание.
2: Ну да, было дело.
1: Да? Дыхание и энергии актерам. Притом за основу ты взял именно восточные практики.
2: Ну, конечно, да. Ну, в школе драматического искусства я вел мастер-класс долго довольно, да. Я хочу сказать, да, как этот, не хотелось бы моей той имперской части сказать, нет, этого не будет. Да, накроет. И вообще единственное...
1: И хорошо ли это?
2: Конечно, хорошо. Ну, а куда деваться-то, собственно говоря? Если ты будешь говорить плохо, тогда накроет, и тебе будет плохо. Если ты будешь говорить хорошо, и бороться с этим бесполезно, и бессмысленно, более того, это будущее идет сюда навстречу, как таковое. Да?
1: Будущее идет.
2: Это волна, она прокатилась, ну, наверное, по земле.
1: Через прошлое идет будущее.
2: Да, в одну сторону прокатилась, сейчас идет в другую сторону. И, в принципе, с моей так точки зрения, дальнейшее развитие человечества, оно как раз и заключается в этой возможности соединения вот эти вот древние совершенно системы знаний, значит, в основе которых лежат как раз науки о сознании, там, Китай, ну, традиционная
1: управление. Китайская... Я напомню, что в запретном городе есть специальный зал, где еще там 2000 лет назад тестировали управленцев.
2: Да, конечно, да, всегда.
1: Здесь еще раз говорю, мы непонятно кем были,
2: непонятно,
1: а там уже были тесты на управленцев.
2: Нас просто не было, мы еще были растворены в других каких-то там этнических потоках, как таковых.
1: Это видно по нашим с тобой школам.
2: Да, тесты на управленцев были, однозначно, да, всегда были. И более того, тот тип знаний, которым китайцы владели, ну, я думаю, что на протяжении там 5000 лет, это то, к чему вот-вот приближается самая продвинутая современная наука. И, в общем, я думаю, что это на самом деле один из таких ответов на этот вопрос, как они этого добились, вот что у них такая наука сейчас, что они двигаются по каким-то там областям впереди по-настоящему, да, что они действительно захватят, через какое-то время они, конечно, захватят интеллектуальное пространство. Да, потому что думать в категориях, в понятиях и оперировать вот этими вот какими-то внутренними блоками внутри сознания, которые более привычны для такого вот древнекитайского способа мышления, будет интереснее, приятней, плодотворнее и продуктивнее. В этом причина заключается, что в этом интерес к искусству войны Суньцзы, он же заключается и не в том, что там слово Суньцзы баюкает слух современного человека, да, значит, или интерес к той же самой, я не знаю, Конфуцию, к его текстам, или там Джуанзе, мистическим текстам даосских, заключается именно в том, что это дает тебе какой-то другой тип видения, который дает тебе эти самые преимущества в этой жизни, который позволяет жить более комфортно, проводить время духу внутри тела, собственно говоря. Про это же речь-то идет.
1: Мало того, это созидательный процесс. Если у Клаузевица мы читаем, что бой является самым лучшим способом ведения войны, угу, у Сунь-цзы мы читаем: лучший бой, не начатый бой.
2: Однозначно. Не, ну, я очень люблю эту связку у Сунь-цзы, что, конечно, там высшего уровня полководец разрушает замыслы противника. Да, разрушает замыслы противника. Следующий за ним разрушает его связи и союзы. Следующий за ним разрушает его войска. И следующий за ним штурмует города. А я говорю о том, что высшего уровня, значит, полководец, он воспитывает детей противников, правителей противника, да? Он дает им системы знаний, да, по большому счету. И в конечном счете, я думаю, что Китай сейчас стоит перед этой точкой, когда он, наконец, поймет нереальный потенциал великий своего вот этого духовного наследия. То есть, по большому счету, всего того, что работа-то шла, не китайцы шли с тем, чтобы сейчас мы вот западным людям объясним, расскажем, что у нас. Китайцы как раз, чем раньше мы туда идем, тем более они были в абсолютно уверенности пребывали, что западный человек не способен понять их тонкости, их вот этого вот мышления, древних текстов, и их искренне восхищал и удивлял этот интерес, когда ты это проявлял там к чему-нибудь такому. И до сих пор это так в Китае, да? И китайцы-то пошли к тому, чтобы изучать авраамический, западный дискурс в конечном счете. И они пока еще не настолько владеют этим самым авраамическим западным дискурсом, хотя начинают приближаться, учатся они хорошо. И следующим этапом, когда...
1: Сам я могу сказать, как человек, который преподает там 28 лет в Америке и 15 во Франции, самые работоспособные, трудолюбивые, ответственные студенты всегда китайцы.
2: Китайские.
1: В любой группе. Всегда.
2: Да, да, да.
1: Они вот даже задания до утра будут в библиотеке сидеть.
2: Да, потому что они научены учиться, потому что для Китая грамотность, собственно говоря, по-китайски учиться в университете или где-то, это душу, читать книги, душу. Это так переводится этот термин. Не ценар, душу, чем это, ты в каком университете читаешь книги, учишься, означает это, да? И они понимают, что это такое, потому что большая традиция вот этих самых 5000 лет, что люди, читающие книги, всегда были самыми главными, передовыми, они занимали должности, они управляли, и грамотность всегда была этим отличительным знаком знатности, как таковое слово, знатность. От слова «знать», да, отсюда появляется. Они сохранили в любом случае огромное количество в языке вот этих вот каких-то, ну, таких целостных не только рудиментов, но и кластеров каких-то, да, вот того, как надо учиться в этих явлениях. И очень скоро они поймут, как же передавать, как же этот вирус-то на Запад передавать, в конечном счете.
1: Я каждый день в твоем блоге читаю размышления о значении цифр. Угу. Вот это китайская нумерология, китайская астрология. Каждый день начинается у меня с твоего приветствия.
2: Да.
1: Добрым людям.
2: Доброе утро добрым людям, да.
1: Да, добрым людям. Это каждое утро, да, я читаю?
2: Да, каждое блог. Утро,
1: ты,
2: да,
1: честно и трудолюбиво пишешь огромные тексты каждое утро своим последователям, друзьям, кто подписан на тебя. У меня возникло впечатление, что у тебя совершенно другое восприятие чисел. Может быть, только Пифагор, да, со своим отношением к гармоникам этого мира, которые реализованы в цифрах. Напомню, что современную музыкальную культуру тоже создал Пифагор, как раз думая о цифрах и гармониках, и соотношении там частот. Да? Он не знал слова «частота», но тем не менее он понимал, что такое общий знаменатель, когда создал полутон, да? Создавая вот эту современную музыкальную архитектуру современной европейской музыки. Но ошибся. Та 12-я квинта не равна 7-й октаве.
2: Да.
1: Ошибся.
2: Я помню, я был, как раз я же услышал, это ты рассказывал, меня это очень поразило, и очень мне понравилась эта тема,
1: да.
2: Что не может строить эта история, темперирование.
1: Ну, отсюда волчьи звуки, uh-huh. темперирование, да, и отказ от темперирования uh-huh. тем же Генделем или Скрябиным. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, что для тебя цифры? Гармония цифр, соотношение цифр.
2: Цифр,
1: потому
2: цифра,
1: что каждый день, слушай, я вот, ты, да, мы да, только да, что проверяли да, микрофоны, ага. я сказал 16,
2: да.
1: а ты сказал 17.
2: 17, да. Очень интересно, 16 – 2 восьмерки, я сразу там буду говорить, а 17 – единица и семерка, это у нас, для меня 17 – это разница между 81 и 64, да, эти 9 девяток и 8 восьмерок, такая базовая матрица китайской культуры, и 17 представляет собой самое такое мистическое число в китайской культуре, потому что вот оно как раз указывает на отсутствие, на пустой дом такой некий, так, центральный дом в девятиклеточном квадрате, да, и для меня, конечно, же цифра, опять же, ну, русское слово «цифра» происходит от арабского «цифра», ну, что означает «знак», собственно говоря. Цифра означает «знак» как таковой, и во многих традициях не было цифр как таковых. Кстати, у иудейской традиции же цифры обозначались буквами, да, там 1, 2, 3, 4, и в старославянской та же самая история была. Значит, арабские, индийские цифры, которые пришли сюда, пришли позже гораздо. Да. А в Китае были всегда эти цифры, но они обязательно имели еще свое лексическое значение, ну, так же, как ты говоришь, когда слово там «один», оно в любом случае имеет лексическое значение. Единица, единство и так далее. Два, дева, двойственность и так далее. Ну и прочее. Вот. Для меня цифра – это некий такой способ оперирования реальностью, которая соотносится, опять же, по-китайски с образом. Потому что технология толкования книги перемен – это технология толкования образов и чисел, образов и цифр как таковых. И только соединяя, но потом, так как я занимаюсь этими практиками довольно много, психофизическими, там везде есть обязательно счет. Да, там есть счет дыханий. Я сейчас собираюсь сделать для современного мира некий такой фьюжн цигуна и йоги, то есть соединить цигун с йогой, значит, как базовые принципы, как таковые, где как раз добавится счет дыханий с осмыслением того...
1: Ты видел проект человека, которого я безумно люблю, просто влюблен в эту женщину, Алена Долецкая, «Пойду по душу».
2: Нет,
1: посмотри, не невероятно. Mm-hmm. Это то, о чем ты сейчас говоришь.
2: Да.
1: Посмотри ее проект. Великолепный. Я его консультировал. Mm-hmm. Великолепный проект. «Пойду по душу». Она учит дышать.
2: Mm-hmm.
1: Просто это 3 раза в день. Mm-hmm. Люди подключаются к ее подкасту mm-hmm. и учатся дышать.
2: Ну, это очень важная история, да, конечно.
1: Потом она при mm-hmm. этом читает какие-то литературные тексты.
2: Mm-hmm. Да. Я же говорю, я много говорю о том, что вот об устройстве шестичленном человеческого сознания, что, собственно говоря, 6 каналов сенсорных – это как раз зрение, осязание, вкус, зрение. Если идти извне вовнутрь – зрение, осязание, вкус, дыхание, обоняние, слух. Вот они как бы таким образом идут. Да? Вот я сюда ввожу дыхание как несенсорный оператор, да? который как раз в аврамической традиции был абсолютно затушеван. Да? Он перестал восприниматься как орган, некий орган сенсорный, да? Орган, который отвечает за гармонизацию внутренних и внешних частот как таковых, да? И который работает только как раз через подключение туда осознанного внимания. Это когда ты подключаешь осознанное внимание, но более того...
1: Осознанное дыхание Бутейка.
2: Да, осознанное дыхание. Да, осознанное дыхание – это, по сути дела, вот китайский термин на самом деле. Собственно говоря, цигун – это есть работа по соединению внимания, дыхания и ощущения, собственно говоря. И это, конечно, тело, душа и дух. И с этой точки зрения, но, опять же, китайская история, она отличается тем, что она не от вкинула концепцию времени как некого ощутимого потока, который тоже ощущается только через дыхание. Только через ощущение дыхания ты постепенно можешь прийти к ощущению времени. Да? И даосские расклады, когда ты делаешь упражнение обязательное точное количество раз. То есть это там 7, 9, 36, 24, 72, 76, 640. Ты всегда знаешь, на какие синтагмы он делится, на какие цифры, да, и более того, какая цифра что означает. То есть, если ты делаешь 19, то это есть гармонизация вот этого Солнца и Луны, значит, какого-то ритма, да, какого-то там, мне очень хочется слово назвать циркадного, значит, красивое, оно звучит красиво, да. Значит, если ты делаешь 24, то ты там делаешь иньское движение, там 36 янское и так далее. Ты все время через эти вещи синхронизируешь себя с временем. Вот для меня цифры и числа, значит, когда ты за цифрой имеешь всегда образ, что такое единица, то есть 3 и 1 не равно 2 и 2, да, по сути дела, в этом случае, и не равно 1 и 3, как таковое. Это разные типы распределения внимания в сознании, да, внимание второго внимания, твое второго поля внимания. И, по сути дела, вот опять же, книга «Перемен», она тебя учит так обращаться с числами, как единицами твоего сознания. И только когда ты начинаешь этот мир считать, да, по сути дела, тогда он становится другим. То есть мир же становится... Мы же действительно живем в сильно разных мирах. Ну, чем ближе люди духовно, тем в более похожих мирах они живут. И эти миры очень богаты, и никак друг с другом могут и не пересекаться, да, как таковые. Чем люди беднее духовно, тем более у них миры отличаются, да, и поэтому между ними возникает вражда. Как говорит традиционный китайский этот расклад, осознанный человек, знатный человек, он ищет всегда... осознанности, осмысленности, да, и совести его на первом месте. Маленький человек всегда ищет выгоды, собственно говоря. Вот это противоречие между поиском выгоды и поиском осознанности, это то, что ведет человека, потому что выгода – это такой короткий вариант, как таковой. Ты вот сейчас выгода, вот она, ты ее взял и в карман положил, а осознанность, она тебе дает длинный поток времени. То есть я вот все время говорю о том, что такое в Китае счастье, да, которое состоит из трех компонентов. В традиционном китайском видении, это долголетие, это богатство, благополучие и карьера. Значит, карьера как жалование, там, значит, если брать. И здоровое долголетие – это то, чем тебя награждает небо, скажем так. Да? И это происходит сплошь и рядом каждый день. На тебе или в связи с твоими какими-то правильными или неправильными движениями и усилиями твоего духа внутри твоего тела, внутри твоей среды, в которой ты обитаешь, тебе или прибавляешь или убавляется качественная жизнь в конце.
1: Слушай, ты говоришь вот практически формулировками из нашей книги «Кармалоджик».
2: Угу.
1: Да, ну, потому что универсальный... надо соблюдать правила данного перерождения, чтобы, да. Да, чтобы выстроить свою судьбу.
2: Чтобы пробыть здесь как можно дольше в качественном каком-то состоянии. Да.
1: Супер. Замечательно. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Друзья, вот видите, какой удивительный, глубокий, мудрый и интересный собеседник у меня сегодня. Я очень дорожу дружбой с Брониславом Виногородским. Надеюсь, вы тоже в него влюбились и тоже станете его слушателями, последователями. Спасибо большое, Бронислав.
2: Спасибо,
1: что пришел,
2: спасибо,
1: за
2: что пригласил.
1: Твое время,
2: спасибо.
1: И за твою мудрость.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: На вершине горы лежал камень, который ночью покрылся снегом. На утро, оглядевшись вокруг, снег принялся рассуждать сам с собой. «Многие теперь вправе считать меня заносчивым гордецом. Ишь, куда меня занесло? Где это видано, чтобы столь обычный снег, как я, оказался на такой головокружительной высоте? Все мои собратья куда скромнее. Вон они лежат себе в низине, где им и положено быть». Он еще долго сетовал на судьбу, которая так незаслуженно вознесла его над всеми, выставив на всеобщее обозрение. Чтобы избежать солнечной кары за нескромность, а восток уже заолел, предвещая появление дневного светила, снег спрыгнул с камня и устремился вниз. Пока он катился с гор на огромной скорости, к нему прилипали другие снежинки, и вскоре из небольшого кома он превратился в мощную снежную лавину, круша и сметая все на пути. И вот лавина натолкнулась на холм, который тотчас и накрыла с головой снежной шапкой. Весна была не за горами, и вскоре началась капель и бурное таяние снегов. Но последним растаял снег, не пожелавший выделяться, сидя на вершине горы. Рано или поздно, но скромность всегда будет вознаграждена.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, DNS не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что DNS не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про DNS и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
2: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы, то есть вот, где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с Озоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
1: То есть вы вышли именно там как DNS и продаете там...
2: Сейчас это скорее серия экспериментов. Mm-hmm. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
1: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
2: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Маркетплейс – это действительно важная, значимая часть современного, ну, как вот нашей современной цифровой реальности, информационной. Технологии действительно новое привнесли. Это магазин с бесконечной полкой, в котором есть, ну, свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно, то есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом, и больше никакой розницы не останется. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки. Возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно как бы находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это, ну, как бы это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Ну, дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
1: Мне кажется, у маркетплейса еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом маркетплейса, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, вот, что происходит с индустрией. Ну и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
2: Ну, я в том числе об этом тоже говорю, да, что это действительно многое дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. Ну, а дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
1: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
2: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это слово. И кажется, что там большое поле для этого созидания, и если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
1: Что сейчас делаешь?
2: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее. Мы можем...
1: То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
2: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал, да, вот его создать, увидеть. И это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые, ну, насмотренность для меняется. Вот мы
1: пытаемся... Для тебя это бизнес, правильно?
2: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
2: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле и в мире тоже есть проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. Есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, когда, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую, ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую, ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом в лучшем, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. Да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, да, быть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь в среде образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там... смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег. Там нельзя взять весь город, переложить бордюры и положить асфальт.
1: Когда на пляж можно проехать будет?
2: По-настоящему боюсь, что лет через 5.
1: Лет через пять. Но это будет какое-то прям, вот, не знаю, что-то, что изменит прям,
2: да, я думаю,
1: ландшафт сильно.
2: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это...
1: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте города?
2: В черте города. Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно... в разных проявлениях.
1: А что должно за 5 лет, вот просто объясни, то есть вот там, не знаю, там какой-то...
2: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
1: Как это сделать?
2: Сделать теплую купальню, условно говоря.
1: Ну, там рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то, на пляже прям.
2: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской избани нырнуть в прорубь.
1: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
2: Да, могу.
1: Производишь просто впечатление.
2: Я бегаю.
1: Ты бегаешь?
2: Я бегаю.
1: Каждый день?
2: Нет.
1: Достаточно регулярно, да?
2: Ну, регулярно, да. Каждый день, наверное, не полезно бегать.

0: у меня, конечно, это...
1: Не сделали
0: пешеходные. Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
1: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно самое?
0: Наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, но, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать, конечно же. Это не бояться. Вот мне кажется... Вот предпринимателя от непредпринимателя отличает, а по большому счету, именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. Важная история – это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прям брать и делать. А там дальше, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто понимают, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться, и вот лезть туда, и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что начинаешь общаться, как с налоги платить? Да не платите, господи, делайте. Слушай, это действительно просто это простая развилка, которая вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано. Да, это самое. Слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть если проблема в том, что, опять же, случайность большая роль. То, что вы сейчас думаете о продукте и как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но будете решать. Но просто вероятность-то... Это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот, потом дальше будете решать все остальные проблемы.
1: Согласен. Какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
0: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серией от хорошего до великого и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее... раскрученная, у него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Ну, хорошо. Потом я люблю, наверное, я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Ну, вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно, интересно, люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, жизненный цикл организации, это такое, надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
1: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично, еще раз, в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное. Да,
0: спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! В этом подкасте я хочу поговорить о вере в себя. Верь в себя, и у тебя все получится. Верить в себя, конечно, хорошо, но понимаете, это очень поверхностные слова. Как и когда вообще формируется вера в себя? Вера в себя не приходит от внешних слов. Она приходит от действий, от маленьких побед. Вы когда-нибудь задумывались о глубинном смысле получения наград на соревнованиях? На самом деле, сами по себе медали, грамоты и так далее ничего не значат спустя время. У меня много спортивных наград, большинство из которых были получены в подростковом возрасте. Смотря на них сейчас, большую часть я даже не могу вспомнить, где они были получены и как именно. Но знаете, я только с недавних пор понял, какую ценность они имеют. Они имеют свою ценность только в тот момент, когда их вручают, и тем самым подкрепляется победа и, соответственно, вера в себя, с которой в дальнейшем проще побеждать. Как бы это парадоксально ни звучало, но без маленьких побед не бывает больших побед. И сколько бы раз вы не услышали слова «верь в себя», от них у вас ничего не изменится. Это банально, но жизнь может измениться в лучшую сторону только от конкретных действий. Так что, друзья, ежедневно совершайте маленькие победы над собой. Ставьте перед собой цели. Пускай это войдет в привычку. Преодолевая себя, вы будете больше уважать себя, а прошлые результаты будут напоминать вам о том, что вы способный человек. А я просто убежден, что каждый человек на самом деле способен на большее, и каждый может внести свой вклад в этот мир. Мы все разные, но пусть нас объединяет одно – стремление улучшать себя, стремление делать этот мир лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, сильных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
0: Личный коуч.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Притчи народов мира.
1: Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный предприниматель Дмитрий Фомин. Ребят, в нашем выпуске мы поговорим вообще, чем отличается частная медицина от государственной, заменит ли искусственный интеллект большинство врачей на горизонте 5 лет и какие тренды и инновации будут определять рынок здоровья в ближайшие 5 лет. Но начнем мы с простых вопросов. Дим, такой, можешь просто рассказать про свою компанию, но немножечко в цифрах. Что на сегодняшний день представляет из себя клиники Фомина?
2: Клиники Фомина сегодня федеральная сеть. У нас 25, сегодня 26-я открылась клиника, еще одна в Москве. 26 клиник в России в 15 субъектах Российской Федерации. Если говорить про цифры, то 2024 год мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов, это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
2: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей.
1: Угу.
2: То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь полпроцента, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно неконсолидируемый.
2: Ну, я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что
1: Неконсолидированный.
2: Да. И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, что что-то принести в медицину, это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
2: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80 на 20, 70 на 30, кто как считает. Mm-hmm. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90 на 10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10 в частных. Потому что соотношение стоимости услуг государственной клиники по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины начинает забирать какую-то долю государственной.
2: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
2: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье, да, и большую часть бюджета, да, тратить на медицинские услуги.
2: Ровно так, и я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
2: Да. Сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка $700-800, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет $13 000. А в Европе там порядка 10-80 тысяч долларов. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
2: ВВП...
1: Как в абсолютно понятно, потому что наш ВВП на человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении это ниже.
2: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там, 4%.
1: Угу.
2: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
2: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBITDA, то у хороших компаний первый кост 45% — это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять, ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически у всех, это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку, для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классная инфраструктура, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно... Там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процентов за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извините, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок,
2: да,
1: у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
2: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
2: Понятно,
1: да?
2: Вот это важная часть.
1: Да.
2: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требуют, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика.
1: Uh-huh.
2: Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
2: Значит, 100% выручка, первое, ФОТ 45%, 10 расходных материала, 10% сторонние исполнители в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот непонятно что, но на огромное количество миллионов, оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания, наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники части управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. И это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса, эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
2: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельное история. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, к костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, нет. То я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что, там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
2: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
2: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там, ну, ритейл, да, многие работают там 5,

0: в вашем бизнесе продолжалось?
1: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния и поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA. И она составляет вилка примерно 11-15. То есть у среднего рынка 11-15, да. У хорошего рынка 23+.
0: Угу.
1: Да, у нас там есть примеры публичных медицинских компаний, у которых EBITDA 30+.
0: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
1: всегда
0: вот по цифрам?
1: Всегда 50+.
0: Да, всегда 50+.
1: Да.
0: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
1: Высокие капексы.
0: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
1: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
0: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии там EBITDA 11-15%,
1: ну, 5-6, наверное.
0: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку
1: ну,
0: у вас
1: думаю,
0: EBITDA
1: да.
0: в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
1: В целом,
0: тогда
1: да.
0: Получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот какой-то инвестиционно привлекательный бизнес.
1: У медицины есть одна такая интересная фишка. Все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстро заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями.

0: – это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Немногие хотят говорить о них. Когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но ведь это просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода вы получили за год? Я никогда не осуждаю за ответ. Мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, это показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Это продукт чего-то устоявшегося образа мышления. А что если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую. Что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые, приготовьтесь, вам это понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Давайте вернемся на 1000 лет назад, к древнему Вавилону, и увидим, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере, с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален. Но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но вы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, оно именно упадет. Это непоколебимый закон, закон гравитации. Закон мира, он очень точен. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде и от ваших способностей, и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы, и я зарабатываю эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатываю миллионы потому, что в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой, опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладонь столько, сколько хотите, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете руки, все вокруг встанет на свои места. Незаменимых людей не существует. Но все же некоторых людей очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги – это всего лишь награда, мастерство – это причина, а деньги – следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами сможете создать источник дохода по всему миру. Спросите как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Позвольте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, за ним придет и второй. И я верю, что вы можете создать источник дохода, который связан с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать: «Я не знаю, как это сделать и где искать». Но, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. И я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего 2 месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начинал? Сейчас расскажу. Я одолжил $1000 и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я был там 2 раза в месяц и получал по $15 за раз. Потом я нашел другой офис за $65 в месяц, и в итоге получалось $95. Постепенно я дошел до $400 в месяц, но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен. Мне казалось, что ответ на все вопросы была тяжелая работа. Но это не так. Голос внутри меня мне говорил, что я делаю что-то не так. А потом другой голос сказал: «Если ты не можешь вымыть их все, значит, не мой их вовсе». Через 5 лет я убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же самое. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делаю по-другому. Мне интересно, какие к вам приходят идеи источников дохода? Когда вы сами будете их создавать, у вас будет вопрос: неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают, а погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите, у вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода, и вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем и большем количестве из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег, и шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого и не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это абсурдно, что нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги, но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адам нес дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал Адам нес дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два, а жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят, маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят: «Смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может». Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части, или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который знает буквально каждый человек в русскоязычном пространстве. Леонид Гальдорт, основатель компании СДЭК. Спасибо большое, Леонид, что наконец-то мы встретились в студии. Очень этому рад.
2: Спасибо, Александр. Спасибо, что пригласил. Спасибо за настойчивость, между прочим. Спасибо.
1: Начнем. Мне кажется, что компанию СДЭК знают все абсолютно, потому что пользуются миллионы людей. Выручка порядка 50 миллиардов. В общем, мы сейчас еще об этом поговорим, но начать хочу вообще с другого. Я тут в процессе подготовки открыл для себя такую интересную тайну или, может быть, просто новость, что у меня был в гостях Дима Хохлов, основатель компании НЛ, который мой очень хороший товарищ. И так оказалось, то, что твоя сестра Юля – это его партнер по компании НЛ. И у меня возник какой вопрос. Что должно было происходить в детстве в семье? Как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями? Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
2: Издалека.
1: Издалека немножко, да.
2: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать, я не знаю, да, вот мама преподаватель, папа, значит, инженер и тоже преподаватель. Наверное, мы очень хотели оба, ну, по крайней мере, когда мы с сестрой разговаривали, наверное, очень хотели оба вырваться из советского вот этого замкнутого круга, да, когда ты бежишь как белка в колесе, ну, точно знаешь, что у тебя будет через 5 лет, через 10 и так далее. Поэтому сестра моя начала заниматься бизнесом, она продавала хомячков, только никому не говорить.
1: Хомячков?
2: Хомячков, да, там в 17 лет или в 16 или в 15 лет, и она всегда была очень успешная, но она выбрала стезю сетевого маркетинга, в котором я тоже был и тоже как бы считаю, что это поворотный путь в моей жизни. Вот. А у меня была возможность пойти в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала. Uh-huh. Мы одновременно же. То есть они в 2000 году создали НЛ. У них официально там, по-моему, 2001, uh-huh. но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Uh-huh. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
1: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприниматель размышляет, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю,

0: более прямолинейные, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, по, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше.
1: Ну, ну, давай, вопрос да, закончим.
0: Вопрос да. Какой? Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер-преподаватель, то какой был мотив? Мне, почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые по итогу, в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
1: Ну, я про себя скажу. Ага. Да? Во-первых, я закончил институт наш Новосибирский технический в 92-м году. И тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось. В стране вообще ничего не работало. Инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода. Вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу. И я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности. Поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все. И мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
0: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
1: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, как бы людей триггерит, да?
0: Да.
1: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
0: Долларовый миллиардер,
1: к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... Мне кажется, ну, что такое инфо-цыгане? То есть, это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
0: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает общество такой... Рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то.
1: Это может быть. На это бы я бы не обращал внимания. У нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами. Да? Я бы на это не обращал внимания. Важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Herbalife очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали. Да? Поэтому, когда мне человек с пеной у рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей, ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это никогда не задел, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
0: Да, вера стопроцентная.
1: Вера стопроцентная. Ну, а иначе как ты денешь значок, хочешь похудей, спроси меня как. Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки помнишь.
0: Да, я понял, отлично.
1: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да... Ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
0: Понял, супер. Отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
1: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3 тысячи с небольшим предпринимателей. И это 4500 точек, которые они открыли. То есть вот 3 тысячи предпринимателей открыли 4500 точек.
0: Угу.
1: И 31 сторона присутствия.
0: Колоссально. Прибыльность Спасибо. В этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
1: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим, ну, верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
0: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
1: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
0: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
1: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы. Ну да. Мы нет, мы такие рассеянные по миру.
0: Колоссальный результат. И Спасибо. В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании, кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
1: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это ну, немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир, мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю. Да? То есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там, в 10 или в 100 раз. Да? То есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
0: Триллион.
1: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работало всегда. И тормозов не было, мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
0: Бизнес-моделька схлопнулась. Да.
1: И я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого даже намека на это. Ну вот можешь себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку. Да, вот на дисковом, да, да, на дисковом да. телефоне. Алло, здрасте. У вас поезд идет. Вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было. Так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо. Как не могу? Он говорит, ну, блин, ну, я не могу. У меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких... каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
0: Про лукавство. Интересный очень тезис, на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный, на самом деле, момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, бизнеса. Да? Они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос, на твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменения, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той, скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
1: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые первые потребности, и это было настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы это хорошо, а кроссовки я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да, то есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову, у меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
0: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, там, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
1: Так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем, безусловно, мы по очереди там. Очень важно, на мой взгляд, очень важно для людей в команде пример. Uh-huh. Ну, как для ребенка родители, да, очень важно, как ты относишься к этому. То есть, когда у меня звонил ко мне курьер и говорил, я не успеваю, я говорил, так, ты где?
0: Да.
1: Он говорит, я там-то. У меня сидела девочка Оксана. Я говорю, Оксан, давай дуй туда к нему, забирай у него вот эти там 2-3 конверта uh-huh. и доставляй. Если бы Оксана мне тогда сказала, что ей за это не платят, а ей за это не платят, то она бы вышла, ну, сразу прям, вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я, у меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиент там не получит посылки. Поэтому пример очень важен, и я, конечно, здесь всегда, ну, вот рубаху рвал. Ну, я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы, было порядка 20 филиалов, мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
0: спустя
1: 7 лет. Да. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто вот всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
0: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
1: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, uh-huh. либо вдруг... Ну, я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи. или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. Ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Я бы, мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Ну конечно, конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, ну насколько я вообще вот отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышления и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка опять же напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.